0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Центре подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадия Успенского 16-18 июня выпускного курса направления «Подготовка педагогов, директоров воскресных школ» прошла итоговая аттестация. Выпускники сдали междисциплинарный экзамен и защитили выпускную дипломную работу. Аттестационная комиссия состояла из преподавателей богословских и педагогических дисциплин, священников, преподавателей Екатеринбургской духовной семинарии, сотрудников отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. Это позволило оценить знания выпускников по совокупности всех изученных за время обучения дисциплин. За экзаменом последовала защита дипломных работ. Традиционно было много интересных работ, касающихся разных аспектов деятельности воскресных школ. Все успешно защитили свои работы и готовы применять разработки на практике в своих воскресных школах. Поддержать выпускников и перенять опыт приехали студенты младших курсов. Им предстоит это важное событие в следующем году, а сегодня они только планируют свои будущие выпускные работы. 17 выпускников, успешно прошедших итоговую аттестацию, получат дипломы специалиста в сфере приходского просвещения с присвоением права преподавать вероучительные предметы и быть помощниками настоятелей в организации воскресных школ для детей. Торжественное вручение дипломов традиционно состоится в рамках съезда православных законоучителей в августе. Уже с 3 августа начнется прием документов на новый учебный год. Все вопросы можно задать по телефону +7 912 619 01 31. Вы слушаете новости. С 20 июня в Екатеринбургской духовной семинарии начался прием документов от абитуриентов на все направления подготовки. В этом году Уральская духовная школа, как и в прошлые годы, проводит набор на пасторско-богословское программы бакалавриата и магистратуры и регентское отделение. Для поступающих на программы бакалавриата установлены следующие крайние даты приема документов. По направлениям теология и подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви основной набор по 17 июля. По направлению теология места по договорам об образовании по 14 августа. Для поступления на программы магистратуры документы будут приниматься по 18.

15 августа. В Екатеринбургской духовной семинарии обращают внимание на то, что в этом году помимо профиля «История церкви» открыт прием на профиль «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с вооруженными силами». Для желающих поступить на регентское отделение программа подготовки регентов и певчих документы будут приниматься по 14 августа. Документы можно подать лично поступающим или доверенным лицам в приемную комиссию семинарии по адресу Екатеринбург, улица Розы Люксембург, 57, первый этаж, канцелярия, с 9 до 17 часов. Посредством электронной информационной системы семинария, официальный сайт семинарии epds.ru, раздел «Абитуриентам», онлайн-прием документов – либо через единый портал государственных услуг с использованием суперсервиса «Поступление в ВУЗ онлайн». С подробной информацией о вступительных испытаниях и других аспектах приема можно ознакомиться на официальном сайте семинарии в разделе «Абитуриентам». Продолжаем выпуск. В Екатеринбургском Суворовском военном училище 20 июня состоялось открытие аллеи выпускников и героев Советского Союза и Российской Федерации. Духовник учебного заведения протоиерей Александр Сандрев совершил литию и освящение аллеи. В мероприятии также приняли участие главный федеральный инспектор по региону Сергей Станиславович Вдовин, глава Екатеринбурга Алексей Валерьевич Орлов, заместитель регионального министра общественной безопасности Олег Юрьевич Торгашев, родственники и однокурсники выпускников-героев. В своем пасторском слове отец Александр отметил важность аллеи выпускников. Он подчеркнул, что именно память является одним из основных качеств, которое делает человека человеком. Организаторы мероприятия отметили, что участники церемонии отдали дань глубокого уважения героям возложением цветов и выразили уверенность, что открытая аллея станет символом единства, гордости и исторической взаимосвязи поколений для суворовцев и гостей училища. В этот же день в училище состоялась традиционная встреча выпускников юбилейных годов. Бывшие суворовцы разных лет прошли по родным этажам, заглянули в учебные классы и посетили свои подразделения. На торжественном митинге выступили начальник училища Юрий Затанацкий, председатель Екатеринбургского суворовско-нахимовско-кадетского клуба Александр Шадрин, а также выпускники разных лет. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодрай сна, возвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконии зачат есим, и во гресех роди мя, мать моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век». Света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, его же царствие не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой Сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне рабу Твоему мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человека в яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и бодилом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радости божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умершленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшей просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребно гроба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя оскорби хвася от ни живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отже нет мне смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабдилась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власти я. Поклон. Спаси, Господи, помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезни, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересим же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечное Твоих благ, и Твое бесконечное блаженное жизнь и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и здесь лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, яко воистину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 июня по новому стилю или 12 по старому. И сегодня память преподобного Ануфрия Великого и преподобных Иоанна, Андрея, Ироклемона и Феофила, подвижников IV века, преподобного Петра Афонского 7-8 века, преподобного Арсения Каневского, игумена 15 века, преподобного Ануфрия Мальского, псковского святого 15 века, преподобных Ануфрия и Авксентия Вологодских, подвижников 15-16 века, преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, Соловецких и преподобного Стефана Озерского, Камельского, святых 16 века. Обретение мощей в 17 веке и второе прославление в 1909 году благоверной великой княгини Анны в иночестве Ефросинии Кашинской. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня совершается память одного преподобного подвижника, игумена обители на небольшом острове в Ладожском озере. Об основателе Каневского монастыря, преподобном Арсении Каневском, мы знаем довольно немного. Житие преподобного говорит, что Арсений был уроженцем Великого Новгорода. Ни точная дата его рождения, ни его родители, ни даже его мирское имя нам неизвестны. Арсений был искусным ремесленником и немало преуспел в ковке медных сосудов. В возрасте примерно 20 лет он уходит в Новгородский Лисогорский монастырь, где в 1379 году принимает монашеский постриг с именем Арсений. Прожив 14 лет в Лисогорском монастыре, преподобный покидает его и по благословению игумена отправляется на Афон в Грецию, предположительно в сербский Хиландарский монастырь. Там его принимает братья во главе с игуменом Иоанном. Арсений безвозмездно выделывает медную посуду не только для монастыря, в котором подвязался, но и для остальных обителей на Афонской горе. Вскоре соседние монастыри стали присылать Арсению своих иноков для научения этому ремеслу. Опасаясь, чтобы многочисленные посетители, приходившие к нему для работы и учения, не обременяли братья его обители, преподобный и спросил благословения игумена обойти некоторые афонские монастыри и потрудиться на их пользу. По прошествии 3 лет святой Арсений возымел желание вернуться на родину с тем, чтобы основать в северных землях Руси обитель во имя Пресвятой Богородицы. Игумен, провидя в нем великого подвижника, благословил Арсения. Он дал преподобному устав святогорского общежития для основания нового монастыря. А в благословение самому Арсению икону Пресвятой Богородицы Акафистную, позже прославленную в России как икона Божией Матери Каневская. В 1393 году преподобный Арсений возвращается на родину. Архиепископ Новгородский Иоанн благословляет его на устройство новой обители. Отправившись по реке Волхов в Ладожское озеро, преподобный Арсений ищет уединенное место для иноческой жизни. Так Арсений прибывает на остров Каневец. Однако, зная, что на Ладоге есть более отдаленные пустынные острова, преподобный Арсений покидает Каневец и отправляется далее на север. По пути его настигает буря и вынуждает вернуться обратно на Каневец. Переждав бурю, Арсений снова покидает остров, однако и в этот раз сильный ветер прибывает его лодку обратно к острову. В этом святой подвижник увидел вышние указания на то, что ему надобно остаться и основать монастырь именно здесь. Начиная с этого времени, жизнь преподобного Арсения навсегда связана с Каневцом. Прибыв на остров, Арсений построил себе небольшую келью на вершине небольшой возвышенности в глубине острова, ныне именуемой Святой Горой, и поселился в ней, прожив в уединении около 3 лет. В 1396 году преподобный переходит жить на берег Ладоги. Здесь к нему начинают стекаться ученики, составляя тем самым первую монастырскую братью. Братья сооружают каменный храм во имя Рождества Богородицы и строят себе деревянные кельи и ограду. Предположительно, в середине 15 века монастырь посещает новгородский святитель Ефимий, архиепископ новгородский, с которым преподобного Арсения связывали узы давней дружбы и с которым он был знаком еще по Лисогорскому монастырю. В знак благоволения Ефимий преподнес в дар Арсению белый клобук. В память о посещении острова Владыка монастырскую бухту стали именовать Владычной Лахтой. Обитель во Владычной Лахте существовала почти 25 лет. В 1421 году страшное наводнение на Ладоге затопило монастырь, и преподобный Арсений принял решение перенести его на более возвышенное место. Здесь был заложен уже новый храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Позже он неоднократно перестраивался, являясь, как полагают исследователи, первой на Ладоге и всем русском севере каменной храмовой постройкой. В новый храм была помещена главная святыня монастыря – икона Божией Матери Каневская. До 1447 года подвязался преподобный Арсений на Каневце вместе с собравшейся под его началом братьей. В начале июня 1447 года преподобный Арсений начал крайне изнемогать и почувствовал близость кончины. Он пригласил к себе братьев, избрал из их среды следующего настоятеля, благочестивого старца Иоанна, и дал им наставление: «Жить единодушно с любовью для Господа и пищись о спасении душ своих». 12 июня 1447 года преподобный Арсений представился, прожив в строгом иночестве 68 лет, а в устроенной им обители 54 года. По представлении преподобного чудное благоухание распространилось повсюду. Вся братья плакала неутешно о своем настоятеле и с честью схоронила его тело под папертью храма при входе. Братья и сестры, и ныне святая Каневская обитель с Божьей помощью восстанавливается после запустения в советский период и с радостью принимает у себя всех желающих помолиться преподобному игумену Арсению и поклониться его честным мощам. Преподобне, Отче Арсение, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Вы слушали православный календарь, его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: Карелии и художников-иконописцев Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Первый этап был завершен в октябре прошлого года. Мастера восстановили половину утраченных икон, а сегодня мы можем увидеть окончание этих работ. Реконструированы наиболее сложные и объемные образы. Таким образом, весь комплекс икон иконостаса Успенской церкви удалось убедительно и достоверно воссоздать. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Матфея, 11 глава, с 27 по 30 стих. «Все предано мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И обрящите, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Сейчас, возлюбленные братья и сестры, обратимся к словам поучений святителя Феофана Затворника на сегодняшнее евангельское чтение. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вы. О Божественного, о Любезного, о Сладчайшего Твоего Гласа! Пойдемте же все вслед зовущего нас Господа. Но наперед надо восчувствовать, что нам трудно и тяжело. Восчувствовать, то есть, что у нас грехов много, и эти грехи тяжки суть. От этого чувства родится потребность искать себе обличение. Вера укажет тогда нам единственное прибежище в Господе Спасителе, и шаги наши сами собой направятся к Нему. Душа, вожелавшая избавиться от грехов, знает, что сказать Господу. «Возьми бремя от меня тяжкое, греховное, а я возьму иго Твое благое». И бывает так. Господь прощает грехи, а душа начинает ходить в заповедях Его. И заповеди — иго, и грехи — бремя. Но, слечив то и другое, душа находит, что иго заповеди легко, как перо, а бремя грехов тяжело, как гора. Не убоимся же охотно принять иго Господне благое и бремя Его легкое. Так только, а не иначе, заключает свою проповедь святитель Феофан Затворник, можем обрести покой душам нашим.

0: Ну а сейчас на наших волнах звучат главы из книги «Беседы о Евангелии» игумена Иосафа Полуянова.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами продолжим наши беседы евангельские. И сегодня мы будем разбирать одно из последних Евангелий предрождественского цикла. Евангелие очень важное, я бы сказал, очень сильное, такое глубокое Евангелие, Евангелие, которое касается каждого из нас, касается вот всех людей, считающих себя православными христианами, всех членов христианской церкви. Мы много уже говорили о том, что каждое слово, каждый стих евангельский несет глубокий особый смысл. Но часто, когда мы слушаем или даже читаем дома Евангелие, то нам кажется, что действительно это правда написано, но эта правда лично меня не касается. Эта правда касается, ну, может быть, моего соседа. Эта правда касается того человека, который стоит рядом со мной в храме и, как нам кажется, не молится, а разглядывает иконы или с любопытством, с интересом наблюдает за тем, что происходит на богослужении. Эта правда касается того человека, который дрожащей рукой пытается передать свечки праздничной иконе и мешает нам молиться в храме, как нам кажется. Эта правда касается власть придержащих, людей, которые правят нашей страной, людей, которые, наверное, как никто другой, опять же, как нам кажется, должны знать об этой правде и жить по этой правде, и принимать решения по этой правде. Эта правда касается, как нам кажется, и так есть на самом деле, тех людей, которые посвятили всю свою жизнь без остатка церкви, священнослужителей, иноков. Эта правда касается всех, но не меня. Отчасти, наверное, она будоражит мое сердце, мою душу и вызывает какие-то чувства, но не больше. Мы понимаем мозгами, что это так, но, к сожалению, не принимаем это. А не принимаем мы, потому что эта правда нас пугает. Сейчас, наверное, вы слышите или, может быть, слышали, видите или читали, может быть, о тех спорах, о тех разговорах, которые ведутся вокруг введения такого факультативного предмета, как православная культура. Действительно, вот последнее время об этом очень много говорили и очень много писали. Описали разные стороны, писали и сторонники, и писали противники введения этого предмета. С одной стороны, все прекрасно понимают, что это необходимый предмет на этой земле, которая исконно, традиционно была православной, которая строилась православными людьми и на православных, на христианских принципах, не ущемляя веры и свобод других людей, которые также вот селились вокруг. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, верно, что не каждый, наверное, человек согласен, чтобы его деньги, средства, те налоги, которые он платит, бюджет, вот шли именно на православие, потому что он, может быть, исповедует другую веру, или, может быть, вообще не исповедует никакой веры, а верит в атеизм. И этот человек тоже прав и абсолютно правильно высказывает свое недовольство и, ну, свое, может быть, недоверие, справедливость вот этого решения. Но мне бы, наверное, хотелось сказать о другом. Не защищая первых и не осуждая вторых, мне бы хотелось сказать несколько о другом моменте, которым нельзя забывать и который, конечно, связан, может быть, не впрямую, может быть, только отчасти, чуть-чуть, с каждым из нас, с жизнью каждого из нас. Основой вот этого предмета, безусловно, будет евангельская, христианская, Христова, иначе говоря, жизнь. И если мы допускаем этот предмет, если мы этому предмету, этим вещам, этим духовным законам, даже пускай светским языком, преподаваемые и со светским элементом, в светской школе, и даже пускай светскими людьми, но тем не менее мы не обойдем действительно вот особой вот этой удивительной личности Господа нашего Иисуса Христа. И вот это как раз самый страшный момент, самый страшный такой аспект вот в этой проблеме. Может быть, он не понимается мозгами, может быть, до конца он не ощущается, но, тем не менее, подспудно, где-то на уровне интуиции, человек осознает, что появись этот предмет, и когда этот предмет начнут преподавать, то есть когда официально эти принципы будут доноситься до сознания детей и родителей, то это повлечет за собой неизбежный выбор. А я-то на каких принципах собираюсь жить? Я выбираю что? Евангелие Христа? Или я выбираю, может быть, какую-то другую жизнь? Иные принципы жизненные? Вот это очень важный в этом споре двух сторон момент, о котором мы не должны забывать. Момент, который касается лично меня. Да, безусловно, христианин в жизни делает выбор постоянно. Но это как-то далеко от нас обычно. Это не касается вот нашей повседневной жизни, а должно касаться. Действительно, вот этот выбор, с кем я, где я, нужно об этом всегда помнить, и нужно всегда в жизни стараться быть определенным. Определенным по отношению к Богу, определенным по отношению ко Христу. И вот это наше определение позволит нам делать правильные поступки. Это определение позволит нам жить в мире со своим сердцем, со своей совестью. Это определение позволит нам жить в мире и с другими людьми, потому что тот мир, который в нас, будет разливаться и на других людей. А то неспокойство, то возмущение, ну или иначе говоря, те грехи, те страсти, которые живут в нас, изливаясь, распространяясь на окружающих, они доставляют беды и беспокойство нам. Этот выбор очень важен, потому что этот выбор дает нам право на вечную жизнь, быть общниками вечной жизни, или же выбрать другое, вечную смерть, стать общниками ада. И вот как раз сегодняшнее Евангелие, оно поможет нам отчасти сделать нужные выводы и, может быть, раз и навсегда определиться. Вот давайте помолимся и тогда дальше пойдем. Господу помолимся, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбчих владыка, Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленно наши отверзи очи во евангельских Твоих проповедания разумений. Вложи в нас страх блаженных Твоих заповедей, да плоские похоти вся поправшие духовное жительство пройдем, вся я же ко благогождению Твоему и мудрствующей и деющей. Ты выяси просвещение души телес наших, если Боже наш Тебе славу ссылаем. С обезначальным Твоим Отцем, Всесвятым, благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Итак, Евангелие от Луки, 14 глава, 16-24 стихи. Евангелие от Луки, 14 глава, 16-24 стихи. Давайте послушаем. «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: „А я женился, и потому не могу прийти“. И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. И тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: „Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых“. И сказал раб: „Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место“. Господин сказал рабу: „Пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти всех, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных“». Вот такие страшные слова: много званых, но мало избранных. Каждый раз, когда я слышу эти слова, я задаю себе один и тот же вопрос: а кто же я, званый или избранный? И очень часто не нахожу вот на этот вопрос окончательного утвердительного ответа. Я помню, как-то несколько лет назад, вот так же вечером, я переходил дорогу, шел из монастыря сюда в воскресную школу, и по дороге меня остановила женщина уже средних лет, взъерошенная какая-то, беспокойная, ну, очень добрая, открытая. Она остановила и стала спрашивать, вот где ей найти священника, потому что она хотела поговорить о чем-то. Я ей сказал, что, ну вот, к сожалению, Я сейчас не могу уделить ей внимания должного, но она может пройти в монастырь и там попытаться поискать батюшку. Ну, вот на этом мы и расстались. Ну, где-то, наверное, через часа полтора-два я возвращался опять в монастырь, и вновь навстречу мне идет эта женщина, расстроенная еще больше. И, увидев меня, она обрадовалась и говорит, что я, к сожалению, никого не нашла, и что же мне делать? Ну, хорошо, пойдемте. Я ей сказал, мы пошли в храм святых отцов, как раз закончилось уже богослужение, храм убирали, и там можно было спокойно сесть и поговорить. Что же оказалось? Эта женщина совсем недавно потеряла своего сына, который умер от передозировки, был наркоман. И вот она пришла в храм, она была верующим, церковным человеком, для того, чтобы найти поддержку, утешение, помолиться Господу Богу и просить у Него помощи себе и прощения у своего заблудшего ребенка, своего заблудшего сына. И стала рассказывать историю жизни своего сына, что он был замечательным, добрым мальчиком. Она в детстве его крестила, она водила его в храм, причащала, учила его молитвам, тем, которые она знала сама, что-то читала, что-то рассказывала ему. Он рос очень живым, таким хорошим, общительным ребенком, работящим. У него много было друзей, все спорилось в его руках, все устраивалось. Но вот как-то вечером он пришел домой каким-то не своим. Вроде был он, и вроде был не он. И вот оказалось, что это тот самый страшный вечер, когда впервые в жизни он попробовал наркотик. Какой-то легкий наркотик. И вот с этого дня в их семье очень многое изменилось. Изменился сам этот человек, который из вот такого общительного, искреннего, любящего сына стал превращаться в замкнутого, даже озлобленного порой, жесткого человека. То есть постепенно, вот изо дня в день, из недели в неделю, от месяца к месяцу, она не узнавала своего ребенка. Он менялся у нее на глазах и становился чужим, ужасным, жестким. И что-то ей подсказало, что вот вывести его, как-то спасти его из этого состояния может только Господь. И поддержанная, укрепленная вот такой мыслью, она идет в храм и берет благословение у священника молиться Божьей Матери за своего сына заблудшего, читать молебный канон Пресвятой Богородицы. Сколько времени прошло, она уже не помнила, несколько месяцев или полгода, может быть, даже год, но в жизни ее сына стали происходить очень интересные вещи, несвойственные вот для жизни людей, которые становятся наркоманами. Несмотря на то, что все так же он приходил очень поздно или вообще не приходил, порой даже несколько дней мог не приходить, несмотря на то, что из дома стали пропадать какие-то вещи, ценные вещи, даже несмотря на то, что он часто очень менял работу и в конце концов вообще ее потерял, эту работу. Иногда он приходил трезвым, трезвой головой. Мать ничего не говорила ему, она не читала ему морали, не настаивала на то, чтобы он бросил, исправился, изменился. Она делала вот все то, что должна была делать мать. Готовила обед, ужин, заботилась о нем. И вот как-то вечером за таким ужином они беседовали. Беседовали о разных вещах, беседовали о жизни. И он ей рассказал, что ему это противно, жизнь, что он ненавидит себя за то, что он делает, но, к сожалению, не чувствует в себе сил, чтобы справиться вот с этим страшным недугом, который овладел его душой. И мать поняла, что это первый шаг к его исправлению, что это первый шаг к покаянию. Она усилила молитву за своего сына. Она просила, не рассказывая, конечно, подробностей, просила молиться близких, знакомых, священников, которых она знала. И вот удивительно, что через какое-то время ее сын попросил привести его в храм. Она привела его в храм. Он попросил поисповедоваться. Он исповедовался перед священником со слезами искренне. Просил у Бога помощи и поддержки. И действительно, после этой исповеди очень много, что в его жизни изменилось. Какое-то время он жил дома и даже говорил о том, что собирается устроиться на работу и строил какие-то планы. И мать уже стала верить, она обрадовалась, что вот действительно, вот оно, это чудо совершилось. Но не все так просто в жизни. Спустя какой-то срок он вновь стал пропадать. Старые ли это были друзья или новые друзья. Но мать замечала, что вновь он приходил домой какой-то не свой. А то и совсем не приходил, и вновь не ночевал дома много-много-много времени. Опять прошел какой-то срок, Опять он запросился в храм на исповедь, вновь исповедовался и вновь какое-то время не употреблял, но, как это часто бывает, вновь сорвался. И так продолжалось достаточно долгое время. Мать стала искать вот какие-то иные способы, и многое что советовали, и к разным иконам чудотворным повести его, и в разных источниках искупать, и какие-то подвиги дополнительные взять на себя, очень суровые. Она готова была все это сделать ради своего единственного ребенка, но однажды, уже утром, в ее квартиру позвонили, это была соседка. Эта соседка таким трепетным, волнующимся голосом сказала ей: «Ты знаешь, вот там внизу в подъезде стоит машина твоего сына, и он сидит за рулем, но почему-то не открывает дверь. Мы как стучались, звали, то ли он спит, то ли, может быть, он пьян». И вот когда соседка ей это сказала, то в ее сердце, в ее душе, как она говорила, как будто бы что-то вот оторвалось. Она почувствовала, что что-то страшное может произойти с ее ребенком. Она выбежала во двор, подбежала к этой машине, и сколько времени она не пыталась, не стучала, пыталась как-то открыть дверь, так ничего не получилось. Много очень времени прошло, час или там два, может быть, вызвали милицию, вскрыли дверь, но казалось, что парень уже мертв. Вот такую грустную историю поведала эта женщина о себе, о своей жизни, о жизни своего сына. Почему я эту историю вот так долго, может быть, нудно рассказываю? Дело в том, что, на мой взгляд, вот эта история, она отчасти, может быть, конечно, не с такими ужасными, страшными последствиями, как вот здесь, в случае с этим молодым человеком, но, тем не менее, характеризует и наши отношения с Богом, наши отношения со Христом. Действительно, Господь дает нам все необходимое для того, чтобы мы имели вечную жизнь, для того, чтобы мы жили духовно, для того, чтобы мы жили по Его заповедям, для того, чтобы мы жили по любви. И действительно, в нашем сердце и в нашей душе этот голос Божий, этот стук в наше сердце Господа, он находит отклик и находит понимание. Да это и понятно, это естественно, потому что, как народ говорит, яблоко от яблони недалеко падает. Мы Божии, мы сотворены Богом, и поэтому наша душа, наше сердце тянется к Нему, устремляется к Нему. Но стихии мира этого, конечно, очень сильно мешают нам, не дают нам подняться порой и не дают нам сделать какие-то уверенные первые шаги. И мы мечемся в нашей жизни, мы стараемся, тянемся, но то одно жизненное обстоятельство, то другое, то третье, то пятое, то десятое, то проблемы или радости какие-то жизненные мешают нам утвердиться в этом пути, утвердиться в этом выборе. И поэтому, как челнок, маленький челночок, маленькая лодочка в бушующем море мечется, так и наше сердце, наша душа тоже неспокойны, мечется и не знает, где остановиться. Если мы с вами вспомним вот эту притчу, притчу о званных на пир, то в этом рассказе евангельском мы можем проследить наши собственные мысли, наши собственные движения, наш собственный отклик на Божий призыв. Помните, первый из званных, которого зовет Господин, ссылается на то, что он и рад бы прийти, и готов, и собирался вроде уже, но, к сожалению, он купил землю. Он сделал большое приобретение, и теперь он не может прийти, потому что ему нужно посмотреть эту землю, насколько она хороша, и что можно на этой земле устроить. И поэтому просит извинения, и он не сможет прийти. Действительно, человек живет на земле. Человек живет по законам этой земли. И действительно, каждый из нас очень связан с землей. Но даже одно выражение Священного Писания, что человек – земля, и в землю отыдет, говорит уже о многом. И поэтому каждый из нас стремится утвердиться на земле. Каждый из нас пытается сделать что-то на этой земле, оставить какой-то след на этой земле, большой или маленький, в зависимости от того, какие у каждого возможности и способности. И все это так, и все это верно, и правильно, и такое устремление человека, оно действительно понятно и, наверное, разумно. Но когда привязанность человека к земле настолько связывает, настолько приковывает человека, что человек не может поднять голову, посмотреть на небо и подумать о горнем, о небесном, тогда эта привязанность к земле становится уже противной и вредной для души. Другой из званных, как мы с вами помним из Евангелия, сослался на то, что он купил 5 пар валов, и ему нужно этих валов, естественно, пойти испытать, и поэтому он просит извинения и не придет на этот праздник, на этот ужин. Это тоже земное приобретение. Но что же здесь вот имеет в виду церковь, когда говорит вот об этих 5 валах? Как говорит святитель Иоанн Златоуст, под этими 5 валами можно понимать различные дела этой земной жизни. Дела, которые появляются, причем постоянно появляются, или, может быть, которые мы сами придумываем для себя, чтобы занять себя чем-то. Но это дела, которые, опять же, привязывают нас к земле и мешают нам думать, мудрствовать о небесном, о горнем. И действительно, есть среди них важные, принципиальные дела, но есть и такие дела, от которых мы могли бы отказаться. Последний из званных, так же, как мы помним, сослался на то, что он женился, и поэтому также просит его извинить. Он не сможет прийти на этот ужин, на этот праздник. Действительно, если задуматься над вот земной любовью, серьезно, вот с духовной точки зрения, то земная любовь может стать для нас камнем, таким обузой, такой, которая действительно будет мешать нам духовно развиваться и идти дальше в жизни духовной. Почему? Потому что часто наша земная любовь превращается в земную страсть, грех, и мешает раскрыться заложенным истинным чувством любви, которое в каждом из нас с вами есть. И порой мы любим человека не потому, что любим его истинной любовью, христианской любовью, любовью Христовой, а потому что он нужен и выгоден нам. И мы любим не собственно этого человека, а любим себя в этом человеке. И благодаря этому человеку удовлетворяем свои собственные похоти и прихоти. Это также мешает нам раскрыться духовно. Наверное, вот к этим 3 примерам еще многие-многие можно было бы прибавлять примеры из нашей жизни, но евангелист останавливается только вот на этих 3 действительно очень ярких примерах, говорящих о том, насколько человек в жизни своей привязывается к земле, к земным делам, к земным устремлениям, к земным удовольствиям. И насколько вот это мешает человеку почувствовать, ощутить, открыть для себя истинную радость, радость единения с Богом. Как мы с вами помним, дальше из Евангелия хозяин этого дома приказывает слуге выйти на Калуге, на дороге, на перекрестке и позвать всех-всех-всех, кто попадется на пути. И вот действительно, вот это евангельское простое такое слово говорит о удивительной глубокой вещи. Опять же, такой простой пример из жизни. Сегодня все-таки наш монастырь, он находится недалеко от вокзала Павелецкого, возле метро, поэтому очень много разного рода людей вокруг нашего монастыря собирается. И вот сегодня, опять же, переходя через дорогу, я увидел 3 мужчин в соответствующей внешности, внешнего вида, которые останавливали каждого проходящего и просили денег. И я поймал себя на мысли, что я испытываю какое-то недовольство по отношению вот к этим людям. Я поймал себя на мысли, что вот если бы они подошли ко мне и стали просить милостыню, даже если бы они ради Христа ее просили, то, скорее всего, я ответил бы им отказом. Действительно, от этой мысли мне стало как-то страшно. Страшно не за них, а страшно за себя. Что такая вот мысль о том, что я, может быть, лучше или выше, чем эти люди, она действительно поразила как-то меня и, ну, я бы даже сказал, разбила отчасти меня. И вот то, что говорит Евангелие, как раз подтверждает эту мою мысль и подтверждает вот эти мои внутренние ощущения по отношению к самому себе. Хозяин пира собирает всех, и часто как раз те, которые, по нашему мнению, недостойны, часто как раз те, которые презираемые нами, как раз именно эти люди, они оказываются достойными этой милости. Достаточно только вспомнить евангельского Лазаря и евангельского богача. Помните, как жил богач в довольстве, в радости, купался в роскоши, и помните, как жил Лазарь, который мечтал о том корме, который дают скотине, вот собакам у этого господина, и никто ему этой пищи не давал. И как говорит Евангелие, умер один и умер другой. Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, душа богача попадает в ад. И вот эти слова Авраама, праотца, обращенные к богачу, что «чадо, ты все, чего заслуживал, ты уже получил в своей земной жизни. За все твои малые какие-то добрые дела, которые в твоей жизни были, тебе Господь воздал, ты жил в довольстве, в покое, в неге, в тишине, и посмотри, какие достойные были у тебя похороны, шикарные, пышные похороны. А сейчас вот здесь в аду, в огне, ты приемлешь то, что ты заслужил в своей жизни». Лазарь же, скорби, болезни, испытания, унижения, он там это все перенес на земле. И теперь здесь, у Бога, он испытывает утешение, поддержку и отраду. Но больше всего, конечно, в этой притче меня поражают слова, которые сказал Авраам богачу. «Чадо, между нами и вами огромная пропасть, и находящиеся у нас не могут перейти к вам, и также те, кто у вас, не могут перейти к нам». Вот эти слова действительно меня тоже очень-очень сильно поражают. Мы, творя недобрые дела, часто думаем, что все-таки Господь-то милостивый, Он простит, Он помилует. Ну ничего, ну что это, разве это, да это и не грех даже, то, что я делаю. Ну ничего там, ну последний раз, потом обязательно приду и покаюсь. И вот пресекая эти наши рассуждения, Евангелие говорит, между нами и вами пропасть. То есть между грехом и добродетелью огромная пропасть. И не могут соседствовать, вместе жить не могут свет и тьма, добродетель и грех. Или как классик говорит, что гений и злодейство – две вещи несовместимые. И это есть так на самом деле. Поэтому каждый раз, когда мы с вами будем встречаться в жизни, пересекаться вот с разными людьми, и достойными, на наш взгляд, и, может быть, недостойными, то прежде всего будем думать не о их достоинствах и недостатках, а прежде всего будем думать о нашем внутреннем состоянии, о наших собственных добродетелях и пороках. И вот это действительно поможет нам дать правильную оценку себе и рядом стоящему человеку.
0: Дорогие друзья, на наших волнах звучали очередные главы из книги под названием «Беседы о Евангелии» игумена Иосафа Полуянова. Ну а наш эфир продолжается, но и совсем скоро на наших волнах программа из цикла «Священник отвечает».

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Ураган снес купол храма в Челябинской области. Сильный ураган, сопровождавший грозовой фронт на Южном Урале, повредил один из старейших храмовых комплексов Челябинской области. В селе Большой Куяш Унашакского района порывами ветра был сорван купол с крестом на храме Рождества Христова, расположенном на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом происшествии

сбор пожертвований и обратился к жителям региона с просьбой помочь расчистить территорию и восстановить поврежденные элементы храмового комплекса. Напомню, что храмовый ансамбль в Большом Куяше имеет историческое значение. Малый храм Рождества Христова был построен в 1807 году. Позднее, из-за роста числа прихожан, рядом был возведен просторный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Его строительство связывают с победой России в Отечественной войне 1812 года. Разрушение купола произошло на фоне масштабного ухудшения погоды на Урале. Накануне мощный шторм обрушился на Свердловскую область. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Кушва, где, по данным местных властей, были повреждены десятки домов, нарушено электроснабжение, а за медицинской помощью после стихии обратились более 15 человек. Но и к другим сообщениям выпуска. Они из Абакана. Там, при поддержке церкви, открылся Центр комплексной помощи семье. Это первый в Республике Хакасия Центр комплексной помощи семье под названием «Точка опоры. Семья». Новый социальный проект призван оказывать поддержку беременным женщинам, молодым и многодетным семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Этот проект реализуется при помощи фонда имени Иннокентия Сибирякова при поддержке правительства региона и направлен на объединение возможностей государства, православной церкви, общественных организаций, бизнеса и волонтеров для помощи семье и детям. Торжественное открытие состоялось 16 июня. Перед началом работы центра архиепископ Иоаннафан совершил молебен и осветил помещение, а также благословил сотрудников на предстоящее служение. В новом центре будут оказывать юридическую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь. Специалисты помогут беременным женщинам, семьям с детьми, малоимущим гражданам, а также многодетным и молодым семьям в решении бытовых, социальных и правовых вопросов. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

нет следа от былой тоски. Может, ангельское крыло чуть коснулось моей руки. Звездный гость улыбнулся мне, и поется опять легко, плещет озеро в тишине, словно теплое молоко. Щебет птиц, колокольный звон, солнце свет после ночи вновь. Ты ведь рядышком, ангел мой, пробудил в моем сердце любовь. Всех до боли люблю, всех прощу, так хочу, чтоб простили меня. В жизни стольким я боль приносил, так простишь ли ты, Боже, меня? Полетит

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в программе «Священник отвечает» принимает участие настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии и доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Именно ему я и буду задавать ваши вопросы. 278-96-41, код города Екатеринбурга 343. Это номер телефона, по которому ваши вопросы оказываются у нас в программе. Итак, вот с чего мы начнем. Добрый день, у меня такой вопрос. Мне 34, я много работаю, на хорошем счету на работе. У меня есть амбиции, и я радуюсь, когда меня повышают или хвалят. Но потом меня мучает чувство вины, а вдруг это гордыня? Как отличить здоровую радость от греховной гордости? Можно ли вообще радоваться своим успехам?
1: Непременно надо радоваться успехам, поскольку успех, как правило, у верующих людей бывает от помощи Божьей. Поэтому сразу же поблагодарим Бога за то, что не оставил нас безуспешными. И вот сразу, вот я уже и говорил, так часто повторяю, не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дашь славу, и тогда и радость от успеха, и принятие неких похвал, как некоторым образом законных, полученных за данное, вот, за проведенную работу, за деятельность вашу, но со скромностью все переадресовываем самому источнику этого успеха, самому Господу Богу.
0: Еще один вопрос, звучит он так: «Батюшка, здравствуйте, вопрос про коллег. Многие мои коллеги неверующие или совсем номинальные. Они шутят про попов, пост называют диетой. Я не хочу быть белой вороной, но и не хочу отказываться от веры. Как вести себя, чтобы не смущаться и не ссориться из-за этого? Или, может, вообще не обращать на них внимания? Батюшка?»
1: Ну, когда шутят про попов, в принципе, для нас это может быть какой-то такой момент смирения тоже. Ну что ж, шутят про многих, и про русских, и про евреев, и про французов, и бывает по национальному признаку, бывает по религиозному, бывает по принципу начальства и подчиненные. Норма, которым живет мир, не задумывающийся о страшном суде, о вот предстоянии перед Богом на мытарствах. Что поделаешь, так живет мир. Поэтому мы немножко должны отстраняться от этого такого шутейства и понимать, что и среди чиновников, среди попов, и среди разных национальностей есть совершенно разные люди, и, как правило, высмеиваются некие недостатки, свойственные той или иной профессии, или той или иной нации, или тому или иному положению. Вот. Поэтому, конечно, можно ограничить там, где шутки становятся непристойными, или отойти вообще от этого собрания, не участвовать в нем. Блажен муж уже не идет на собрание нечестивых. Если чувствуете, что это состояние нечестивости как-то преобладает в этом собрании, то лучше отойти. Если же там все более-менее приемлемо, так сказать, с юмором, просто православные не могут без юмора тоже. И юмор, в общем-то, нам позволяет не превозноситься. Поэтому поддерживать какую-то беседу вполне можно, переводя ее обычно в более такой здравый смысл, какое-то здравомыслие. Поступайте, как вам подсказывает совесть. Совесть в данном случае лучший советчик. Если чувствуете, что совесть ваша противится, то либо сказать об этом вполне серьезно, чтобы люди прикусили, так сказать, язык в осуждении каких-либо других людей. Либо просто отойти, это тоже будет вполне разумно.
0: Ну и последний вопрос, на который сегодня ответим. Батюшка, здравствуйте, анонимно, пожалуйста. Я не алкоголик, но пару раз в месяц с друзьями шашлык, пиво. Но как только выпью лишнего, лезу в драку, потом стыдно. Как перестать срываться? Или лучше вообще не пить? А как тогда с друзьями отдыхать?
1: Вы знаете, как-то мне довелось слушать выступление отца архимандрита Георгия из Самары, Шустова, к сожалению, фамилию забыл, известный такой был батюшка, архимандрит, вот, и он очень мудро сказал: есть пьяницы, а есть алкоголики. Алкоголики — это люди, отмеченные Богом, которым нельзя пить. И вот они несут вот этот крест неучастия в употреблении алкогольных напитков. И это так и надо себя понимать. Пьяница может выпить много и быть каким-то там вполне нормальным человеком. Вот тех, кого он называл алкоголиками, они так вести себя не могут. Зная эту свою слабость, необходимо просто отказаться от винопития и вести абсолютно трезвенный образ жизни. А то, что люди сначала друзья не принимают, они в конце концов привыкнут и будут наливать минеральную воду или квас какой-нибудь, или еще какой-нибудь напиток, который не будет приводить к этим ожидаемым вполне и неприятным казусам. Бог в помощь в терпении и смирении несении своего креста.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что на ваши вопросы сегодня отвечал настоятель Покровско-Татьянинского храма при Рязанском государственном университете, председатель отдела религиозного образования и катехизации Рязанской епархии, а также доцент кафедры теологии отец Сергей Рыбаков. Задавала ваши вопросы Мария Заостровных, но передавали вы их по номеру телефона в городе Екатеринбурге 278-96-41, код города 343. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

первозванный Андрей, верный Божий слуга, сердцем верил в законе пророкам, сын Ионы отца, брат святого Петра, без Мессии скорбел одиноко. На святый Иордан он к предтече пришел и внимал Иоанну сердечно. Но, увидев Христа, понял он, что нашел Бога Слова, живущего вечно. И, отвергнув себя, в руки взял тяжкий крест, вместе с братом пошел за Иисусом. Верив в руки Христа, свою жизнь, свою смерть избавлял мир от грешного груза, груза злобы и лжи, веры в ложных богов, от забвенья, блуда, беснования. Утопающим душам в болоте грехов подавал помощь через покаяние. Пол земли обошел он во имя Христа, и плевали в него, и пытали, рвали тело апостола дети греха, и не раз за Христа убивали. Смерть, как дар предизбрав, был распят наш Андрей. Из креста он евангельским словом двое суток учил притекавших людей жить в любви и в смирении пред Богом. Для него город Патры Голгофою стал после стольких трудов благоверных. В муках, приняв венец, солнцем он воссиял, из апостолов призванный первым.

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из произведения преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть». Читает Денис Гаврилов.
2: Для христианина, как мы его понимаем, путь к Отцу лежит только через Сына. «Все, что имеет Отец, есть Мое». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 15. В предвечном рождении Сына Отец излил в Него всю полноту Своего бытия. Посему Сын во всем равен Отцу. Он — исчерпывающая полнота выявления Отца. Он — Его Отца жизнь, сила, могущество, власть, царство, сила, мудрость, всеведение, творчество, любовь. «Видевший Сына видел Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. «Ненавидящий Сына и Отца ненавидит». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 23. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. «Духом Святым, от Отца исходящим и в Сыне почивающим, познается Сын в Его Сынобожестве и в воспринятом им человечестве. В том же Духе живем мы Отца». Каждое слово Христа есть неподлежащая людскому суждению истина. Повсюду мы имеем свидетельство об Его Сына и Слово Отчего единственности. И Сам Он подчеркивает сие категорическим образом. «Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 8. И относительно имевших и имеющих еще появиться после пришествия Христа, Он сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: Я Христос, то есть помазанник, Мессия, и многих прельстят. Тогда, если кто скажет вам: вот здесь Христос или там, не верьте». Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже и до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 4, 5, с 23 по 27. Не может быть сомнений, что Господь отстраняется от всех иных мнимых учителей человечества. «Один у вас Учитель, Христос, все живые братья». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. История знает о многих попытках поставить Христа в один ряд с другими учителями, пророками и основателями религий. Таковые попытки умножились в наши дни. Приходится ожидать и в будущем. Все они сходятся в одном – отказе принять изначальное божество Христа и, следовательно, признать Его абсолютный авторитет, как это сделал Первый Вселенский Собор в 325 году. Свет безначальный сообщен нам через воплощение Отчего Логоса, там, где отвергнуто великое благочестие тайна сия. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Там не приходится ждать познания истины. В христианстве соединяются и предельная конкретность, и конечная непостижимость Бога. мы едим тело воплотившегося Бога и пьем кровь Его. Мы становимся членами тела Его. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 30. В общении Слова Его наш тварный ум сливается с предвечным божественным умом. И вместе с тем Бога никто никогда не видел. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 12. Царь царствующих и Господь господствующих обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 15 и 16. Бога, который в существе своем превыше всякого понятия, всякого имени или образа, Церковь Христова знает в своем вековом опыте. И отцы наши через опыт крайней для человека возможности сделались причастниками сего познания, оставленного ими нам в наследие драгоценное, неотъемлемое. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Смиренный Бог наш не презирает нашего ничтожества и не отказал в блаженстве знать Его в меру благоволения Его к человеку. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. Наш путь к познанию Бога лежит не через книгу, но через веру Слову Христа. Вера сия низводит ум наш в сердце, объятое пламенем любви ко Христу. Мы нисходим в бездонность сего океана, которым является сердце человека. Мы знаем труд сего погружения, оно обусловлено тяжестью страданий. Там, на дне, рука Божия нежно обнимает нас и возносит на небо. Впрочем, и на небо подъем возможен, если на то имеется энергия боли любви. В этой книге я часто говорю о боли, и часто приходит мне боязнь, что не все корректно поймут этот аскетический термин. Та боль, о которой я пишу, есть лейтмотив моей в Боге жизни. Я не могу о ней забыть. Она вовсе не похожа на физические или психические боли, хотя нередко захватывает и сей нижний план. Это есть боль любви Божией, которая вырывает молящегося из мира сего, возводя его в иной мир. Чем сильнее эта духовная боль, тем мощнее тяга к Богу. Чем динамичнее наше погружение в глубины безбрежного океана страданий, тем вернее восход нашего духа на небо. Когда же он, дух, возведен в светоносную сферу небес, тогда боль прилагается в также невыносимую радость торжествующей любви. Опять тоже по существу положение. Крайнее страдание сливается воедино с предельной радостью. Именно это растяжение характерно кающемуся. Духом Святым он поставляется на непредвиденные рубежи, где ему сообщается некий зачаток божественной универсальности. Присмотритесь ко Христу, как он жил в условиях земли после падения Адама. В нем сочеталось божественное могущество с немощной плотью. С нами происходит нечто подобное. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. Что Господь есть по существенному божеству, то человеки имеют по благодати. И тот, кто подобен Христу в своих земных проявлениях, тот, естественно, подобен Ему и в плане божественном. Духовные страдания — реальность невесомая и большинству незримая. Любовь Божия порождает внутри нас целую гамму различных мучений Духа, о которых следует говорить как о вышеестественных, метафизических. Внешне такие страдальцы могут находиться в условиях не худших, чем таковые у других людей, но душа их не удовлетворяется никаким богатством, никакой роскошью, никакими привилегиями и властью, ни даже славою в мире сём. В своем влечении к Богу безначальному из тесноты настоящей данности страдает душа, ощутившая дыхание Духа Святого. Скорбь ее души острее, чем у матерей, плачущих над умершими детьми. Первое слово Господа по выходе Его из пустыни было «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Он Сам и есть сие Царство. И вот мы, люди, видим Его. Он встал пред нами так близко, что можно было не только видеть, но и руками осязать. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 1. «И когда осязаемый образ предвечного Бога в величии Своей любви уязвит нашу душу, то последнее никогда не может забыть о сём чуде. Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедший одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45 и 46. В этих притчах Господь говорит о том, что я сейчас имею в виду. Узрев духом красоту Бога, человек уже все, что и имеет в пределах земли, оставляет, чтобы стяжать то сокровище, ту жемчужину. Когда Дух Святой являет Духу нашему во свете несозданном Божию действительность, тогда душа нуждается найти мужество поверить данному видению. Оно безмерно превосходит все, что мы знаем в обыденной жизни. Переживший сие состояние может как-то понять колебания Святой Девы Марии при благовестии Архангела Гавриила. И только тогда ей были открыты и те страдания, с которыми связано ее служение миру. Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Вставший же Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа и воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда мне сие, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Получив такое подтверждение истинности данного ей откровения, Мария сказала: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 38 по 47. Увидев его, апостолы поклонились ему, а иные усомнились, ибо происходившее превосходило меру человека. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 17. Смотрите также Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. Деяния, глава 9, стихи 15 и 16. Свет нетварный сначала открывает нам наше состояние, которое ужасно, и мы сходим в нашем сознании в преисподнюю нашего ада и видим себя в нашем уничижении, как мы есть. но когда свет приходит уже иным образом во славе, тогда смирившаяся душа нуждается, чтобы сам Бог взял ее в руки свои и дал ей силу понести несказанный дар. Грех начинается услаждением, окончается трагической гибелью. Спасение от власти греха над нами начинается болезненным покаянием, но конец его — благое торжество. Не раз я слышал от людей нашего времени: «Готов принять религию, если она дает мне радость». Но они думают о радости с самого начала их веры, что не всегда возможно. И те же самые люди действительно понесут огромный труд, чтобы создать для себя базу в борьбе за насущный хлеб или за некоторые привилегии. Еще больший подвиг необходим для артистов, чтобы усовершиться в избранном ими роде искусства. Нередко даже всю свою жизнь поэты и живописцы, писатели и музыканты легко идут на всякие лишения из-за любви к искусству. Так и еще более с радостью терпят все те, кому дано было преимущественно прикоснуться к небесному пламени. Возьмем учение Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Уже теперь блаженны они или только в грядущем Царстве? «Блаженны алчущие и жаждущие правды». «Блаженны милостивые, чистые сердцем, миротворцы». «Блаженны изгнанные за правду». «Блаженны вы, когда поносят вас, злословят за меня». «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 12. Возможно ли сие осуществить без великой брани со своими страстями, без сокрушительного плача, без множества скорбей, без жгучей печали? Конечно, нет. Но, как это ни странно, лучи светоносного Царства Небесного уже с самого начала веры во Христа Бога начинают нас достигать. «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия, и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной». Евангелие от Марка, глава 10, стих 30. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 29 и 30. «Все, о чем говорит Господь, стяжевается многими страданиями ищущей Бога души, влекущейся к Нему силою любви. Сия любовь устремляет дух человека к Богу с такой властью, что в нем прекращают действовать многие усвоенные ранее рефлексы и реакции. Дух человека предстоит как ум уму первому в совлечении всего видимого, приходящего. Это состояние у аскетов называется «чистую молитвою». Человек при этом бывает вне земных категорий. Он ни старый, ни молодой, ни эллин, ни иудей, ни скиф, ни варвар, ни царь и ни раб, ни богат, ни беден, ни ученый, ни неуч. Даже больше того, ни муж, ни жена. Он тогда новая тварь во Христе Иисусе. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Послание к Галатам, глава 6, стих 15, глава 3, стихи с 26 по 28. Когда покаяние христианина достигает наибольшего напряжения, тогда он вступает в битву с князем мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31, глава 14, стих 30, глава 16, стих 11. Ум врага космических измерений, С ним у нас идет невидимая брань. С большим основанием можно сказать, что все, что есть в пределах духовного мира, встретит дух христианина, кающегося до дна. Так должно быть, потому что покаяние приближает человека к подобию Христу, Господину мира. Чтобы сообщилась человеку полнота богоподобия и в господстве, он, человек, подвергается испытаниям на всех уровнях. Ему предстанет множество видений, возможных и в нехристианских мистических опытах. Но встречается он со всем сим в иной перспективе, как бы обратной. То, чего ищут адепты иных учений, к чему они стремятся, что они принимают за истину, христианин переживает, как выпады из подлинной жизни. Явившийся ему свет Божий дает видеть бездны ада, но так, что он распознает призраки истины, влекущие к себе неопытного подвижника. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» — Евангелие от Матфея, глава 24, стих 4. На чужих же путях состояние христианского духа неведомы. Прежде всего в этом порядке стоит свыше сходящая любовь, объемлющая состраданием всю тварь. Боль любви к Богу на краткие мгновения бывает похожа на боль сердца, пронзенного раскаленным железом. Но, опять но, сия боль срастворена с невыразимо сладостной и воистину всеобъемлющей любовью. Получается, что и боль, взятая только как таковая, и радость без боли были бы смертельны для нашего психосоматического организма. В моем конечном анализе, после десятков лет покаянной молитвы, я убедился, что было бы непоправимой ошибкой смешать описанную мною боль любви Христовой с явлениями патологического порядка. Страдания кающегося ни суть, ни нервное расстройство, ни следствие неудовлетворенных страстей похоти, ни психологический конфликт, ни потеря разумного контроля. Нет в них и какой-либо иной патологии, совсем нет. Они, эти страдания, по природе своей принадлежат иному плану бытия. В некоторые начальные периоды они отражаются на всем человеке, то есть и на душе его и теле, так что весь человек страдает. Но духовные страдания по Богу не убивают человека, а оживотворяют. Этим путем человек препобеждает последствия падения, освобождается от живущего в нем закона греховного. Послание к римлянам, глава 7, стих 23. Труден путь нашего возрождения, возврата в первозданное состояние. Но никак не оправдано никакое уклонение от сего подвига. Возьму для примера нашу эпоху с ее революционными движениями. Опыт, более чем полувековой, убедительно показал всему миру, насколько трудно и болезненно перейти от одного социального строя, несправедливого, созданного в условиях страшного падения человечества, к другому, тоже еще далекому от Божьей правды, кажущемуся все же менее жестоким. В этой страстной борьбе миллионы людей идут на всякий риск вплоть до смерти. И все их понимают. Возьмем этот пример, чтобы оправдать риск христианского аскета. Да, непросто, нелегко преображается наша жизнь из тления в нетление, из временности в бессмертие. Неизбежно одно из двух. Или в погоне за психофизическими услаждениями и комфортом удаляться от Бога, а следовательно умирать духовно, или в стремлении к сверхприродному образу бытия умирать для мира сего. В этом умирании крест наш, наше распятие. Многие в усилиях добиться реализации представляющегося им идеала гибнут, хотя речь идет лишь о временном торжестве. Христианин же, в обретенной им в Боге свободе своего бессмертного духа, готов страдать за осуществление высшей истины. В этом его христианина достоинство, подобного которому не встречается в природном мире. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них». Откровение, глава 12, стихи 7 по 12. Любить Бога до ненависти к себе есть совершенство любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Это есть любовь до конца. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. Кто приближается к сему великому порогу, тот достиг двери, ведущей в непоколебимое царство. Послание к евреям, глава 12, стих 28. Чтобы стяжать сие царство, каждый должен помнить, что для всякого тварного по образу Божию Духа предстоит перешагнуть порог страдания, страдания вольного ради святой любви. Без сего испытания нашей свободы мы сами не сможем осознать себя воистину свободными персонами. С другой стороны, чтобы пребыть вечно с Богом и в Боге, мы должны научиться свойственной Ему, Богу, любви. Открыл нам сию тайну Христос, воплотившийся Логос Отца. Без Его примера никто и никогда не познал бы сего таинства. Перешагнуть порог значит переродиться радикально, стать новой тварью, получить дар божественной вечности так, чтобы божественная жизнь стала нашим неотъемлемым владением. Благодать изначальная так соединяется с нашей тварной природой, что сии два становятся едино, и это есть обожение. Благословение «знать путь» включает сказанное выше. Христианин, помнящий сие, перенесет огненное искушение. Первое послание Петра, глава 4, стих 12. И даже, быть может, с радостью, как это видим у святых мучеников. Не знать сего опасно, потому что душа может поколебаться в любви Божией, в доверии к Нему в дни подобных испытаний и отказаться следовать за Христом, восходящим на Голгофу. Резюмируя все вышесказанное, пытаюсь предложить сию воистину великую науку Духа в немногих словах. Побеждай всякое земное страдание, погружаясь в большее страдание. Держи ум твой в Ааде, осуди себя самого на ад, как недостойного Бога, но не отчаивайся. Сей подвиг приведет тебя к победе над миром. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. Он возведет тебя в царство непоколебимое. Послание к евреям, глава 12, стих 28. Какой предел сей науки на земле? Он указан нам Христом, который смертью смерть попрал. Да будет имя Господне благословенно отныне и до века.
1: В программе «Духовное слово» прозвучала очередная часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны святейший патриарх Кирилл возложил венок могиле неизвестного солдата у Кремлевской стены. 22 июня этого года, в День памяти и скорби, 85-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок от Русской Православной Церкви к могиле неизвестного солдата в Александровском саду, что у стен Московского Кремля. После возложения венка, минуты молчания и исполнения военным оркестром гимна России, святейший иерарх и духовенство и монашествующие Русской Православной Церкви возгласили вечную память преснопамятным вождем и воинам за веру и отечество, на поле брани, жизнь свою положившим и всем безвременно в годы Великой Отечественной войны от холода, голода, ран и болезней, скончавшимся во вражеском пленении, страшные страдания, истязания и мученическую кончину претерпевшим. Затем состоялся марш роты почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Святейший Владыка обратился со словом к воинам России, иерархам, духовенству и монашествующим. Ну и последнее.

воскресенье. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». В эфире «Мария Заостровных» за звукорежиссерским пультом встречаем Людмилу Пинегину. Мы собрались такой прекрасной компанией, чтобы рассказать вам о тех программах, которые сегодня мы для вас приготовили. И поверьте, нас ждет удивительный день. Прочитаем интересные книги, поговорим о вечном, раскроем некоторые тайны финансовой грамотности, а также услышим пару репортажей. Но обо всем давайте по порядку. Для начала, совсем скоро, в 12.15, передача из цикла «Азбука финансов». Поговорим о том, как сохранить и приумножить наши средства и не попасть на уловки мошенников. Затем, в 12.30, главы из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. А в 13.15 в программе «Детям о Боге» услышим очередную часть из книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капельки зла». Затем в 13.40 репортаж от Виктории Кауган. А в 14.20 в программе «Беседы о вечном» поговорим о проблемах, которые существуют в церкви, и о том, как их решать. Разговор поддержит отец Михаил Юров. В 15.10 передача из цикла «Священник отвечает». Священники Русской Православной Церкви отвечают на ваши вопросы. Программа выйдет в повторе, поэтому у вас будет еще один шанс услышать самое главное. В 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его программа «Разговоры об искусстве». В 16.10 православный календарь. Узнаем, кого церковь сегодня чтит. А в 16.20 программа из цикла «Детям о Боге». Программа выйдет в повторе. В 16.40 у микрофона Виктория Кауган. Услышим репортаж про лекцию о панкреатите в гастрошколе. Она побывала на этом мероприятии и с радостью поделится с нами не только медицинскими фактами, но и живыми впечатлениями. В 17.20 передача из цикла «Гость в студии». Продолжим разговор о древней литературе. Продолжим разговор о книгах, которые составляют наследие древнерусской литературы. 18.05, как всегда, детское время. Николай Телешов, «Зоренька». Вторая часть сказки для наших самых маленьких радиослушателей. В 18.30 у микрофона Ольга Мануйлова и ее программа из цикла «Про стихи». Она посвящена дате 22 июня, дню начала Великой Отечественной войны. В 19.10 «Мамины вести». Узнаем их от Марьяны Ильиной. В 19.30 «Звучащая книга». В 20.20 «Беседа о вечном». В 21.10 и в 23.10 «Вечернее молитвенное правило». В 21:40 «Псалмы царя Давида на русском языке». Лев Прыгунов прочитает для нас псалмы со 121 по 125. В 22:10 программа из цикла «Азбука финансов». В 22.30 «Духовное слово». Ну и, наконец, в 23.30 передача из цикла «Беседы о Евангелии». Прозвучит очередная часть из книги игумена Иосафа Полуянова. Вот такие программы сегодня днем будут звучать для вас на наших волнах. Желаю вам мира в душе, уюта в доме, помощи Божьей и прекрасного дня. Храни вас Господь! Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Программа долгосрочных сбережений. Что это и как она устроена? С начала 2024 года в России заработал новый накопительно-сберегательный проект – программа долгосрочных сбережений, сокращенно ПДС. Эта программа создана для того, чтобы граждане России могли получать дополнительный доход в будущем, к примеру, после выхода на пенсию, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Главная особенность программы в том, что ее участники получат от государства прибавку к своим накоплениям. В этом подкасте мы разберемся, как откладывать с помощью программы долгосрочных сбережений и на какой доход можно рассчитывать. В чем суть программы? Вы заключаете договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом из реестра операторов программы и начинаете отчислять туда взносы. Государство тоже пополняет эти счета. Вдобавок вы получаете право на налоговый вычет. Можете вернуть часть уплаченного за год подоходного налога. Если вы официально работали с 2002 по 2014 год, у вас есть пенсионные накопления, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования. Это часть будущей государственной пенсии, которая находится на вашем личном пенсионном счете в Социальном фонде России либо в Негосударственном пенсионном фонде. Ее тоже разрешается перевести в программу долгосрочных сбережений. Фонд будет инвестировать ваши деньги, чтобы уберечь их от инфляции и приумножить. Начать получать ежемесячные выплаты от Негосударственного пенсионного фонда можно будет через 15 лет с момента заключения договора, либо с 55 лет для женщин, с 60 для мужчин. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, без расторжения договора, если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни или семья потеряет кормильца. Все ваши внесенные взносы в ПДС, а также инвестиционный доход по ним, застрахованы государством на сумму до 2 800 000 рублей. Участвовать в программе вправе любой гражданин России. При желании можно открыть несколько счетов, причем не только для себя, но и в пользу ребенка или другого родственника. Сколько денег на мой счет добавит государство? Люди, которые внесут в программу не меньше 2000 рублей за год, получат софинансирование из госбюджета. Максимальный размер доплаты одному человеку, даже если он оформит несколько договоров ПДС, составит 36 тысяч рублей в год. При этом учитывается ваш ежемесячный доход. При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей в месяц полагается доплата из расчета 1:1. То есть государство добавит рубль на каждый рубль, который вы внесете на счет в ПДС. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей госприбавки в год, нужно самому вложить не меньше этой суммы. При зарплате от 80 до 150 тысяч рублей коэффициент составит 1:2. Рубль от государства на каждые 2 рубля, которые внесет вкладчик. С доходами от 150 тысяч рублей коэффициент составит 1:4. Государство будет софинансировать вложения в ПДС в течение 3 лет с момента вашего первого взноса в программу. Если вы в разное время откроете несколько счетов ПДС, доплата будет приходить на каждый из них в пределах общего лимита. Но период софинансирования закончится через 3 года после того, как вы пополните именно первый счет в программе. На какой налоговый вычет я могу рассчитывать? Вы можете вернуть до 52 тысяч рублей уплаченного подоходного налога за год. Размер возврата считается как 13% от суммы взносов в ПДС в течение года. Но этот лимит используется для всех долгосрочных инвестиций. Если вы вложитесь в ПДС, внесете деньги на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, заключите договор НПО, начиная с 1 января 2025 года, то общая сумма возврата по всем этим инструментам будет в пределах 52 тысяч рублей. С 2025 года в общий лимит также будут включаться взносы на дополнительные пенсии. Давайте рассмотрим эту схему на примере. Допустим, в течение календарного года вы положили на свой индивидуальный инвестиционный счет третьего типа 270 тысяч рублей, а потом еще решили присоединиться к ПДС и пополнили счет на 150 тысяч рублей. Таким образом, все ваши взносы составили 420 тысяч рублей. Если умножить цифру на 13%, получится 54 600. Это выше максимального размера вычета, так что возврат составит 52 тысячи рублей. Если ваш официальный доход за год выше 5 миллионов рублей, то с заработка сверх этого лимита НДФЛ взимается по ставке 15%. Тогда и возврат налога будет больше, до 60 тысяч рублей. Учтите, что вычет не может быть больше суммы НДФЛ за год. Получится вернуть лишь то, что вы уплатили. Если у вас вообще нет официального дохода, с которого взимаются налоги, то и вычета не будет. Но обратите внимание, что право на налоговый вычет вы имеете только если у вас открыто не более 3 договоров долгосрочных сбережений. При открытии 4 договора вы теряете это право, и полученный вычет придется вернуть обратно государству. Как я могу перевести в программу долгосрочных сбережений свои пенсионные накопления? Узнать, есть ли у вас пенсионные накопления и где они хранятся, вы можете в личном кабинете на портале Госуслуги, на сайте или в отделении Социального фонда России. Когда накопления в том же негосударственном пенсионном фонде, который вы выбрали для долгосрочных сбережений, достаточно просто подать заявление о переводе денег с вашего пенсионного счета в ПДС. Это можно сделать до 1 декабря каждого года через личный кабинет на сайте негосударственного пенсионного фонда или в его отделении, а также через портал Госуслуги. Деньги попадут в программу на следующий год после отправки заявления. В ПДС нельзя вложить материнский капитал. Даже если вы уже перевели эти деньги на пенсионный счет, так делать можно, а затем решили перенаправить их в программу долгосрочных сбережений, ничего не выйдет. Маткапитал вернется в Социальный фонд России. Затем вы сможете заново решить, как распорядиться этими средствами. К примеру, потратить на образование или покупку квартиры. Если пенсионные накопления находятся в другом негосударственном пенсионном фонде или в соцфонде России, сначала придется перевести их в фонд, с которым вы заключили договор долгосрочных сбережений, а потом уже направить накопления на счет ПДС. Заявление о смене фонда можно подать через портал Госуслуги, сайт или отделение Социального фонда. Учитывайте, что при переходе накоплений из одного фонда в другой есть риск потерять инвестиционный доход, который заработал прежний фонд, и даже часть самих накоплений. Обратите внимание, что после перевода пенсионных накоплений в ПДС их нельзя будет вернуть обратно на обычный пенсионный счет в негосударственном пенсионном фонде или Социальном фонде России. А если понадобится снять деньги с ПДС раньше срока, без тяжелой жизненной ситуации, то пенсионные накопления получить не удастся. Они останутся на вашем счете в программе. Что считается трудной ситуацией, которая позволит забрать деньги из программы долгосрочных сбережений? По закону, сложной ситуацией считается потеря кормильца и необходимость оплаты дорогостоящего лечения. В таких случаях разрешается частично или полностью забрать деньги со счета в ПДС, в том числе доплаты от государства, пенсионные накопления, если вы их перевели в программу, а также инвестиционный доход. Когда вы заключаете договор ПДС в пользу другого человека, событие только в его жизни может считаться трудной ситуацией, и именно он будет вправе забрать деньги. А если просто срочно понадобятся деньги, получится ли их снять со счета в программе? Забрать сбережения можно в любой момент. Но так называемая выкупная сумма, которую платит негосударственный пенсионный фонд, может оказаться меньше ваших взносов. Порядок расчета выкупных сумм прописывается в договоре ПДС и правилах фонда. Учтите, что государственное софинансирование и пенсионные накопления снять не получится, они останутся на вашем счете в ПДС. Когда открываете ПДС для близкого человека, то в договоре прописывается, кто будет вправе снять деньги со счета – вы оба или кто-то один. В какие инструменты могут инвестировать средства негосударственные пенсионные фонды? Перечень довольно широк. Государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов, недвижимость и другие активы. При этом в высокорискованные инструменты фонд не может вкладывать больше 10% от суммы ваших денег. Возможно, у вас даже будет выбор из нескольких инвестиционных портфелей, которые будут различаться по структуре активов, уровню риска и потенциальной доходности. Важно оценить не только набор инструментов, но и то, насколько успешно фонд будет ими управлять. Одним из признаков профессионализма команды фонда можно считать доходность их инвестиций в прошлом. Сводные таблицы на сайте Банка России позволяют сравнить результаты разных фондов. Если фонд стабильно показывает хорошие показатели, скорее всего, у него сильные управляющие активами. Но учтите, что прежние успехи фонда не гарантируют такой же доходности в будущем. Негосударственные пенсионные фонды не обязаны начислять какой-то фиксированный процент на ваши сбережения, хотя они могут установить минимальную ставку по собственной инициативе и прописать эти условия в договоре. Но даже если фонд будет инвестировать неудачно и получит не прибыль, а убыток, он будет обязан покрыть потери за счет собственных средств. В договоре ПДС прописывается, как часто негосударственный пенсионный фонд должен проверять, не возник ли минус на вашем счете, и при необходимости пополнять его. У каждого фонда свой срок подведения инвестиционных итогов – от 1 года до 5 лет. Раз в год вы можете бесплатно запросить в фонде отчет, сколько денег он для вас заработал и какая в итоге сумма на счете. А если наступит разочарование в фонде, который выбран для участия в программе долгосрочных сбережений, можно ли будет его сменить? Да, вы можете перевести свои сбережения в другой фонд. Но деньги перейдут из старого фонда в новый только через 5 лет после того, как вы подадите заявление о смене фонда. Для этого сперва нужно заключить договор с новым фондом. Затем, до 1 декабря, подать в прежний негосударственный пенсионный фонд заявление о переводе сбережений и приложить копию договора с другим фондом. Ваши средства попадут в выбранный негосударственный фонд на 6-й год с момента оформления заявления, до 31 марта. Но вы можете пополнять новый счет, не дожидаясь, когда на него поступят деньги со старого счета. При желании можно сразу заключить договоры ПДС с несколькими фондами и распределять взносы по разным счетам. Даже если какой-то фонд будет инвестировать неудачно и не принесет вам доход, есть вероятность, что справятся другие. Какие выплаты по программе долгосрочных сбережений можно получить в итоге? Это зависит от того, сколько денег накопится на вашем счете и в течение какого времени вы планируете получать выплаты. Можно выбрать определенный срок. Ожидается, что он будет не меньше 10 лет. Или остановиться на пожизненных выплатах. Тогда для расчета ежемесячной суммы фонд будет использовать показатель ожидаемой продолжительности жизни. Этот срок каждый фонд считает самостоятельно, именно для своих клиентов. Если окажется, что ежемесячная пожизненная выплата будет ниже 10% официального прожиточного минимума пенсионера, то всю сумму вы получите разом. Фонд вправе предложить и другие условия единовременной выплаты. Берут ли подоходный налог с выплат по ПДС? участники программы будут освобождаться от уплаты подоходного налога, НДФЛ, в двух случаях. Первый. Человек начнет получать выплаты не раньше, чем через 15 лет после заключения договора или при достижении 55 лет для женщин, 60 для мужчин. Второе. Сбережения придется снять для лечения тяжелой болезни. Учтите, что налоговые льготы действуют только когда вы открываете счет ПДС для себя или близких родственников. К ним относятся муж или жена, родители и усыновители, дети, в том числе усыновленные и дети-инвалиды под опекой, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Когда вы копите для человека не из этого списка, выплаты будут облагаться НДФЛ. Если при досрочном расторжении договора выкупная сумма превысит размер ваших взносов, придется заплатить НДФЛ. Разница будет считаться доходом, и он облагается налогом. Выкупная сумма окажется меньше того, что вы внесли на счет, подоходного налога не будет. Также учтите, что при досрочном выходе из программы придется вернуть налоговые вычеты, которые вы получали. Что делать, если выбранный негосударственный пенсионный фонд обанкротится? Все зависит от того, начнете вы к тому времени получать выплаты от фонда или еще нет. Если фонд обанкротится, пока вы делаете отчисления в программу, Государственное агентство по страхованию вкладов переведет вам компенсацию на банковский счет либо в другой негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Государство гарантирует сохранность ваших взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2 миллионов 800 тысяч рублей в любом негосударственном пенсионном фонде. Вдобавок к этому, агентство по страхованию вкладов полностью вернет деньги, которые вы получили в рамках софинансирования, пенсионные накопления, переведенные в ПДС, плюс инвестиционный доход по ним. В лимит 2 миллионов 800 тысяч рублей попадают все ваши счета ПДС, а также отчисления на дополнительную пенсию, сделанную в одном фонде. Когда ваши долгосрочные сбережения находятся в разных фондах, на сумму до 2 миллионов 800 тысяч рублей защищены взносы и доход в каждом из них. Если на счете скопилось больше защищенной государством суммы, придется дождаться окончания ликвидации фонда. В ходе этой процедуры агентство по страхованию вкладов распродает активы негосударственного пенсионного фонда, чтобы расплатиться с его клиентами. Обычно это не быстрый процесс, а вырученных денег не всегда хватает, чтобы погасить все долги фонда. Когда вы планируете накопить больше 2 миллионов 800 тысяч рублей, имеет смысл заключить договоры с несколькими фондами. Если банкротство случится, когда вы уже начнете получать периодические выплаты, то они продолжат приходить, но от другого фонда. Агентство по страхованию вкладов проведет конкурс и выберет негосударственный пенсионный фонд, которому переведет ваши сбережения. Заявлений писать не нужно. Агентство сообщит вам название и контактные данные нового фонда. Но государство гарантирует ежемесячные выплаты только в пределах 4 социальных пенсий по старости. Если вы получали больше этого лимита, то размер платежей может снизиться. Все будет зависеть от финансового положения фонда банкрота. Что будет со сбережениями в случае смерти участника программы? Если человек еще только делал взносы, все деньги со счета в программе перейдут его правопреемнику, которого можно указать в договоре. Им может быть кто угодно, не только родственники. Когда правопреемники не прописаны, сбережения перейдут членам семьи. В первую очередь мужу или жене, детям и родителям. Если таких близких нет, сбережения достанутся наследникам второй очереди. В нее попадают братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Если участник программы уже начал получать деньги от фонда, то важен срок выплат, который он выбрал. Когда это определенное количество лет, вся оставшаяся сумма на счете передается правопреемникам. В случае пожизненных платежей сбережения не наследуются. Как видите, программа долгосрочных сбережений – это универсальный финансовый инструмент для всех граждан, который позволит сформировать капитал на любые цели, а не только на дополнительный доход к пенсии.
0: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
2: Звучащая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
0: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
3: Глава 9. Ночное свидание. О, милый, пусть растает вновь моя душа в твоем лобзанье. Приди, допей мою любовь, допей ее в моем дыханье. Прилипну я к твоим устам, и все тебе земное счастье, и всей природы сладострастие в последнем вздохе передам. Из стихотворения Теплякова «Румелийская песня». «Не шути с огнем, обожжешься» — пословица. «Зачем доле жить?» — думала Мариорица, прочитав письмо от Зуды. «Я любила, узнала все, что в любви и в жизни есть прекрасного. Чего мне ждать еще? Разрушение моего и конца этой любви не во мне, нет. Моя любовь должна перейти со мною и в другой мир, но в его сердце. Я только помеха его счастью. Если я буду за ним, что принесу ему? Минутные восторги и, может, статься раскаяние, чувство несчастья его жены и младенца. О, это дитя мне так же дорого, как бы оно было мое. Оно мне не чужое, дитя моего Артемия. Лучше умереть». И умереть любимою, гордою, счастливою его любовью, с именем невесты, любовницы, друга, унеся с собою память сердца милого человека. Я прикую ее к своей могиле восторгами, признательностью, жертвами. Не завиднее ли это, чем жить для того, чтобы вечно тревожить его спокойствие и ждать охлаждения? Видеть его неверность может статься и презрение. Лучше всего умереть теперь, когда все зовут меня прекрасную. Хочу и в гробу лежать достойною его любви, а не сухим желтым остовом, от которого он будет отворачиваться, который поцелует с отвращением. Так думала Мариорица, решаясь пожертвовать собою для блага Волынского. Находили минуты, в которые ей становилось грустно, холодно от мысли умереть такой молодою, когда существо ее только что раскинулось было пышным цветом, когда на устах и груди ее млели поцелуи любви, когда сердце нежило так много темных и вместе сладких желаний. Но мысль, что ей обязан он, будет своим спокойствием, счастьем, славою, торжествовала надо всем, уносила ее в небо, откуда она смотрела глазами любви неземной, на свой земной подвиг. Ей становилось тогда легко, радостно, какой-то дивный восторг согревал ее, казалось, ей душа ее расправляла огненные крылья, чтобы скорее понестись в это небо и утонуть в нем. Вот какие способы изберет она, чтобы исполнить свои замыслы. Мариорица оставит письмо к государыне, в котором откроет, что она дочь цыганки. уж и этот подвиг не безделится. Знаю, чего стоит иным просить грамоты на дворянство, то есть объявить, что был некогда не дворянином. Каково ж княжне, царской любимице, которую носили на руках, которой улыбка ценилась вместо милости, ей признаться этим самым людям, что она дочь бродяги. Она, однако ж, сделает это. Для чего ж? Для того, что Волынскому нельзя будет жениться на дочери цыганки, и это самое послужит Волынскому оправданием. Потом Мариарица будет лгать в письме своем, в первый раз в жизни солжет, будет клеветать на Берона. Чего не сделает для милого Артемия? О, в какие злодеяния не пустилась бы она, если бы он был злодей! Она скажет в письме к государыне, что герцог знал ее низкое происхождение, но сам уговорил Мариулу не открывать этого никому, а помогать всячески связи дочери с кабинет-министром. Она будет клеветать и на себя. Скажет, что еще до приезда в Петербург была порочна, что она неблагодарная негодяйка, презренное орудие Берона, избранное им для погибели его врага, что, взявшись погубить Волынского, невольно полюбила его и потом из любви решилась его спасти, доставив государыне бумагу с доносом на герцога. Мариорица прибавит, что раскаяние, нестерпимое угрызение совести заставили ее, наконец, открыть все пред тем, как она решилась прекратить недостойную жизнь. Прекрасно. Берон после этого письма падет решительно, а Артемий, ее милый Артемий, будет в милости, в чести, в славе. Дитя его не умрет. Жена не посмеет его упрекнуть ни в чем. Но милый, бесценный Артемий ее также должен будет знать, что она все это налгала, наклеветала на себя, что все это жертва ему принесенная. Она хочет видеть его в последний раз и доказать, что его одного любила и вечно будет любить. А там пук его волос у сердца, мысль о нем и снежный саван. Какой лучше смерти желать? Но, прибавила она, нынешний день мой, он должен мне его подарить. В таком упоении сердечных замыслов послала она к Артемию Петровичу записку, которую мы уже видели. Потом приготовила письмо к государыне и, запечатав, положила у себя за зеркалом. Но каким образом Мариорица выполнит свое обещание прийти в назначенный час к ледяному дому? Поверенная ее тайн Груня больна. Ей велено сказаться больной, потому что она не способна к злодеяниям. Видно, что власть Берона имеет еще в дворце скрытых, но ревностных исполнителей. Груня заменена какой-то дуегной, дуэнью, которой наружность не предвещает ничего доброго. Свободный выход Мариорицы из дворца уладит арабка, приятельница Николая. Но можно ли утаить свое ночное путешествие от горничной, спящей за перегородкой ее спальни? Чего бы ни стоило, надо купить молчание ее. Любовь Мариорицы готова и на это унижение, ведь это жертва последняя. После смерти ее пускай говорят, что хотят, лишь бы милый Артемий знал ее тем, что она есть. Неосторожная. Время быть осторожной. Открывается. С радостью, которой изученное притворство непонятно для неопытной девушки, отвечают, что готовы помогать во всем такой милой, доброй барышне. Предлагают услуги бойкие, ловкие, сулящие успех верный. Ничего не требуют, кроме молчания. Тайна запечатлена ужасную клятвою. Все улажено. Ожидания 12 часа исполнены душевной тревоги. В этот час все уляжется во дворце, и месяц уйдет за снежную окрайницу земли. А теперь, как все везде суетится, назло ей, каким ярким светом налился месяц, как ослепительно вырезывается он на голубом небе. Только по временам струи облачков наводят на него легкую ржавчину или рисуются по нем волнистым перламутром. Как пышет свет этого месяца на серебряный мат снегов и преследует по нем малейшие предметы. Где укрыться от этого лазутчика? «Может быть, — говорит сама с собою Мариорица, сокращая разлуку думами о нем, — может быть, и он смотрит теперь этому безжалостному месяцу в глаза и упрашивает его о том же, о чем я умоляю его. Луч этот, который падает на меня и гнетет так мое сердце, может статься проник и в его грудь. Чувствует ли он, что я зову его проститься со мною навсегда, навеки? Боже, как ужасно это слово! Не жалко бы мне покинуть твой мир, где бы его не было, твое прекрасное солнышко, которое не освещало бы его вместе со мною, блеск двора, алмазы, зависть подруг, почести, которых он не разделял бы со мной. Все это, чем ты, мой Боже, так щедро наделил меня». Она посмотрела в зеркало, отражавшее всю роскошь ее прелестей. «Это все, если б оно не было ему назначено, не жалко бы мне тогда покинуть твой мир. Но теперь, когда он в этом мире, расстаться со всем этим больно, грустно». И Мариорица плакала. «На то была твоя всемогущая воля», — прибавила она, упав на колено и молясь. «Я призвана была на землю спасти его своей любовью от бед, уберечь для славы его и счастья других. Да будет твоя воля, жертва готова». Потом она вспомнила мать. Ей известно было, что государыня посылала наведаться о цыганке Мариуле. Говорили, что бедной лучше, что она уж не кусается. Сердце Мариорицы облилось кровью при этой мысли. Чем же помочь? Фатализм увлек и мать в бездну, где суждено было пасть дочери. Никто уж не поможет, кроме Бога. Его и молит со слезами Мариорица облегчить участь несчастной, столько ее любившей. Запиской, которую оставляет при письме к государыне, завещает Мариуле все свое добро. Но месяц скрылся за снежный обзор. Во дворце все расходится на покой, по отделениям. В коридоре слышна неучтивая зевота гофлакея. Скоро 12 часов. И с мыслью об этом часе Волынской, один Волынской становится на страже у сердца Мариорицы. Мечты ее обняли его и не хотят более покинуть. Ей уж так мало осталось времени любить его и думать о нем на земле. Она горит вся в ожиданиях роковых минут свидания. Щеки ее пылают, грудь пожирает ужасное пламя, в устах пересохло, жажда томит ее. Она просит пить, приносят воды, довольно мутной. Поднос в руках служанки дрожит так, что питье плещет через край стакана. Помертвелое лицо ее что-то страшно подергивает. Мариорица ничего не замечает. Вода выпита разом. Когда ей замечать? На Адмиралтействе ударяет 12 часов, и все существо ее судорожно потряслось. Наброшена кое-как на плеча шуба, накинута шапочка на бекрень, кто-то стукнул в дверь. Это арабка. Идут по коридорам, худо освещенным или вовсе темным, спускаются по узким и стертым душным лесенкам, кое-где ощупью, кое-где падают. Скоро ли? Вот сейчас. И вот они у какой-то двери. Ключ щелкнул. Дверь вздохнула. Мариорица дышит свежим холодным воздухом. Она на Дворцовой набережной. Неподалеку в темноте слабо рисуется высокая фигура. Ближе к ней. Обменялись вопросами и ответами. Ты? Я. И Мариорица пала на грудь Артемия Петровича. Долго были они безмолвны. Он целовал ее. Но это были не прежние поцелуи, в которых горела безумная любовь. С ними лились теперь на лицо ее горячие слезы раскаяния. «Да чего довел я тебя, несчастную?» — сказал он наконец. «О, не говори мне про несчастье!» — возразила она, увлекая его далее. «Чего недостает мне теперь? Я с тобою! Вот видишь, как я обезумела от своего счастья. Мне столько было тебе сказать, и я все забыла. Постой немного, дай мне насмотреться на тебя, пока глаза могут еще различать твои черты. Дай мне налюбоваться тобою, может быть, в последний раз». Они остановились. Мариорица схватила его руку, жала ее в своих руках, у своего сердца, силилась пламенными взорами прорезать темноту, чтобы вглядеться в Артемия Петровича и удержать милые ей черты. «В последний раз?» — спросил он с горестным участием. «Отчего так?» «Нам должно расстаться», — отвечала она. Он не возражал, но с нежностью поцеловал ее руку. Молчание его говорило: «Нам должно расстаться». «Ну, если б я умерла, поплакал ли бы ты обо мне?»
4: «Что это значит? Объяснись».
3: «Надо ж когда-нибудь умереть. Не ныне, завтра, когда-нибудь,
4: милая. Не мучь меня, ради Бога. Что за ужасные мысли, что за намерения, скажи мне».
3: Догадываясь по трепету его рук, по сильному биению сердца, ударявшего в ее грудь, что мысль об ее смерти встревожила Артемия Петровича, довольная этими знаками любви, она старалась успокоить его. «Нет, милый, нет, я пошутила. Я буду жить. Но такая жизнь все равно, что смерть. Нам надо расстаться для твоего счастья, для твоего спокойствия. Однако ж пойдем далее. Здесь могут нас заметить. Видишь, какая я стала осторожная». Они пошли далее. На этот раз Волынской дал было обет сохранить себя от всех искушений. Но ласки Мариорицы были так нежны, так жарки, что обеты его понемногу распадались. Надо было иметь силу остановиться на первом шагу, объяснить свои намерения, как друзья проститься, но они пошли далее. Каким исступленным восторгом пылала она, жрица любви возвышенной и вместе жертва самоотвержения. Неземным наслаждением продавала она себя. Мариорица сожигала себя на священном костре. Любовники остановились у дверей ледяного дома. Чудное это здание, уж заброшенное, кое-где распадалось. Стража не охраняла его, двери сломанные лежали грудою. Ветер, проникая в разбитые окна, нашептывал какую-то волшебную таинственность, будто духи овладели этим ледяным дворцом. Два ряда елей с ветвями, густо опушенными инеем, казались рыцарями в панцирях матового серебра с пышным страусовым панашом на головах. Волынский стал у порога и не шел далее. Святое чувство заглянуло еще раз в его душу. «Что ж», — сказала она, увлекая его, как исступленная вакханка, «если переступим порог, мы погибли», — отвечал он. «Дитя, ты боишься любви моей. Не погубить, спасти тебя хочу». Но вместе хочу, чтоб ты меня знал. Этим упреком все святое опрокинулось в душе его. Пристыженный, он схватил ее в свои объятия и понес сладкое бремя. «О, милый, — сказала она, крепко обвив его своими руками, — наконец ты мой, на этот час ты мой. Я не отдам тебя никому, приди хоть сам Бог. Для этого часа я послана провидением на землю, для него я жила, в нем мое прошедшее и будущее». Дворец в своей черной мантии уже приподнимался перед ними. Они прощались, долго прощались. Лицо Волынского было мокро от слез мариорицы, сердце его разрывалось. Они расстались было, но опять воротились друг к другу. Еще один длинный томительный поцелуй. Он проводил ее до дворца. Еще один. Губы ее были холодны, как лед. Она шаталась. Дверь отворилась. Дверь вечности. Мариорица едва имела силы махнуть ему рукой и исчезла. Он еще долго стоял на одном месте, погруженный в ужасное предчувствие. «Несчастный, ты увидишь ее разве там, где мертвые встают?» «Не покидай меня», сказала мариорица, стиснув руку арабки, отворившей ей потайную дверь. «У меня ножи в груди режут ее. Но счастье мое было так велико. Я все преодолела, победа за мной. Теперь нет сил терпеть, понимаю. Яд. Как я им благодарна. Они за меня сами все исполнили, избавили меня от самоубийства. Господи, как ты милостив!» Испуганная арабка с трудом дотащила ее до ее комнаты. Было в ней темно. Служанка спала или притворялась спящую. Мариорица не велела будить ее, не велела зажигать свечу. Сильные конвульсии перебирали ее. По временам слышен был скрежет зубов, но она старалась, сколько могла, поглотить в себе ужасные муки. «Какие страдания!» — говорила она, не пуская от себя арабку. «Но все это пройдет сейчас. Вот, вот уж и прошло. Как хорошо! Ах, милая, кабы ты знала, какая прекрасная ночь! На мне горят еще его поцелуи! Какое блаженство умереть так! Завтра ты скажешь ему, что я умерла счастливо, как нельзя счастливее, как нельзя лучше, прибавь, что никто не будет любить его, как я. О, он меня не забудет, он оценит, что я для него сделала. сыщи за зеркалом письмо, отдай государыне, но только тогда, когда меня не станет. Поклянись, что отдашь. В этом письме его счастье».
4: И арабка, не зная, что делать, клялась, обливаясь слезами.
3: «Ох, Боже, Боже мой, что-то у меня в груди. Ничего, ничего», — произнесла она тише, уцепясь за рукав арабки. «Это пройдет скоро. Слышишь ли, скажи ему, что посреди самых жестоких мук милый образ его был передо мною. Пойдет со мной, что имя его на губах, в сердце. Ох, милый Артемий, прости, Арт!»
4: Конец этого слова договорила она в вечности. Бренная храмина опустела, дух, оглашавший ее гимнами любви и пропевший последний высокий стих этой любви, отлетел. Арабка держала уж холодный труп на руках своих. Она вскрикнула, ужасно вскрикнула, так что стены задребезжали. «Что такое? Что такое?» — спросила вскочившая с постели служанка. «Княжна умерла!» — могла только сказать арабка.
5: «Княжна умирает?» — повторила служанка, выскочив в коридор.
3: И этот возглас раздался по дворцу и дошел осторожно шепотом до изголовья государыни. Призваны были искуснейшие лекари, употребляли все, чтобы...
4: Но мертвые не воскресают.
3: С трудом оттащили Анну Иоанну от трупа любимицы ее. Когда этот труп клали в гроб, на груди ее, у сердца, лежал венком черный локон. Ни одна злодейская рука не посягнула на него. Он пошел с нею в гроб.
4: «Небо услышало твои молитвы, прекрасное, высокое создание. Ты умерла в лучшие минуты своей жизни. Ты отлетела на небо с венком любви, еще не измятым, еще вполне сохранившим свое благоухание».
0: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.
2: Православное радио. Радио.
6: В Екатеринбурге 13 часов.
7: Новости.
0: Здравствуйте. Сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга 8 и 10 июля этого года состоится праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Для монастыря в Екатеринбурге этот день именин, главный праздник, говорят сестры обители. Празднику обители Тихвинскую икону и храм украсят множеством цветов. В монастырском соборе святого благоверного князя Александра Невского будут совершены праздничные богослужения. В программе праздника на 8 июля этого года значится на 16:00 архиерейское всеночное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского. Сестры обители приглашают всех приходить на богослужение с акафистом Тихвинской иконе и петь его вместе с хором. А 9 июля этого года в 7:30 утра часы, а в 8 начнется архиерейская божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 10:30 пройдет крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, а по окончании богослужения памятные подарки и угощения для всех. В 12:00 начнется концерт
7: концерт, а также расскажут о монастыре. Ожидается выступление хора «Держава» и пение сестер монастыря. На 13:00 запланирована духовная беседа о благодати Божией и как ее приобрести и сохранить. В 16:00 – молебен перед Тихвинской иконой Божьей Матери. Напомню, что Тихвинская икона является списком с чудотворного древнего образа, пребывающего в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. Адрес собора – город Екатеринбург, улица Зеленая Роща, 1, остановка транспорта «Декабристов» или станция метро «Геологическая». Ну и к другим новостям выпуска, они тоже из Екатеринбурга. Впервые опубликована программа праздника «Белого цветка». Напомню, это кульминационное событие одноименного фестиваля и пройдет в уральской столице

площади Субботников, у Дворца культуры ВИС. Всех пришедших ждут ярмарка, фудкорт, можно будет приобрести живые цветы. Также будут работать фотозоны, детские зоны. Можно будет напечатать медали и много других активностей для всех членов семьи. Вырученные средства будут направлены на новый проект службы милосердия – Успенскую обитель милосердия для пожилых и немощных. Напомню, что добрая традиция благотворительности и милосердия своими корнями ходит к инициативе царской семьи, основавшей праздник в России в 1911 году. А возрожденный праздник белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренение в сознании общества традиций благотворительности и милосердия, популяризация семейных ценностей и многодетности, распространение достоверной информации о жизни святой семьи. Возрожденный исторический праздник белого цветка в Екатеринбурге впервые прошел 3 июня 2021 года на площади у храма памятника на крови. А в 2024 праздник белого цветка вернулся на историческое место – к храму-часовне святой Екатерины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: Ну а сейчас в нашем эфире очередная часть произведения под названием «Капелька добра против капельки зла» Галины Богомоловой. Читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые друзья, мы продолжаем для вас чтение книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Новая глава называется «Воздержание». Началом духовной жизни святые считали воздержание. Что же это за великая добродетель? Воздержание – это наш добровольный отказ от чего-либо, удержание себя на время или на всю жизнь от каких-то влечений. Имеем ли мы это сокровище в своей душе? Воздержанный человек достоин уважения потому, что умеет ограничивать свои потребности, не объедается, не упивается, не имеет много одежды и вещей, а довольствуется лишь необходимым. Но самое главное, он старается воздерживаться от всего дурного. Издавна на Руси чтили традиции благоговейного отношения к еде. Благочестивые русские люди с чувством благодарности Богу относились к любой пище, которая появлялась у них на столе. Они верили, что сам Господь дает ее нуждающимся, поэтому молились перед трапезой, а затем с благоговением вкушали пищу. Тогда самая простая еда – щи да каша – казалось вкуснее всякого лакомства. Поев, все благодарили Бога за то, что Он насытил их. Во время приема пищи старались не переедать, а ели столько, чтобы хватало сил много трудиться. Утром перед работой довольствовались кружкой молока и краюхой хлеба. А обед надо было заработать, никто даром хлеб не ел. Ужинали легко. Все знали, что перед сном сытно есть не полезно для здоровья. Больше в течение дня ничего не вкушали, а только пили воду или квас. Особое время на Руси – период поста. Благочестивый русский народ соблюдал посты всем миром. От малых детей до стариков, от простых людей до царей. У нас монахи так не постятся, как русский царь. Удивлялись иностранные послы тому, как строго постился царь Алексей Михайлович Тишайший. Монахи – это люди, которые решили посвятить свою жизнь Богу. Слово «монах» в переводе с греческого означает «один», то есть монах – это избравший уединенную жизнь ради Бога. Первые монахи действительно жили отшельниками в уединенных местах. Но постепенно к отшельникам приходили люди, тоже желающие посвятить свою жизнь Богу. Так появлялись монастыри, монашеские общины. Но даже в общежитии монах остается наедине с Богом. Он живет в своей келье, небольшой комнате, много молится и трудится на благо монашеской общины. Монах воздержан во всем – в еде, одежде и благоустройстве своего жилища. Благочестивые русские люди, как гласит известная поговорка, постились не только брюхом, но и духом. На время поста прекращались развлечения, закрывались театры, не работали карусели, не устраивались балы. Народ понимал, что чем строже пост, тем радостнее праздник в конце поста, особенно Рождество Христово и Пасха Господня. В наши дни тоже есть дети, которые несут свой маленький подвиг ради Христа. Так одна девочка отказалась съесть кусочек торта в пятницу, день распятия Господа. А ведь ей сильно хотелось полакомиться, но ей помогла живущая в ее душе чистая капелька добра – воздержание. Стихотворение «Воздержание». Что же значит воздержаться? Это значит отказаться от вкуснейшего куска, ради Господа, Христа, в дни страдания Его, лучше не вкушать того, что мы в празднике едим, за собою последим, лишнего не говорим и врагов своих простим. Мы воздержимся от зла, чтобы не огорчать Христа. Невоздержание. Невоздержание есть дверь всем худым навыкам. Невоздержанность в еде, переедание, лакомство приводит к излишней полноте, а также к разнообразным заболеваниям. Любители поесть расслаблены и ленивы в учебе, работе. Часто они страдают бессонницей,
так как желудок у них никогда не отдыхает. Лакомки даже в гостях не могут удержаться от того, чтобы не съесть побольше всяких вкусностей, не обращая внимания на других людей. В старину тому, кто лососевую икру ел ложками, говорили при всех, чтобы пристыдить: «Это ж, батенька, тебе не каша». Стихотворение «Объелся». «Объелся, как мне тяжело, ведь даже встать я не могу, играть и бегать не могу, объелся сам себе назло, да и живот теперь болит, и так мне плохо, так тошнит, не буду больше объедаться, впредь надо будет воздержаться, ведь меру надо знать во всем, быть человеком, не ослом». Гостеприимство. Ты, наверное, знаешь, что встречать гостя надо так, как будто сам Господь к нам пришел. А Господу мы должны давать самое лучшее. В гостеприимстве проявляется наша жертвенная любовь к людям. Вспомни, как Авраам встретил трех странников в жаркую погоду около своего шатра. Он ведь не знал еще, что в виде этих странников к нему пришел сам Бог, Святая Троица. Авраам низко поклонился им и просил зайти отдохнуть, освежиться и подкрепиться пищей. Странники зашли к нему. По обычаю того времени Авраам омыл им ноги, подал хлеб, тут же приготовленный Сарой, подал масло, молока и лучшего жареного теленка и стал угощать их. И они ели. Господь наградил Авраама за его гостеприимство. Он пообещал Аврааму и Саре, что у них на старости лет родится сын. Давай мы с тобой будем подражать Аврааму в его гостеприимстве. Встретим нашего гостя с радостью в сердце и улыбкой на лице. Поможем ему снять уличную одежду в прихожей. Предложим надеть чистую домашнюю обувь. В ванной комнате для гостя надо заранее повесить чистое полотенце. Усадим его в удобное местечко. На стол для гостя надо поставить самое лучшее, что у нас есть. А главное, проявлять гостю внимание и заботиться о нем. Побеседуем с ним, но не будем утомлять его излишней болтовней. Провожая гостя, поблагодарим его за то, что он нашел время навестить нас. Теперь, друг мой, уходя домой, наш гость унесет в своем сердце светлое чувство радости и благодарности за то, что его с любовью встретили и уделили ему внимание. И нам с тобой на душе будет приятно, что от этой встречи мы получили от Бога маленькую капельку добра, гостеприимства. Негостеприимство. Для того, чтобы понять, как проявляется негостеприимство, можно вспомнить русскую народную сказку «Лиса и журавль». Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пошел журавль на званный пир. А лиса наварила каши манной и размазала по тарелке. Подала и почует: «Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала». Журавль стук-стук носом по тарелке, стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе, да лижет кашу, так все сама и съела, да и говорит: «Не обессудь, куманек, больше почивать нечем». Журавль ей отвечает: «Спасибо, кума, и на этом. Приходи же теперь ты ко мне в гости». На другой день приходит лиса к журавлю, а он приготовил окрошку, выложил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право, больше нечем потчевать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает-то, никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем длинным носом клюет себе да клюет, пока все не съел. Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. Не сумели лиса и журавль проявить искреннюю заботу и внимание друг к другу, оказать друг другу гостеприимство.
Видно, незнакома была им эта капелька добра. И не читали они священное писание. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним. Стихотворение «Негостеприимство». Гости в дом к нам на порог. Убежать от них я смог. На диване в угол сел. Видеть их не захотел. Время надо уделить, чем-то вкусным угостить. Не хочу гостей я видеть. Могут ведь меня обидеть. Пусть уходят поскорей. Провожу их до дверей. Не нужны, решаешь ты. Знай, в тебе нет доброты. Автор стихотворения Лидия Перцева. Дорогие друзья, продолжение книги слушайте в нашей следующей передаче.

В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Капелька добра против капельки зла» Галины Богомоловой. Читала Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова. Продолжение следует.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня я хочу вам рассказать о сестричестве милосердия во имя святой страстотерпцы царицы Александры Федоровны. Это сестричество создано при храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. И повод рассказать о сестрах есть, ведь в этом году, именно 7 июня, исполнилось сестричеству 10 лет. 10 лет плодотворной, милосердной, добровольческой, волонтерской и очень нужной людям работы. Но и первый юбилей требует не только праздника, но и диалога. Поэтому сегодня я встречусь с 4 сестрами, которые расскажут о своем пути, помнят, с чего все начиналось. А также мы узнаем, почему сестричество названо в честь святой страстотерцы царицы Александры Федоровны. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Сегодня большой праздник. Я считаю, 10 лет не могла не прийти. Сестричество, милосердие, 10 лет. Что нас сегодня ждет?
2: Ну, нас ждет, во-первых, подведение результатов нашей 10-летней деятельности. Ждет нас большая радость, что мы все вместе, что приход у нас и гости к нам сегодня пришли. И я думаю, что будут сюрпризы, будут поздравления.
1: Ирина, какую миссию вы несете?
2: Ну, мы несем большую миссию.
1: Вот вы лично.
2: Я очень-очень хочу, чтобы царствовала любовь. Любовь в сестричестве, любовь в приходе, любовь в мире. Чтобы христиане действительно проявляли свое предназначение. Их видно было по отношению друг к другу и по отношению ко всему миру, ко всем людям.
1: А сколько лет вы в сестричестве? Наверное, с момента основания?
2: Я в сестричестве с самого момента основания, с 7 июня 2016 года.
1: Знаменательно, что сегодня у нас на календаре 3 июня, то есть вот накануне 7-е, это все-таки воскресенье, решили сделать не место всеночного бдения, а в будний день, зато вечером, чтобы все могли...
2: Ну, у нас будет продолжение, это будет праздничная литургия, традиционная, в храме на крови.
1: Всех поздравляем и что пожелаем?
2: Я желаю, чтобы мир был между нами, всеми сестрами, добровольцами, нашими братьями и сестрами. И желаю, ну, конечно же, желаю, чтобы все были здоровы.
1: Обязательно, это самое главное.
2: Любили друг друга.
1: Сейчас я дам слово двум сестрам милосердия, Ольге и Елене. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: И Елена, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, начнем с Ольги. Как вы попали в службу милосердия? Пришли, скорее всего, вас привел Господь.
3: Да, Господь меня привел совершенно случайным образом. Это случилось, ну, вообще для меня крайне неожиданно. Я вообще давно очень стремилась к тому, чтобы помогать кому-то. То есть были такие у меня качества в душе, что вот мне хотелось свою любовь кому-то дарить.
1: Альтруизм.
3: Альтруизм, да. То есть и я смотрела, куда я могу эти качества свои применить. Но вот пришла в храм как раз Николая Чудотворца. Долго мы ходили, еще не вступали в общину с мужем, с детьми, просто ходили как на причастие, просто причащались, вот, смотрели, с батюшкой общались. И вот я как раз, стоя на службе, уже когда вступила в приход, увидела старшую сестру вот в платье. Все смотрю, вот девушки стоят у нас в платье, очень интересно мне стало. Я после службы подошла, спросила, я говорю, чем вы занимаетесь? Она мне рассказала, старшая сестра, и пригласила меня, говорит, вот если ты хочешь, завтра пойдем с тобой на служение как доброволец в кардиологию. Для меня это было крайне неожиданно, я не ожидала такого быстрого отклика. Ну и на следующий день собралась и пошли мы на служение в кардиоцентр, который здесь у нас находится. Вот, сходили туда. Очень мне, конечно, это воодушевило, как себя сестры, как себя добровольцы с пациентами ведут. То есть я после этого служения обратилась к старшей сестре и сказала, что я хочу быть добровольцем сестричества. Вот. Таким образом меня Господь привел, и дальше я уже поехала как доброволец в детскую школу-интернат Черноусова, которую мы окормляли, в наркологию стала ходить. Ну, соответственно, где-то около года я была добровольцем. А потом меня батюшка вызвал к себе на беседу и сказал, сколько можно быть добровольцем, можно долго решаться и ничего не сделать. Я подумала и говорю, ну, батюшка, если благословите, Господь благословит, и я стану тогда сестрой милосердия. И вот меня через год, после того, как я была добровольцем, посвятили в сестры милосердия.
1: А сколько вы уже в сестричестве, то есть в статусе сестра милосердия?
3: 6 лет.
1: 6 лет. И для вас, я думаю, что это очень радостный путь.
3: Ну, это путь очень радостный, ну, конечно, со своими сложностями, со своими трудностями, но путь, конечно, очень радостный.
1: То есть, путь вот, служения.
3: Путь служения, да, вот. Путь отдачи вот этой вот любви, которая она в тебе есть, которую Господь тебе даровал. Вот именно ты даришь его ближним через вот это служение, через помощь ближним.
1: Что пожелаем всем сестрам милосердия при храме, вот в данном случае Николая Чудотворца?
3: Ну, пожелаем в первую очередь расти, развиваться, то есть расти не только количественно, то есть сестрами, но и качественно, чтобы
1: духовно,
3: да, чтобы у нас появлялись новые направления служения, чтобы у сестер хватало сил и на служение, и на семью, и на работу, чтобы и батюшка тоже наш, у него хватало сил на наше сестричество, терпения тоже хватало с нами.
1: Да. И Елена, тоже добавьте свой комментарий именно о сестричестве, как вы оказались в нем и сестра милосердия, сколько вы уже лет?
4: Я долгое время была добровольцем в группе, помогала многодетным семьям. И так получилось, что я попала на курсы отца Игоря двухнедельные, курсы трезвения. И познакомилась с сестрами сразу же, поскольку на каждых курсах сестрички рассказывают о своем служении обязательно. И сдружилась с одной из сестер. И так мне показалось, она настолько доброй, что это Людмила Покулина. И как-то мы с ней контакт нашли быстро. И очень мне захотелось
1: помогать,
4: прийти, прийти. И я видела, насколько вот эта доброта к людям, насколько вот это служение у них, у сестер в душах, что это очень созвучно со мной, поскольку я уже долгое время этим занималась, но вне сестричества. Вот. И очень рада, что я пришла в сестричество и служу. Некоторое время я, конечно, служила как доброволец, так как это полагается. И затем меня благословил отец Игорь Бочинин, наш настоятель, на переход уже в сестры. Вот. А служение мне доверили работа с добровольцами. И дополнительно как административная сестра. То есть это работа с документами, координаторство, вот такого плана. То, что мне по душе, то, что я могу.
1: Вы сейчас координатор.
4: Я работаю с добровольцами направления и какие-то моменты административные помогаю с документами, помогаю организовать какие-то процессы, а также дополнительное направление – работа с торговыми центрами. Мы выходим на благотворительные акции в 2 торговых центра – «Фанфан ТРЦ» и «ТРЦ Радуга Парк». Я очень благодарю администрацию данных торговых центров за многолетнее такое совместное служение. И благодарю покупателей, которые приходят и с проникновенным сердцем жертвуют на нужды подопечных. То есть это одинокие старенькие бабушки и дедушки и многодетные семьи наши подопечные. То есть мы им очень благодарны. Вот такие направления я веду. Очень благодарна Богу, что привел меня в наше сестричество. И пожелания, терпения, потому что очень много в нашей жизни разного, и хочется пожелать сестрам терпения, тепла в душе, хочется, чтобы добровольцев было больше, чтобы о сестрах, о сестричествах, да, больше узнали, поскольку очень много людей хотят отдать часть своего такого желания, часть кусочка, ну, образно, конечно, сердца своего кому-то, отдать свое душевное тепло, подарить, чтобы людям ближним, ну и дальним стало легче в наше время. И очень хотелось бы пригласить всех в наше сестричество. Можно зайти на наш сайт nikolahram.com, почитать о нас. У нас прекрасный сайт. Мы выкладываем очень много различных мероприятий, анонсов, и можно будет присоединиться к нам.
5: Вот. И делать добрые дела, творить. Я люблю слово «творить», да, добрые дела.
4: Правда, правда. Это хорошее слово.
5: У вас очень красивые фартуки у всех сестер. И посередине написано «Сестричество милосердия», «Красный крест» и какой-то автограф. Вот что да, это за символ?
4: Символ обозначает имени... Символ обозначает... Сестричество, да, сестричество имени Александры Федоровны.
5: И это ее как автограф, да?
4: Вензель,
5: да?
4: Верно.
5: Как
4: верно.
5: Это называется?
4: Ну, можно сказать, что это вензель, то есть это логотип нашего сестричества.
5: Спасибо вам, Елена, что пояснили, и за такой добрый комментарий. Конечно, когда беседуешь с людьми, хочется с каждым записать интервью, а каждого история, но не все готовы говорить, именно открывать свое сердце, и это тоже правильно. Поэтому вот такая многоголосная программа с людьми, которые горят, и прежде всего, идеей помощи ближним, людям. Это же не только малообеспеченные семьи, как вы сказали, бабушки, дедушки, да, представители элегантного возраста, это еще и бездомные, это еще и болеющие люди. То есть каждому, кто нуждается, я думаю, тоже можно обращаться в сестричество и говорить: у меня такая просьба, помогите. Никогда не надо стесняться. Вот кто сейчас нас слышит и кому нужна помощь, обращайтесь. Чем смогут, я считаю, я уверена, тем помогут.
4: Конечно, конечно, обращайтесь, пожалуйста. У нас есть телефон диспетчера. Телефон диспетчера, вы всегда его можете найти на нашем сайте, можете позвонить, и мы всегда с вами поговорим и пригласим к нам. И в любом случае что-то можем решить.
5: Придумать, да, создать вместе. Конечно, одна голова конечно, хорошо, две лучше, конечно. Как говорится и в известной поговорке. И сегодня еще и праздничный стол. То есть мне нравится формат фуршета, где можно, да, с плюшкой или, например, с кексиком, да, что-то попить чаю и поговорить. Это же располагает к беседе. Не именно как вот, да, интервью, а вообще располагает людей поговорить, обняться, поделиться добрым словом.
4: Конечно, мы так часто бежим по своим делам, что нам хочется встретиться и обменяться вот этим теплом, обнять друг друга. У каждого своя работа, а вот на таких праздниках мы просто можем обняться и сказать: как здорово, что мы все вместе, какие-то дела обсудить мелкие. Ну, просто ощутить себя единым целым.
5: Как вас зовут?
6: Людмила.
5: Вы сестра милосердия?
6: Да.
5: Расскажите, что вас сейчас переполняет? Праздник большой.
6: Да, радость переполняет, что я тоже сестра милосердия.
5: А сколько лет вы уже в сестричестве Никольского храма?
6: Где-то 7 лет.
5: 7 лет. А в каком направлении трудитесь?
6: Я в патронаже трудилась. Это с бабушками и стариками, да? Ухаживали за ним, они уходили на тот свет. Мы тоже провожали. А когда началось СВО, мы ходим в госпитали. Я сама езжу в Донецк и Белгород. Ухаживаем за...
5: Гуманитарная миссия. Это.
6: Да, патриаршая гуманитарная миссия. Ухаживаем за ранеными бойцами нашими.
5: Вот. Что самое сложное в работе? Мы всегда говорим о радости, о добре, но есть какие-то камни, которые мешают идти.
6: Да, ну, переживания за других, кто болеет, кто раненый. И когда бабушки умирают, тоже мы переживаем за них.
5: Потому что вы уже, ну, знаете их, то есть уже как семья получается.
6: Ну, вот это сестричество действительно семья. Каждая друг друга поддерживает, и это наша опора. Если что-то у меня не ладится, они сразу замечают. И как семья подойдут, Люда, что с тобой? Вот, я считаю, да, это моя семья, сестричество милосердия.
5: И, наверное, самое главное – это продолжать идти.
6: Да. Под руководством отца Игоря мы, конечно, работаем над своими ошибками и стараемся стать лучше. Царство небесное.
5: Чтобы... Отец Игорь, он добрый же пастырь. Вот как вы его можете...
6: Добрый. Мне кажется, он стоит. Он добрый, но он очень ревностно относится как духовник. Он наши эти грехи старается указать, над чем надо работать духовно. Вот он действительно духовный пастырь, скажем так.
5: А что пожелаем всем? Может быть, молодым сегодня мало, но молодые люди. Ну, можно сказать, приходите.
6: Да, приходите к нам. Сестричество.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж-интервью с сестрами милосердия. Это сестры прежде всего из общины милосердия во имя святой страстотерцы царицы Александры Федоровны. Сестричество создано при храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. И 10 лет исполнилось 7 июня этого года. Поздравим сестер и пожелаем хорошего настроения и оставаться такими же прекрасными и замечательными. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 14 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Русской Православной Церкви создадут платформу для системной работы с людьми в трудной жизненной ситуации. Проект Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению под названием «В храм пришел проситель» стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов этого года и получил финансирование. Проект направлен на выстраивание на приходах Русской Православной Церкви системной и структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и обратившимися за помощью в храм. Помощь в рамках проекта получают как сами приходы, которые занимаются работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с ними будут включены операторы горячей линии церковной социальной помощи, а также кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, который координирует данную деятельность в церкви. В рамках проекта запланированы не менее 10 выездов специалистов в регионы. Также для участников проекта будет проведен ряд обучающих мероприятий с привлечением профильных специалистов. Но и к другим сообщениям выпуска. Иконописцы из ПСТГУ полностью воссоздали иконостас сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге. Иконы Успенской церкви, уничтоженные огнем в августе 2018 года, восстанавливал коллектив художников Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве. Напомню, в августе 2018 года в результате бессмысленного поджога был практически уничтожен один из самых высоких деревянных храмов России, объект культурного наследия федерального значения, уникальный памятник архитектуры Русского Севера, храм Успения Пресвятой Богородицы. В огне погиб иконостас с иконами конца 18 века и уникальный иконописный потолок неба с редким сюжетом божественной литургии. Иконописцам удалось достоверно воссоздать все 46 икон главного храмового иконостаса. Для этого они собирали максимально возможную информацию о том, как выглядело иконописное убранство церкви, и разработали предварительный проект-концепцию реконструкции икон иконостаса. По результатам проведенных исследований реконструирована схема живописной композиции иконостаса и выполнена реконструкция икон. Кроме этого, уцелела одна икона Рождества Богородицы из праздничного ряда Успенской церкви. В момент пожара она находилась на реставрации, и при воссоздании иконостаса с нее также сделали копию и

0: Всего вам доброго и храни вас Господь.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели.

«Безопасная среда». Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 5701. Дорогие друзья, каждый вторник в 16 часов 15 минут в эфире радиоканала «Воскресенье» выходит передача из цикла «Медицинский городок». Вы можете задавать свои вопросы на любые темы, связанные со здоровьем, нашему постоянному ведущему программы, доктору медицинских наук Игорю Борисовичу Хлынову. Мы принимаем ваши вопросы и пожелания по темам программы по телефону в Екатеринбурге 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343. Затем передаем их Игорю Борисовичу, и он отвечает на ваши вопросы в конце каждой программы. Напомню, цикл «Медицинский городок» выходит в эфир по вторникам в 16 часов 15 минут с повтором в воскресенье в 15 часов 15 минут.

0: Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Не сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии, отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Мария. Приветствую нашу аудиторию.
1: Последние годы принесли православной церкви не только новые возможности для проповеди, но и серьезные испытания репутации. Особняки митрополитов, скандальные отставки, обвинения в домогательствах и финансовых махинациях, ну и много еще чего, что вышло в публичное поле. И верующие люди, привыкшие видеть в священнике молитвенника и наставника, сталкиваются с болью и разочарованием от того, что у престола в очередной раз стоит не тот человек. Но, с другой стороны, и вопросы журналистов тоже никак игнорировать нельзя. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о том, насколько и в какой мере эти скандалы подрывают доверие к церкви, к ее репутации, и можно ли критиковать священноначалие и при этом оставаться благочестивым христианином. Вот с этого вопроса, пожалуй, батюшка, и начнем.
2: Да, Мария, интересная, горячая тема, давайте порассуждаем. Ну, прежде всего, нужно сказать следующее. Когда мы видим, что какие-то люди церкви или представители священства, духовенства откровенно грешат, что же делать? Ну, во-первых, есть очевидная истина. Грехи представителей церкви — это не грехи церкви как тела Христова. Это грехи против церкви. Соответственно, если какой-то человек, мирянин или священнослужитель, явно грешит и явно недостойно, вызывающе даже себя ведет, он грешит против самой Матери Церкви. Это очень важно понимать. Вот давайте приведем простой пример. Учителя математики поймали на каком-то страшном преступлении. Например, он употребляет наркотики и втюхивает детям эти наркотики. Значит ли это, что математика — ложная наука? Значит ли это, что теперь все учителя математики — такие мерзавцы? Ну, конечно же, нет. Врача поймали на торговле органами, на черном рынке. Ужас! Значит ли это, что медицина — это ложь? Ну, конечно, нет. Значит ли это, что мы больше никогда не будем обращаться к врачам, потому что они все негодяи? Ну, разумеется, нет. Мы четко отделяем. Есть наука, есть медицина, есть врачебное дело, есть служение людям через это самое лечебное, врачебное дело. А есть отдельные представители врачей, которые, когда поступают вот так недостойно, можно сказать, бросают тень на всех людей в белых халатах, но тем не менее они грешат против медицины, против врачебной этики. Это не грехи самих врачей как таковых, это не грехи медицины. Это грехи, это падение, это страшные злодеяния отдельных представителей этой профессии, этого служения, не побоюсь этого слова. Вот, то есть здесь нужно разделять. Если грешит священник или мирянин, это не значит, что православие не является истиной. Нужно же четко отделять. В людях мы можем разочароваться, а в Боге и в истине разочароваться не можем. Давайте вспомним самую-самую первую церковь. Это же ближайшие ученики Христа. 12 человек. Один из них был предатель, который пошел и за 30 серебряников предал своего божественного учителя и спасителя. А кто-то из ближайших учеников отрекся от спасителя, но потом покаялся. Вспоминаем сразу первоверховного апостола Петра. То есть смотрите, какие разные есть пути. Один согрешил против церкви. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Иуда продал своего учителя? Ну, конечно же, нет. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Петр не устоял на вершине вот той истины, которую открыл нам Господь? Нет, он пал, но потом всей своей последующей жизнью он и не то что даже загладил свою вину перед Господом нашим Иисусом Христом, искупил свой грех. Он стал одним из двух первоверховных апостолов, которые наипаче потрудились в деле проповеди учения Христова. То есть здесь очень важно сразу отделить церковь и люди церкви. Люди церкви вообще в целом и люди церкви, которые грешат. Потому что когда мы совершаем страшное злодеяние, мы сами как бы вырываем себя из живой ткани церкви и грешим против нее. Вот это очень важно понимать. Давайте еще раз будем помнить тот пример. Если грешит врач каким-то преступлением, не значит, что медицина ложь и все врачи плохие. Наконец-таки, если поймали какого-то там чиновника, если поймали представителя каких-то силовых структур на взятки, ну простите, когда нам будут стучаться в дверь какие-нибудь злоумышленники, воры, грабители, негодяи, хулиганы, что мы будем набирать? Какой номерок? Мы будем набирать номер полиции. Нравится, не нравится, но выхода нет. Нужно звонить в правоохранительные органы, ведь там работают достойные люди. Да, там есть, как и в любом другом деле, те люди, которые грешат, те люди, которые совершают преступления и порочат честь своего мундира. Но там есть и добросовестные дружины. Вот. И когда мы набираем номер врача, скорой, набираем номер полиции, почему? Нам надо. У нас болит, у нас проблема, у нас горит. А когда мы критикуем церковь, вот этот священник сбил кого-то там на машине или не бог весть что еще. Поэтому я в церковь не пойду. Но подождите, этого учителя математики поймали с наркотиками, я больше своего ребенка вообще в школу не отдам. Этого врача поймали, я больше лечиться не буду. Этого, значит, силовика поймали, я больше заявления не пойду писать, если кто-то на меня наехал. Ну нет, конечно, пойдете. А почему в церковь не пойдете? А потому что не нужно. Потому что Бог не интересен как таковой, поэтому и искушаемся, и соблазняемся конкретными вот представителями церкви. Вот. Не нужно также забывать, что есть церковь как тело Христово, как совокупность Бога откровенных истин, как собрание истинно истово верующих людей, а есть церковь, можно сказать, это церковь с большой буквы, а есть церковь с маленькой буквы, как некая структура. Они соотносятся друг с другом, но иногда человеческий элемент в церкви начинает безобразничать, пакостить, бедокурить, и он сам, как мы сказали, немножко отделяется вот от этой церкви с большой буквы и вроде как бросает на нее тень, но тень по-настоящему на нее бросить нельзя, потому что главой церкви является кто? Господь наш Иисус Христос. И если рыба гниет с головы, то наша рыба, пардоньте за такой образ, никогда не сгниет. Да, потому что сам Господь сказал, врата ада не одолеют церковь до конца времени. Почему? Потому что главой церкви является сам наш Спаситель Господь. Вот это очень важно понимать.
1: Да, вы абсолютно правы в том, что действительно нужно разделять православие как вероучение, как истину, и церковь как организацию, в которой работают тоже люди. Но вот в чем нюанс. К представителям некоторых профессий у нас все-таки завышенные ожидания, например, как от врачей, спасателей, священников, ну и некоторых других специальностей. И когда мы говорим о том, что священник или врач стал фигурантом какой-то темной истории или уголовного дела, это все-таки сильнее бьет по доверию к той или иной организации. Да, конечно, при этом глупо говорить о том, что если врач украл что-то у пациента, то в больницу я больше не пойду. Но, с другой стороны, у каждой организации ведь есть определенные критерии отбора для того, чтобы понимать, может ли человек работать в этой организации, достоин ли он вообще нести вот это вот гордое звание сотрудника. Значит ли это, что у церкви есть проблемы с фильтрацией тех, кто хочет стать священником, проблемы с отбором?
2: Нет, нет, в церкви, как в системе, сбоя никакого нет. Вспоминаем как раз первую церковь в лице апостолов. Есть свобода воли человека. Мы не роботы, мы не алгоритмы, мы не киборги, мы не искусственный интеллект, который вот принял что-то, какой-то алгоритм, и отрабатывает его от и до. Ничего подобного. Мы свободные люди, и Господь нам дал эту свободу. А свобода — это великое бремя. Великое бремя. Потому что если бы у нас этой свободы не было, мы бы превратились просто в механизм, который вот завели курочку ключиком стальным, и она тук-тук-тук-тук-тук ходит и клюет. И так и мы ходим и творим добро, якобы. Но добро является добром только тогда, когда оно выбрано через свободную волю. Вот это очень важно, братья и сестры, понимать. Господь, как пишет об этом Владимир Николаевич Лоский, очень яркий, видный православный богослов 20-го столетия, Господь знал этот колоссальный риск, когда Он творил человека, но пошел на этот риск, потому что Он хочет, чтобы человек, как образ и подобие Божие, имел возможность вечной и благой жизни в единении с самим Создателем. И Он не просто пошел на этот риск, а посмотрите, Он предложил и путь спасения. Его самого ко кресту прибили те люди, из которых Он планировал делать первую церковь. Ведь они сами кричали сначала «Осанна, благословен гряды имя Господне», когда тот входил в Иерусалим. А через несколько дней что они кричали? «Распни, распни его». Что это значит? Не нужно было проповедовать? Но посмотрите, из этих людей собралась первая христианская община, собралась первая церковь. Собрались апостолы, ученики, 12, 70, потом несколько сотен, несколько тысяч, и пошло, пошло, пошло. Были ли среди этих людей недостойные? Да, конечно, конечно. Но значит ли это, что достойные теперь тоже, ну, получается, могут быть обвинены в их преступлениях? Нет. Давайте вспомним даже Ветхий Завет. Там были священники, которые были ревностными служителями богооткровенной ветхозаветной религии. А были и те люди, которые постоянно безобразничали, пакостили. Об этом вот говорится как раз в некоторых книгах Ветхого Завета. Что брали что-то к себе, приставали к людям, вымогали у других людей. И как с ними Господь поступил? Он истребил их за недостойное поведение, за страшное поведение. Кто-то приходил к священнослужению в недостойном виде, тоже был попален, тоже был истреблен. То есть Господь, Он на все это смотрит. Дело в том, что божественная правда карает не быстро. Вот это сложно нам понять, но она обязательно приходит. Господь долго терпит, Он смотрит и пытается избежать вот такого подхода, что четко математика какая-то была, да, как некая замкнутая схема электрическая, реле. Нажал кнопочку, чик, замкнуло и покарало. Нет, тогда все бы видели, и тогда для свободы воли, для веры не было бы уже пространства. Это был бы какой-то вот такой закон, омен, ньютон, не знаю чего. Делаешь правильно — пряник. Делаешь, поступаешь плохо — кнут. Ну где же здесь вера, где же здесь свобода? Было такое фантастическое произведение, в рамках которого, там описывается, астронавты полетели к дальним каким-то пространствам, да, к дальним звездам, и они выпали из жизни на Земле. Прилетают они на Землю обратно, а за это время жизнь потрясающим образом изменилась. И они не могут встроиться в этот новый порядок, в это новое общество. Они смотрят и не понимают, что происходит. День, два, три. Они выпадают из этого социума. И тогда один к другому обращается. «Слушай, а ты не понимаешь, что-то произошло, что мы даже не можем сюда обратно встроиться? Что здесь такое? А ты еще не понял?» — вопрошает второй. «Нет, посмотри». И открывается потихонечку сюжет. То время, как они там бороздили просторы Вселенной, на Земле изобрели прививку, там, или таблетку от зла. А чик, и человек уже не может грешить. И говорит: «Это же не рай, они, это же ад, потому что они добрые не потому, что этого хотят, а они добрые, потому что они так запрограммированы». А это значит поздравить там свою маму с ее днем рождения, с днем матери, подарить ей цветок. Это не я сделал такой выбор. Это не я поприветствовал всех сегодня домочадцев «доброе утро». Это не я уступил дорогу. Это не я не ругаюсь, не матерюсь. Это не я плачу налоги, все до последней копейки выношу мусор и так далее. Эта программа во мне работает такая. И говорит, то, что должно было превратиться в рай, обернулось настоящим адом, потому что у человека убрали свободу. И Господь знал об этом во всем. Он мог в своей вот церкви устроить так, чтобы все ходили, что называется, иже херувины. Но тогда убивалась бы свобода. А убивается свобода, убивается человек. Он превращается в какой-то механизм, в какой-то алгоритм, компьютерную программу. А если убивается свобода, любви нет. Нет любви, нет свободы, нет человека. И получается, весь мир творился непонятно для чего. Господь все это премудро устроил. Помним притчу. Есть пшеница, а есть и плевелы, то есть сорняки. И растут они на одном и том же поле, братья и сестры. И тогда жнецы спросили: может быть, мы пойдем и вытаскаем эти плевелы, сорняки, выпалим это поле? Что Господь сказал? Не трогайте, чтобы, вытаскивая сорняки, вы не вытащили и пшеницу. Пусть зреют до того дня, когда наступит суд. И тогда соберем одно и другое, разделим, пшеницу соберем в житницу, а плевелы сожжем. Так вот, так же и в церкви, братья и сестры, есть добрая пшеница, которая растет и принесет свой плод. И рядом вот тут же в этой же среде есть плевелы, есть сорняки, которые иногда пытаются забить пшеницу, которые бросают на нее тень, которые сами провоцируют, чтобы пришли и вытаскали все, и их, и колосья пшеницы. Но Господь говорит: нет, оставьте, мне отмщение и аз воздам. Вот эта притча о пшенице и плевелах, то есть сорняках, очень важная для нас тема. Посмотрите, как Господь делает. И там они одинаково растут. Одно пытается мимикрировать, одно пытается маскироваться под другое. Но Господь их не трогает ровно до страшного суда. Поэтому, когда нам захочется кого-то судить, рядить, и, мало того, не просто судить отдельный колосок, ну, сорняк и сорняк, а мы сразу все поле начинаем судить, выжечь напалмом все поле. Раз один священник попался на какой-то гнусе, всех священников под корень. Вот так быть не должно. На поле растет и пшеница. Да, помните, как если среди 10 9 виноваты, а один не виноват, казнить никого нельзя, пока мы не выясним, кто все-таки тот самый виноватый. Этим принципом руководствовался и наш благоверный великий князь Александр Невский. Ну, казалось бы, ну, княже, давай всех 10 и вмиг крамолу изведем, говорили ему его советники. Подождите, но среди этих 10 есть один верный. Сейчас мы будем казнить 9, и он попадет под раздачу. Казнить нельзя. Вот мудрый принцип, понимаете? Если есть шанс, что среди них хоть один истинный, достойный, а не предатель, не трогай.
1: А вы правда считаете, что в церкви, как в организации, вот я сейчас подчеркну, да, я имею в виду именно церковь как организацию, как административную единицу, нету никаких проблем? А если они есть, то можете ли вы какие-то из них озвучить?
2: Я думаю, для того, чтобы понять, какие есть проблемы в человеческом элементе церкви, можно просто открыть браузер и полистать соответствующие ресурсы. Но в конце концов, не буду я работать прокурором даже против, значит, человеческой составляющей нашей церкви. Эти проблемы все известны. Я их никоим образом не отрицаю. Наоборот, в том образе, который я предложил, содержится как раз и намек. Есть на поле с пшеницей плевел? Ну, конечно, есть. Есть среди нас недостойные? Ну, конечно, есть. А я сам достойный? Большой вопрос, братья и сестры. Большой вопрос. Смотря с кем сравнить. Если мы будем сравнивать себя там с тетей Мотей, с дядей Петей. Вот. Это один расклад. А если будем со святыми, со Христом, совершенно другой. Вот поэтому проблемы есть. Отрицание, слепое отрицание проблем — это не выход. Конечно, мы все их признаем. Я, кстати, даже вот лично не встречал ни одного священника, который бы сказал: нет проблем, все идеально. Ну, такого нет. Все эти проблемы известны. Это проблемы человеческого фактора. Человек не сможет справиться с собой. Человека несет. Человек не справляется с искушениями, с соблазнами. Человек сам становится этим самым соблазном. Вот что жутко. Так дьявол с нами работает. Он не просто хочет нас уловить, а он хочет, чтобы через нас зло дальше шло и распространялось. Как раз можно говорить о проблемах, но давайте, если это проблема вот сорняка, будем говорить о проблеме сорняка. Это человек недостойный. Кошмар, как он себя так ведет. Да, уж высший пилотаж — это отделить грех от грешника. Давайте оценивать поступок, давайте оценивать действия, давайте оценивать поведение, но не будем сразу как бы обнулять всего человека. Раз он вот на этом попался, все, все, что он до этого говорил, делал и думал, все сразу под ноль, все ложь и обман. Ну, это же не дело. Поэтому так быть не должно. Так быть не должно.
1: То есть христианин может и должен критиковать, обсуждать, анализировать, как-то обдумывать то, что происходит в церкви. И ни в коем случае он не должен руководствоваться принципом того, что да, я тоже грешен, и вообще не мне судить.
2: А христианин имеет право оценивать, а христианин имеет право рассуждать, христианин имеет право анализировать. Но что? Конкретные факты, поведение, поступки, действия, ситуацию. Вот это как у нас, как у разумных, мыслящих людей, это право никто и не собирается отнимать. Но мы предупреждаем, что сдержаться, да, от огульного такого обвинения, от подхода, когда мы под одну гребенку сразу загребаем всех и вся. Да, хотите рассуждать? Рассуждаем. Я тоже рассуждаю. Что-то мне не нравится, я анализирую, почему так получилось. А почему вот здесь-то? Мне кажется, здесь перегиб. Мне кажется, здесь перекос. Но я в своей аналитике, когда рассуждаю с другими мирянами, священнослужителями, с паствой, я избегаю вот этого подхода, когда пытаюсь гиперобобщить. Раз, вот здесь такая проблема, у этого дерева, значит, ветка какая-то иссохла, заболела, все дерево под корень, и корень вытащим и сожжем. Нет, сначала давайте веточку отсечем, может быть, это яблоня или что там, будет еще плодоносить. Но давайте мы не будем. Если одна ветка заболела, весь огород сверху с самолета польем каким-нибудь напалмом и выше. Но так же не делается. Поэтому да, рассуждаем, думаем, взвешиваем, анализируем, но не скатываемся вот в это гавканье, когда вот под замес попадают абсолютно все и вся.
1: Вот про осмысление давайте тоже поговорим. Если говорить про тот публичный образ церкви, который сложился по печатным материалам в СМИ. С одной стороны, понятно, что писать о хороших священниках, которые помогают, честно служат, воспитывают детей и так далее, неинтересно и скучно. У прессы есть свои законы, им нужны громкие заголовки, им нужно, чтобы материалы читали, там много факторов, это и финансовая, и экономическая сторона, это все понятно. Но, с другой стороны, они ведь тоже делают свою работу и делают ее хорошо. Они доносят информацию до читателя. И, конечно же, часы патриарха вспоминаются, как один из ярких примеров. Ну и недавний скандал с митрополитом Илларионом тоже нельзя не вспомнить. Вот как вы читаете подобные новости, каков ваш взгляд, ваш угол зрения, ваши призмы, да, через которые вы пропускаете эти новости, какими критериями вы руководствуетесь, когда видите тот или иной заголовок в СМИ, который связан вот с церковью?
2: Ну давайте, про эти пресловутые часы, это какой-то кошмар. В общем, сколько уже лет прошло, но этот жупел до сих пор сыпется. Ну давайте разберемся. Еще древние отмечали, каждый из нас стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем он печется, что его волнует. Мы как-то уже с вами говорили, что человек недалекий, он обсуждает других людей, он обсуждает их наряды, он обсуждает их там часы, машины, поездки, путевки и так далее. А человек мудрый, он обсуждает идеи, он обсуждает главное. И тот человек, который обсуждает идеи, за ним будущее. За ним будущее. Если наш потолок, если наш горизонт — это наручные часы или, значит, современные телеги на четырех колесах, то бишь наши авто, ну вот цена нас, как мыслящих людей. Все дальше мы не пошли. Хотим мы этого? Ну, согласны мы с этим? Ну, ради бога, давайте будем топтаться на этом месте. Очень интересно, очень вкусно, очень сочно. Ну сколько ж можно месить-то воду в ступе, это я не совсем понимаю. Что касается там последнего скандала про митрополита Илариона. Дело в том, что атака на церковь идет с самых разных сторон. Политическую повестку нельзя снимать со счетов. Вы понимаете, да, мы все знаем, какая сегодня ситуация, какие сегодня взаимоотношения между нашей страной, Европой, что происходит там в Венгрии, что происходит в Чехии и так далее. Что стоит человека дискредитировать, что стоит ему подбросить. Что, такого не было, что ли? Мы что, не знаем, как это все легко делается? Да посмотрите, как это уже миллиард раз написано и в литературе, и в газетах, и в кино. Когда людям подбрасывают, подкладывают, что только им не делают. И с виду картинка смотрится ну, так убедительно. И хочется сразу, да, как человек с бульвара Капуцинов, достать свой значит, револьвер и начать палить прибывающий поезд на экране. И достать там яйца, помидоры и закидывать это все. Но именно на это нас и провоцируют. Посмотрите на этих святош. Вот они какие. Значит, у них там что, кокаин, героин, я не знаю, с чем поймали. На самом деле была нехитрая операция проведена. Подложили, поставили своего человека, поймали, сфотографировали, опись протоколов. Все прекрасно. Вот стоило человеку поменяться на руководящем посте. Быстренько все сделали. А почему так, например, захотели сделать? А может быть, этот человек церкви служил не только церкви и Отечеству? Может быть, он там представлял наши интересы? И наоборот, часто бывает, чем человек порядочнее, тем больше его пытаются измазать. Я сейчас не говорю конкретно про этот случай, про эту ситуацию. Но, например, человек всегда был чист на руку. Вот никогда не брал никаких, значит, взяток, никакой лихвы и так далее. Некоторые захотят из него сделать обервора. Скажут: ага, ты такой правильный, такой порядочный. Сейчас мы так обстряпаем, что все будут кричать: это и есть вор, обервор. И очень быстро все это стряпается. Вот поэтому, когда что-то нам демонстрируется, когда показывается какая-то картинка броская, нужно подумать, а зачем мне ее показывают? С одной целью. Хотят вызвать какую-то эмоцию, хотят вызвать какое-то умонастроение, хотят меня на что-то спровоцировать. А вот дальше начинается критическое мышление, дальше начинается наша аналитика. То есть мы как вот находимся в замке, подняли подвесной мост, и то, что мне не нужно, я так просто внутрь не запущу. Вот поэтому, когда раздается очередной скандал, первое, что мы должны сделать, это включить нашего внутреннего критика, включить критическое мышление. Что церковь-то с маленькой буквы, мы все гораздо критиковать. Вот тут критика включать не нужно. Под раздачу попадут все и вся. Вот мы готовы, значит, работать прокурором, следователем, кем угодно. Тут нас дополнительно стимулировать не нужно. Но когда требуется включить внутреннего критика, чтобы стать адвокатом священства или церкви, вот с этим большие проблемы. Поэтому будем осторожными. А как себя вести, например? Есть разные стратегии. Я вот сколько ни выступал перед студентами, перед разными аудиториями. В зависимости от того, кто перед тобой, нужно найти подход. Самое худшее, что мы можем сделать, братья и сестры, как ни парадоксально, это начать оправдываться. Потому что через все эти медийные вбросы нас и хотят поставить в позицию оправдывающихся. Потому что есть древняя мудрость. Правый не доказан, правый не оправдывается, оправдывающийся не прав априори. Раз оправдываешься, значит рыльца в пушку. Поэтому если ты будешь говорить: ну вы понимаете, это все враки, да мы не такие, мы на самом деле хорошие, нас оболгали, нас оклеветали, та-та-та-та-та. Если вот так мы будем говорить с людьми нецерковными, им того и нужно. Все оправдывается, батюнечка, оправдывается. Значит, действительно защищает там своих коллег по цеху. Давайте не будем, запомним это. Правый не оправдывается, оправдывающийся всегда не прав. Что же делать? А вот здесь по ситуации иногда помогает юмор. Вот поверьте мне, особенно в молодой аудитории. Я сейчас не буду набрасывать какие-то отдельные вещи, которые бывают очень хорошо разряжают атмосферу с молодыми людьми. Ну, что-то по типу там, когда начинается разговор о очередных там часах, игрушках, погремушках, можно сказать: ну, конечно, крестьяне же любимые дети Божьи. А у любимых детей должны быть лучшие игрушки. Ха-ха-ха, все, значит, посмеялись, проблему сняли, дальше обсуждаем конструктив. А если человек начинает, ну, вот как-то пытаться сжаться, значит, зажиманничать, все. Ну ладно, послушаем тебя в другой раз, скажут ему. Потому что нас изначально хотят поставить в позицию школьника младших классов у доски, у которого не выучены уроки, у которого трясутся коленки, и он что-то там благочестиво блеет у этой самой доски. А перед ним, значит, строгая Марья Ивановна будет его оценивать. Ну давай, давай, расскажи-ка мне, как у вас там все устроено на вашей внутренней кухне. Вот это не работает. Иногда нужно даже подыграть нашим оппонентам. Мы видим, например, явно провокатор. И вот тебя лично обвиняют. Да я знаю, пишут, например, в личку. Я знаю, какой ты. Да ты поп, толоконный лоб. Тили-тили трали-вали. Что можно сказать? Конечно. Да вы даже не знаете. Просто на самом деле вы, если бы вы узнали все обо мне, вы бы поняли, что ваше нынешнее представление — это еще только цветочки, а гораздо хуже, чем вы думаете. Иногда это вызывает шок. А человек парадоксальным образом, как бы его провокация проваливается. Он думал, что ты будешь оправдываться, а ты вот так: ну, конечно, гораздо хуже, чем ты думаешь. Все, он стоит и не знает, что ему делать. То есть такая стратегия или тактика тоже есть. И вот таких вот направлений, векторов движения очень много. Ну, пусть юмор, провал провокации. Иногда бывает, нужно разобрать аналитически строго. Давайте, друзья мои, пусть сейчас пыль уляжется, пусть эмоции мы раздувать не будем. Давайте анализировать факту. И дальше ты с ними четко разбираешь, как Шерлок Холмс, факты. Такой подход тоже конструктивный. Пусть каждый из нас выберет ту тактику, которая удобна и подходит для него. Но блеять и оправдываться, как описавшийся малыш, не нужно. Это нам не подходит.
1: Ну и последний вопрос. Вот как все-таки совместить евангельскую любовь к церкви и требовательность к тем, кто стоит у престола?
2: Ну, это как раз очень легко сделать. Если мы любим Матерь Церкви, А церковь, мы сказали, это прежде всего сам Господь, это Его заповеди, это Его повеление, это тело Христово, то все мы, входящие в церковь, должны применять к себе высокую нравственную планку. И община, она же смотрит на своего пастыря, она хочет, чтобы он ревностно совершал свое служение. Ведь люди же не йоты. Если они видят, что их священник, там, настоятель, пастырь не соответствует этому облику, начинают разбегаться. А если наоборот, вокруг священника собираются люди, паства умножается, значит, они доверяют этому человеку. А он ведь перед ними бывает по 15-20 часов в сутки. Бывает и такое. Ездит, например, какие-то поездки. Они видят его семью, его матушку, его детей. Они видят, где он живет. Соответственно, не нужно думать, что наши матери нарожали идиотов. Нет, люди прекрасно понимают все. И если их что-то не устраивает, они голосуют ногами. Кроме того, есть древний инструмент, который заповедан еще там апостолами, святыми отцами, вселенскими соборами. Если мы видим, что на приходе творится какое-то беззаконие, у нас есть законный орган, у нас есть правящий архиерей, к которому мы можем апеллировать. Владыка, разберитесь, такое происходит. И православный архиерей, изучив дело, он разберется в нем и вынесет от свое решение. Если священник не прав, последует прещение. Если все это наветы и клевета, то мирянам будет сказано: вы не разобрались в ситуации. У нас есть, наконец, наш предстоятель русской церкви, святейший патриарх. Есть патриархия, и туда поступают разные сигналы. Как раз о том, что происходит в епархиях, что происходит на местах. И Святейший в этом всем разбирается. Есть и управделами, есть, значит, соответствующие комиссии, органы, которые изучают там, сотни, тысячи этих сигналов, жалоб, предложений, комментариев и так далее. То есть есть нормальные конструктивные механизмы. Ну, помните, что сам Господь сказал: «Аще брат твой не прав, скажи ему об этом». Ну, вы видите, что человек грешит. Кротко, с любовью попытайтесь разобраться с ним наедине. Поняли? Это все бесперспективно. Скажите другим людям, двум или трем, чтобы при устах двух или трех стала всякая истина. Ну, например, сказали другим священникам, двум или трем, там, мирянам в том числе. Они попытались с этим человеком выяснить ситуацию. Он ни в какую. Нет, я прав, и все, вы все врете. Скажи тогда, наконец, церкви, то есть в полноте церковной, то есть есть у нас церковный орган, наконец, правящий архиерей, там соответствующие комиссии, вот, которые разберутся. И если, например, этот человек не послушался своего правящего архиерея, что с ним бывает? Он бывает запрещен в священнослужении. То есть владыка разобрался и понял, что человека несет. Его срочно нужно посадить пока на скамейку, что называется, запасных. Может быть, он одумается, но не сразу же надо на кол всех сажать, правильно, да. А вот потом одумается и вернется к престолу Божию. То есть есть конструктивный подход, когда мы разбираемся по Евангелию, значит, сначала наедине, потом в присутствии других, а потом обращаемся к церковным органам, прежде всего к правящим архиереям или к нашему святейшему, соответствующей комиссии, органам и так далее. А есть деструктивный подход. Это когда мы, посмотрев какой-то ролик в интернете, все, готовим корзину с тухлыми яйцами, готовимся закидывать и начинаем поливать всех из шланга побоями. Вот этого быть не должно.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго.
0: Ликом прекрасная, девушка знатная, так возлюбила Христа, что для нее мира прелести смрадные стали отвратны тогда. В сердце просила с мольбою Всевышнего ей явить милость свою, чтоб пострадать за Христа и за ближнего в муках, в духовном бою. И снизошел к ней Господь своей милостью, кровью дышала земля. Дева прекрасная, до смерти битая, крест свой смиренно несла. Хрупкая девушка испепелила храм, капище идолов зла. И палачи на коленях все кланялись юной невесте Христа. Все претерпев, злую боль и страдания духом сломила врага. Смерть победив и пройдя испытания, с Господом ты на века.

0: В Екатеринбурге 15 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Ураган снес купол храма в Челябинской области. Сильный ураган, сопровождавший грозовой фронт на Южном Урале, повредил один из старейших храмовых комплексов Челябинской области. В селе Большой Куяш Унашакского района порывами ветра был сорван купол с крестом на храме Рождества Христова, расположенном на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом происшествии сообщил настоятель прихода на официальной странице храма в социальной сети. По его словам, во время ночной бури купол был полностью снесен и разрушен. После происшествия прихожане и сотрудники храма оперативно закрыли образовавшуюся брешь в кровле, чтобы защитить внутреннее помещение от дождя. Однако для дальнейших работ потребуется специальная техника. Как рассказал староста храма, упавший купол повредил ограждение, и сейчас его необходимо демонтировать с помощью крана. По его словам, восстановить сам купол в прежнем виде, вероятно, не удастся. Металлические пластины получили серьезные повреждения. В настоящее время на территории продолжается оценка ущерба. Из-за дождливой погоды работы по разбору завалов временно приостановлены. Приход объявил сбор пожертвований и обратился к жителям региона с просьбой помочь расчистить территорию и восстановить поврежденные элементы храмового комплекса. Напомню, что храмовый ансамбль в Большом Куяше имеет историческое значение. Малый храм Рождества Христова был построен в 1807 году. Позднее, из-за роста числа прихожан, рядом был возведен просторный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Его строительство связывают с победой России в Отечественной войне 1812 года. Разрушение купола произошло на фоне масштабного ухудшения погоды на Урале. Накануне мощный шторм обрушился на Свердловскую область. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Кушва, где, по данным местных властей, были повреждены десятки домов, нарушено электроснабжение, а за медицинской помощью после стихии обратились более 15 человек. Ну и к другим сообщениям выпуска. Они из Абакана. Там, при поддержке церкви, открылся Центр комплексной помощи семье. Это первый в Республике Хакасия Центр комплексной помощи семье под названием «Точка опоры. Семья». Новый социальный проект призван оказывать поддержку беременным женщинам, молодым и многодетным семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Этот проект реализуется при помощи фонда имени Иннокентия Сибирякова при поддержке правительства региона и направлен на объединение возможностей государства, православной церкви, общественных организаций, бизнеса и волонтеров для помощи семье и детям. Торжественное открытие состоялось 16 июня. Перед началом работы центра архиепископ Иоаннафан совершил молебен и осветил помещение, а также благословил сотрудников на предстоящее служение. В новом центре будут оказывать юридическую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь. Специалисты помогут беременным женщинам, семьям с детьми, малоимущим гражданам, а также многодетным и молодым семьям в решении бытовых, социальных и правовых вопросов. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 25 июня по новому стилю или 12 по старому. И сегодня память преподобного Ануфрия Великого и преподобных Иоанна, Андрея, Ироклемона и Феофила, подвижников IV века, преподобного Петра Афонского 7-8 века, преподобного Арсения Коневского, игумена 15 века, преподобного Ануфрия Мальского, псковского святого 15 века, преподобных Ануфрия и Авксентия Вологодских, подвижников 15-16 века, преподобных Воссиана и Ионы Пертаминских, Соловецких и преподобного Стефана Озерского, Камельского, святых 16 века. Обретение мощей в 17 веке и второе прославление в 1909 году благоверной великой княгини Анны в иночестве Ефросинии Кашинской. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня совершается память одного преподобного подвижника, игумена обители на небольшом острове в Ладожском озере. Об основателе Коневского монастыря, преподобном Арсении Коневском, мы знаем довольно немного. Житие преподобного говорит, что Арсений был уроженцем Великого Новгорода. Ни точная дата его рождения, ни его родители, ни даже его мирское имя нам неизвестны. Арсений был искусным ремесленником и немало преуспел в ковке медных сосудов. В возрасте примерно 20 лет он уходит в Новгородский Лисогорский монастырь, где в 1379 году принимает монашеский постриг с именем Арсений. Прожив 14 лет в Лисогорском монастыре, преподобный покидает его и по благословению игумена отправляется на Афон в Грецию, предположительно в сербский Хиландарский монастырь. Там его принимает братья во главе с игуменом Иоанном. Арсений безвозмездно выделывает медную посуду не только для монастыря, в котором подвязался, но и для остальных обителей на Афонской горе. Вскоре соседние монастыри стали присылать Арсению своих иноков для научения этому ремеслу. Опасаясь, чтобы многочисленные посетители, приходившие к нему для работы и учения, не обременяли братья его обители, преподобный и спросил благословения игумена обойти некоторые афонские монастыри и потрудиться на их пользу. По прошествии 3 лет святой Арсений возымел желание вернуться на родину с тем, чтобы основать в северных землях Руси обитель во имя Пресвятой Богородицы. Игумен, провидя в нем великого подвижника, благословил Арсения. Он дал преподобному устав святогорского общежития для основания нового монастыря. А в благословение самому Арсению икону Пресвятой Богородицы Акафистную, позже прославленную в России как икона Божией Матери Коневская. В 1393 году преподобный Арсений возвращается на родину. Архиепископ Новгородский Иоанн благословляет его на устройство новой обители. Отправившись по реке Волхов в Ладожское озеро, преподобный Арсений ищет уединенное место для иноческой жизни. Так Арсений прибывает на остров Коневец. Однако, зная, что на Ладоге есть более отдаленные пустынные острова, преподобный Арсений покидает Коневец и отправляется далее на север. По пути его настигает буря и вынуждает вернуться обратно на Коневец. Переждав бурю, Арсений снова покидает остров, однако и в этот раз сильный ветер прибывает его лодку обратно к острову. В этом святой подвижник увидел вышние указания на то, что ему надобно остаться и основать монастырь именно здесь. Начиная с этого времени, жизнь преподобного Арсения навсегда связана с Коневцом. Прибыв на остров, Арсений построил себе небольшую келью на вершине небольшой возвышенности в глубине острова, ныне именуемой Святой Горой, и поселился в ней, прожив в уединении около 3 лет. В 1396 году преподобный переходит жить на берег Ладоги. Здесь к нему начинают стекаться ученики, составляя тем самым первую монастырскую братью. Братья сооружают каменный храм во имя Рождества Богородицы и строят себе деревянные кельи и ограду. Предположительно, в середине 15 века монастырь посещает новгородский святитель Ефимий, архиепископ новгородский, с которым преподобного Арсения связывали узы давней дружбы и с которым он был знаком еще по Лисогорскому монастырю. В знак благоволения Ефимий преподнес в дар Арсению белый клобук. В память о посещении острова Владыка монастырскую бухту стали именовать Владычной Лахтой. Обитель во Владычной Лахте существовала почти 25 лет. В 1421 году страшное наводнение на Ладоге затопило монастырь, и преподобный Арсений принял решение перенести его на более возвышенное место. Здесь был заложен уже новый храм во имя Рождества Пресвятой Богородицы. Позже он неоднократно перестраивался, являясь, как полагают исследователи, первой на Ладоге и всем русском севере каменной храмовой постройкой. В новый храм была помещена главная святыня монастыря – икона Божией Матери Каневская. До 1447 года подвязался преподобный Арсений на Каневце вместе с собравшейся под его началом братьей. В начале июня 1447 года преподобный Арсений начал крайне изнемогать и почувствовал близость кончины. Он пригласил к себе братьев, избрал из их среды следующего настоятеля, благочестивого старца Иоанна, и дал им наставление: «Жить единодушно с любовью для Господа и пищись о спасении душ своих». 12 июня 1447 года преподобный Арсений представился, прожив в строгом иночестве 68 лет, а в устроенной им обители 54 года. По представлении преподобного чудное благоухание распространилось повсюду. Вся братья плакала неутешно о своем настоятеле и с честью схоронила его тело под папертью храма при входе. Братья и сестры, и ныне святая Каневская обитель с Божьей помощью восстанавливается после запустения в советский период и с радостью принимает у себя всех желающих помолиться преподобному игумену Арсению и поклониться его честным мощам. Преподобне, отче Арсение, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: детям о Боге.
1: Ну а сейчас в нашем эфире очередная часть произведения под названием «Капелька добра против капельки зла» Галины Богомоловой. Читает Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова.

Уважаемые друзья, мы продолжаем для вас чтение книги Галины Богомоловой «Капелька добра против капли зла». Новая глава называется «Воздержание». Началом духовной жизни святые считали воздержание. Что же это за великая добродетель? Воздержание – это наш добровольный отказ от чего-либо, удержание себя на время или на всю жизнь от каких-то влечений. Имеем ли мы это сокровище в своей душе? Воздержанный человек достоин уважения потому, что умеет ограничивать свои потребности, не объедается, не упивается, не имеет много одежды и вещей, а довольствуется лишь необходимым. Но самое главное, он старается воздерживаться от всего дурного. Издавна на Руси чтили традиции благоговейного отношения к еде. Благочестивые русские люди с чувством благодарности Богу относились к любой пище, которая появлялась у них на столе. Они верили, что сам Господь дает ее нуждающимся, поэтому молились перед трапезой, а затем с благоговением вкушали пищу. Тогда самая простая еда – щи да каша – казалось вкуснее всякого лакомства. Поев, все благодарили Бога за то, что Он насытил их. Во время приема пищи старались не переедать, а ели столько, чтобы хватало сил много трудиться. Утром перед работой довольствовались кружкой молока и краюхой хлеба. А обед надо было заработать, никто даром хлеб не ел. Ужинали легко. Все знали, что перед сном сытно есть не полезно для здоровья. Больше в течение дня ничего не вкушали, а только пили воду или квас. Особое время на Руси – период поста. Благочестивый русский народ соблюдал посты всем миром. От малых детей до стариков, от простых людей до царей. «У нас монахи так не постятся, как русский царь», удивлялись иностранные послы тому, как строго постился царь Алексей Михайлович Тишайший. Монахи – это люди, которые решили посвятить свою жизнь Богу. Слово «монах» в переводе с греческого означает «один», то есть монах – это избравший уединенную жизнь ради Бога. Первые монахи действительно жили отшельниками в уединенных местах. Но постепенно к отшельникам приходили люди, тоже желающие посвятить свою жизнь Богу. Так появлялись монастыри, монашеские общины. Но даже в общежитии монах остается наедине с Богом. Он живет в своей келье, небольшой комнате, много молится и трудится на благо монашеской общины. Монах воздержан во всем – в еде, одежде и благоустройстве своего жилища. Благочестивые русские люди, как гласит известная поговорка, постились не только брюхом, но и духом. На время поста прекращались развлечения, закрывались театры, не работали карусели, не устраивались балы. Народ понимал, что чем строже пост, тем радостнее праздник в конце поста, особенно Рождество Христово и Пасха Господня. В наши дни тоже есть дети, которые несут свой маленький подвиг ради Христа. Так одна девочка отказалась съесть кусочек торта в пятницу, день распятия Господа. А ведь ей сильно хотелось полакомиться, но ей помогла живущая в ее душе чистая капелька добра – воздержание. Стихотворение «Воздержание». Что же значит воздержаться? Это значит отказаться от вкуснейшего куска, ради Господа, Христа, в дни страдания Его, лучше не вкушать того, что мы в празднике едим, за собою последим, лишнего не говорим и врагов своих простим. Мы воздержимся от зла, чтобы не огорчать Христа. Невоздержание. Невоздержание есть дверь всем худым навыкам. Невоздержанность в еде, переедание, лакомство приводит к излишней полноте, а также к разнообразным заболеваниям. Любители поесть расслаблены и ленивы в учебе, работе. Часто они страдают бессонницей,
так как желудок у них никогда не отдыхает. Лакомки даже в гостях не могут удержаться от того, чтобы не съесть побольше всяких вкусностей, не обращая внимания на других людей. В старину тому, кто лососевую икру ел ложками, говорили при всех, чтобы присыдить: «Это ж, батенька, тебе не каша». Стихотворение «Объелся». «Объелся, как мне тяжело, ведь даже встать я не могу, играть и бегать не могу, объелся сам себе назло, да и живот теперь болит, и так мне плохо, так тошнит, не буду больше объедаться, впредь надо будет воздержаться, ведь меру надо знать во всем, быть человеком, не ослом». Гостеприимство. Ты, наверное, знаешь, что встречать гостя надо так, как будто сам Господь к нам пришел. А Господу мы должны давать самое лучшее. В гостеприимстве проявляется наша жертвенная любовь к людям. Вспомни, как Авраам встретил трех странников в жаркую погоду около своего шатра. Он ведь не знал еще, что в виде этих странников к нему пришел сам Бог, Святая Троица. Авраам низко поклонился им и просил зайти отдохнуть, освежиться и подкрепиться пищей. Странники зашли к нему. По обычаю того времени Авраам омыл им ноги, подал хлеб, тут же приготовленный Сарой, подал масло, молока и лучшего жареного теленка и стал угощать их. И они ели. Господь наградил Авраама за его гостеприимство. Он пообещал Аврааму и Саре, что у них на старости лет родится сын. Давай мы с тобой будем подражать Аврааму в его гостеприимстве. Встретим нашего гостя с радостью в сердце и улыбкой на лице. Поможем ему снять уличную одежду в прихожей. Предложим надеть чистую домашнюю обувь. В ванной комнате для гостя надо заранее повесить чистое полотенце. Усадим его в удобное местечко. На стол для гостя надо поставить самое лучшее, что у нас есть. А главное, проявлять гостю внимание и заботиться о нем. Побеседуем с ним, но не будем утомлять его излишней болтовней. Провожая гостя, поблагодарим его за то, что он нашел время навестить нас. Теперь, друг мой, уходя домой, наш гость унесет в своем сердце светлое чувство радости и благодарности за то, что его с любовью встретили и уделили ему внимание. И нам с тобой на душе будет приятно, что от этой встречи мы получили от Бога маленькую капельку добра, гостеприимства. Негостеприимство. Для того, чтобы понять, как проявляется негостеприимство, можно вспомнить русскую народную сказку «Лиса и журавль». Лиса с журавлем подружились. Вот вздумала лиса угостить журавля. Пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманек, приходи, дорогой, уж я тебя угощу». Пошел журавль на званный пир. А лиса наварила каши манной и размазала по тарелке. Подала и почует: «Покушай, голубчик, куманек, сама стряпала». Журавль стук-стук носом по тарелке. Стучал-стучал, ничего не попадает. А лисица лижет себе, да лижет кашу. Так все сама и съела. Да и говорит: «Не обессудь, куманек, больше почивать нечем». Журавль ей отвечает: «Спасибо, кума, и на этом. Приходи же теперь ты ко мне в гости». На другой день приходит лиса к журавлю. А он приготовил окрошку, выложил в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кушай, кумушка, право, больше нечем почивать». Лиса начала вертеться вокруг кувшина. И так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает-то. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль меж тем длинным носом клюет себе да клюет, пока все не съел. Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла лису досада, думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. Не сумели лиса и журавль проявить искреннюю заботу и внимание друг к другу, оказать друг другу гостеприимство.
Видно, незнакома была им эта капелька добра. И не читали они священное писание. Как хочешь, чтобы к тебе относились люди, так и ты относись к ним. Стихотворение «Негостеприимство». Гости в дом к нам на порог. Убежать от них я смог. На диване в угол сел, видеть их не захотел. Время надо уделить, чем-то вкусным угостить. Не хочу гостей я видеть. Могут ведь меня обидеть. Пусть уходят поскорей. Провожу их до дверей. Не нужны, решаешь ты. Знай, в тебе нет доброты. Автор стихотворения Лидия Перцева. Дорогие друзья, продолжение книги слушайте в нашей следующей передаче.

В программе «Детям о Боге» слушали очередную часть из книги «Капелька добра против капельки зла» Галины Богомоловой. Читала Ольга Ломакина, звукооператор Екатерина Попова. Продолжение следует.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Исследование брюшной полости. Старший год, у меня 11 лет. Сегодня разберем такую животрепещущую тему про хронический панкреатит. Хотела вас спросить, у кого из вас есть хронический панкреатит?
2: По крайней мере,
3: у всех,
2: наверное.
1: Чтобы нам с вами понять вообще, что такое хронический панкреатит, надо сначала начать с анатомии. Я вам кратко расскажу о том, что поджелудочная железа у нас получается состоит из трех частей. Самая большая часть – это головка поджелудочной железы, тело и хвостик. На УЗИ мы обычно видим такую как запятую поджелудочную и измеряем каждую из этих частей. Также нам важно знать, что у поджелудочной железы есть два вида клеток. Первый вид клетки – это экзокринные клетки, которые у нас вырабатывают ферменты. Это вот эти вот, которые протокнут. Ферменты поджелудочная железа вырабатывает липазу, амилазу и трипсин. И дальше еще есть эндокринные клетки, которые островки Лангерганса называются, сложно очень. Они нам нужны для того, чтобы вырабатывать инсулин и глюкагон. То есть в поджелудочной железе есть две функции. Одна называется экзокринная, та, которая направлена на внутрь, наружу получается, функцию экзо, это наружу. То есть еда поступает, ферменты выделяются наружу, они ее обрабатывают. Эндокринная функция – это которая внутрь. Эндокринная функция, она как раз-таки с эндокринологией связана. Вот сахарный диабет, особенно первого типа, который у них вообще, у пациентов не зародились вот эти островки Лангерганса, и у них нет инсулина вообще, поэтому у них сахар очень высокий. Вот. Это тоже очень важно нам будет для понимания, что такое хронический панкреатит. Ну и поток поджелудочной железы – это Версунгов поток. Он тоже у нас есть, куда выделяются ферменты, и потом все уходит в 12-перстную кишку. В чем обычно сложность диагностики вообще хронического панкреатита и вообще почему поджелудочная железа, наверное, у вас точно есть истории, когда у ваших знакомых каких-то находили всевозможные заболевания поджелудочной железы уже на поздних стадиях. Потому что расположение у нее за брюшиной. Что это значит? То есть она находится за кишкой, за желудком и еще и за брюшиной. То есть ее трудно пальпировать и трудно очень визуализировать на УЗИ. Вот из этого всего поджелудочная железа – это вот это. То есть она уже прямо практически на позвоночнике лежит. Поэтому из-за вот этой вот глубокого расположения, плюсом еще пациенты в возрасте приходят чаще всего с избытком массы тела, и ультразвук, конечно, тяжело до этого места доходит, поэтому поджелудочная железа достаточно сложно визуализируется. Хронический панкреатит – это у нас более этиологичное, то есть причин много. Для хронического панкреатита длительное воспаление, воспалительное заболевание поджелудочной железы, приводящее, самое главное, к необратимым последствиям. Как морфологические изменения, то есть структура ее меняется, и она не может обратно восстановиться, так и изменением протоков поджелудочной железы, которые вызывают боль и стойкое снижение функции. По распространенности, посмотрите, какая вообще истинная распространенность панкреатита хронического. Не у каждого второго, а всего лишь 27-50 случаев на 100 тысяч населения. Это очень-очень мало. За свою практику хронический панкреатит истины я поставила только 3 раза, когда он был подтвержден. Факторы риска. То есть тогда что может воздействовать на поджелудочную железу? В первую очередь, это, конечно, токсические вещества. В первую очередь, самое большое – это алкоголь. То есть пациенты, которые длительно принимают алкоголь, без перерыва вообще, они как раз-таки самые первые претенденты на развитие хронического панкреатита. Второе, сейчас выходит при всех исследованиях, это табак. Активное курение точно так же токсично влияет на поджелудочную железу. И и по всей доказательной медицине сейчас это основной такой фактор риска. Также повышение триглицеридов в крови. Триглицериды, наверное, тоже знаете. Любимый спектр у нас, когда мы сдаем, один из фракций холестерина – это триглицериды, самые такие пакостные, которые вызывают атеросклероз, которые очень такие злые, откладываются в печени, они тоже как фактор риска повышенные. Но посмотрите, какой уровень – 5,6, это очень-очень много. Тоже бывает достаточно редко. Ну, лекарственные препараты некоторые, там в основном иммуносупрессанты очень серьезные. Дальше, рецидивирующий острый панкреатит – это значит острый панкреатит, который из раза в раз возникает. Вот как раз таки у людей со склонностью к алкогольной зависимости, вот у них это не ежедневное, в смысле, а прям по несколько раз в год, по-любому это бывает, потому что алкоголь – это вообще у нас углеводы, а углеводами занимается, перерабатывает как раз таки поджелудочная железа. Поэтому вот из этой большой интоксикации, помимо токсической, так и углеводной, потому что они чаще всего еду принимают, у них вот эти острые панкреатиты прям развиваются. То есть острый панкреатит – это заболевание хирурга. Они ложатся в хирургическое отделение и, возможно, даже оперируются. Сахарный диабет второго типа тоже является фактором риска. Там много очень факторов, помимо того, что лишний вес, опять же, триглицериды. Ну и само по себе повреждение поджелудочной тоже уже есть. Ожирение и генетика. Генетика очень много сейчас генов выделяют, которые предрасполагают к клиническому панкреатиту. Но пока что на данный момент это имеет только исследованиях. То есть рутина его не использует, такие анализы. Симптомы. Боль при хроническом панкреатите есть всегда. Это обязательный симптом хронического панкреатита. Скажите мне, где болит хронический панкреатит?
3: С правой стороны, под левой.
4: С левой стороны.
1: Вот, чаще всего мне, когда приходят на прием пациенты, говорят, у меня обострился хронический панкреатит, у меня вот здесь все болит, вот в спину все отдает. Я ему сразу же говорю, что это не хронический панкреатит. Хронический панкреатит у нас болит в эпигастрии. В эпигастрии она находится, напоминаю, поджелудочная железа за желудком, поэтому она болит там, где, грубо говоря, под желудком. Она
3: такие желудочные.
1: То есть он и дальше УЗИ, когда будете делать, если УЗИ-то у вас очень болтливый, как я, вы прям можете спросить, чтобы датчик поставили, и вы поймете, где тот же мудрый. Мы ее всегда вот здесь смотрим. Более всегда пациенту сверху, да, эпигастрия. Она может отдавать влево, может отдавать спину. Сейчас мы до этого дойдем. Но эпицентр боли, он все равно будет по центру. И вот самое больное будет там.
5: А справа это не он.
3: А кто тогда?
1: По тревере чаще всего.
5: Это
4: да.
1: Если справа, чаще всего.
5: Кишечная, да?
1: Да.
5: Или протоки желчные, да?
1: Ну, протоки тоже редко. Желчный пузырь тоже у нас посередине.
3: Тогда он.
4: Ну, слева-то что у нас тогда болит?
1: Кишечник чаще всего. Боль, значит, какую она характеристику имеет? Это выпигастрия посередине, мы с вами уже выяснили. Она может иррадиировать под реберье, чаще всего все-таки слева, и спину, где у нас ребра прикрепляются к позвоночнику, вот прямо насквозь, потому что, напоминаю, как у нас было расположение поджелудочной практически на позвоночнике, оно очень глубоко, поэтому спину, хвостик может как раз вот туда отдавать. Боль никогда не зависит от дефекации, то есть от того, что вы сходили в туалет и у вас уменьшилась боль, значит, это точно не поджелудочная железа, это кишечная боль всегда. Боль не купируется, поджелудочная железа, прям запомните, она не купируется с позволитиками, ни антрацидами, ни препаратами висмута, ни ингибиторами, протонной помпой, омепразолом, вот эти все. Вообще ничего на эту боль не работает. Абсолютно. Если вы выпили с позволитик и вас отпустила, значит, это не хронический панкреатит, однозначно. Она постоянная, круглосуточная, то есть боли, так же, как и в желчном пузыре, так же и в поджелудочной железе, они очень изнуряющие, они длительные, они никогда, ой, что-то у меня тут вот заболело, вот буквально 5 минут и отпустила, нет, это не поджелудочная железа. Интенсивность, посмотрите, ваш, это визуально-аналоговая шкала, когда от 1 до 10, она всегда будет больше 5 баллов. Это не та боль, которую вы Вот что-то поболело, пойду там на грядки, пойду поработаю, еще что-то отвлекусь, я не знаю. Нет, так не работает. Она всегда очень прям нарушает эту способность пациента. И она может усиливаться от еды, но не сразу, ну где-то минут 20-30 хотя бы. Здесь вот я вам такой график интересный. Здесь три вида боли. Ринальная колика, то есть это почечная колика. Смотрите, у нее какой вот всегда метающийся пациент, он от отсутствия боли, и тут же вот эта колика идет до максимума. Прям если мы это 0, а это 10 воспримем. Кишечная колика зеленая, она схватила, отпустила тоже. Она очень такая уверенная. Что билиарная колика, что боль от желудочной железы, она выше среднего, и она постоянная, не отличается никогда во времени суток. То есть это всегда один из критериев боли, что желчного пузыря, что пожелудочная, это всегда длительная и очень интенсивная боль.
6: Длительность какая?
1: В случае поджелудочной железы чаще всего больше суток. Прям вот она должна прям болеть. И дальше вспоминаем, что у поджелудочной железы есть две функции: внешняя секреция и внутренняя секреция, экзоэндокринная. Внутренняя секреция — это у нас как раз инсулин, какой мы это пока не обсуждаем. А внешняя секреторная недостаточность — это как раз-таки про симптомы переваривания. Стеатория, что это такое? Это жирный стул. На что жалуется обычно пациент, думая о том, ну, о чем мы можем подумать про стеатарию. Это зловонный стул, это стул, который очень сильно мажется, иногда пациенты говорят, что... И он всегда жидкий, он никогда не бывает оформленный. Он всегда какой-то, кажется, образный, неоформленный, прям водой. Дальше может быть вздутие, метеоризм, потому что на фоне того, что поджелудочная плохо переваривает, вещества, как углеводы, так и жиры плохо усваиваются, и, конечно, до кишечника доходят непереваренные вещества. То есть, по идее, когда у нас 12-перстную кишку попала еда, она сначала обрабатывается у нас желчью, потом она обрабатывается ферментами поджелудочной железы, и это все пошло в кишечник. И оно уже не жир в чистом виде, а он уже расщепленный до микронов, там очень-очень маленькие частички. И уже флора его может обработать, оно может всосаться как надо. А здесь, получается, этого не происходит, потому что никакого переваривания вообще не было. Жир в чистом виде идет в кишечник, отсюда вздутие, метеоризм, газы повышенные, может быть, свободные газы и так далее. Люди с хроническим панкреатитом всегда худеют, потому что, опять же, у них ничего не усваивается, вообще ничего. Они склонны к дефициту массы тела, они склонны к саркопении, это когда уже... За счет того, что энергии никакой не поступает, потому что ничего не переваривается, организм берет белки из мышц, чтобы хоть как-то выживать. И у них ну прям вот мышечная очень слабость, они очень слабые, они двигаются плохо, потому что вот, ну, совсем никакой энергии нету. Дальше есть такой показатель, как эластаза 1, до него тоже дойдем, поподробнее поговорим, он всегда снижен. И сахарный диабет тоже как внутрисекреторная недостаточность спустя 10 лет может быть в 70% случаев. То есть когда уже повреждение есть, тогда да. И самое главное, симптомы внешней секреторной недостаточности начинаются тогда, когда повреждено более 90% поджелудочной железы. То есть поджелудочная железа вот она у нас есть, и представляете, только вот даже на 80% повреждено, она все равно будет тащить все. А здесь вот прям маленечко осталось, и уже начинаются, только-только начинаются симптомы. Это тоже важно запомнить. Кого мы подозреваем? То есть тогда, когда пациент жалуется на постоянную, возникающую боль, в эпигастрии длительную, которую я в критерии боли все сказала, плюсом, то есть боль — это начальная стадия, потом постепенно добавляется внешняя секреторная недостаточность, и там уже будет стеатория и сахарный диабет. Вот это вот сочетание мы должны, конечно, ну, подозревать. Но, конечно, тут не важен очень анамнез. Если пациент приходит и ну, по нему видно, что он склонен к алкоголизму, конечно, я буду об этом в первую очередь думать, если там тем более все критерии сходятся. Если такой интоксикации нет алкогольной, тогда вряд ли это там будет. Но это уже диагностический поиск, это уже врач делает, да, прием. По диагностике. УЗИ брюшной полости – это метод скрининга при неясной боли. Но чаще всего, как я вам сказала, что УЗИ брюшной полости Ростовской области, это уже то, что навозник станет. Начальные признаки вообще даже на КТ их не видно. Это можно только симптоматически предположить. И какие критерии хронического панкреатита, когда мы можем задуматься, не с точкой поставить, людей не может с точкой поставить хронический панкреатит, когда мы можем задуматься, это кальцинаты поджелудочной железы. Кальцинаты это когда было неоднократно острый панкреатит, прям острый, прям с воспалением, прям в хирургии, кого-то прооперировали даже. Вот, вот это воспаление может кальцинироваться, и мы видим как будто бы камушки в поджелудочной железе. Дальше она должна быть увеличенная в размерах, должен быть расширенный проток, новый проток не виден, либо меньше 2 мм. А тут он широкий прям, потому что там ну, плохо все вырабатывается, давление вырастает в протоке, и мы его видим как широкий. И псевдокисты – это опять же исход воспаления. Когда воспаление прошло, ткань ее, например, либо вырезали, либо из-за воспаления она в сильной ткани заросла и образовалась как киста. И самое что главное, диффузное изменение поджелудочной железы – это не хронический панкреатит. Диффузное изменение – это вот мы видим на УЗИ определенную серость вот поджелудочной железы, и она может быть не вот такая, какая она должна быть серая, уже когда ну, как бы взгляд натасканный, она будет ярче. Она просто ярче, но никаких образований, ничего нету. Вот это и есть диффузное изменение поджелудочной железы. И после 40 в любом случае есть поджелудочная, она на ощупь, она очень-очень нежная, она очень мягенькая. И после 40, особенно когда есть факторы риска, она начинает немножко прорастать сильной тканью. И вот эта сильная ткань, она и дает вот эту яркость. То есть это просто, просто диффузное изменение, но это не значит, что есть хронический панкреатит. Основное – это КТ. МРТ и МРПГ – это мы смотрим протоки, в основном тогда, когда есть показания. Там уже много нюансов, не будем вникать, но КТ с контрастом – это в приоритете на хронический панкреатит. Чувствительность 75, то есть вероятность того, что даже я в литературе находила до 90, то есть от 75 до 90, то есть вероятность того, что будет ложный диагноз, он очень маленький, всего лишь 10, получается, 10-25%. Вот, диагноз точкой 95. Специфичность, то, что на КТ врач видит, что это ну, признаки хронического панкреатита с 91% вероятности, что это так. Поэтому как бы это достаточно высокие показатели. И это основные методы, по которым мы можем поставить хронический панкреатит. То есть если по УЗИ мы можем подозревать, либо по клинике, то я выберу скорее КТ для постановки диагноза, чем УЗИ. Ну, тем более, особенно если есть лишний вес, потому что УЗИ, как я уже вам проговорила, из-за того, что поджелудочная далеко очень находится, глубоко, мы не можем нормально не посмотреть. По диагностике. Все помним про прекрасный анализ КПРГ. На него забыли, как запомнили, так и забыли, потому что он сейчас в современной медицине доказательной вообще никакой информации вообще не держит. Он очень сильно зависим от того, что человек съел накануне. И вообще, если по всем правилам в историю этого анализа погрузиться, там в течение 3 дней там нужна такая диета, там очень нужно сильно нагружать себя жирами, белками, углеводами. Но, чтобы вы понимали, там в сутки надо есть 150 грамм сливочного масла. Это, конечно, никто не будет делать. И так надо на протяжении 3 дней. Там, даже здоровому человеку, мне кажется, плохо будет. Поэтому КПРГ, она теряет вообще свою актуальность. И чаще всего, когда пациенты ко мне приходят, я даже не смотрю, потому что информация, наверное, никакой не несет. Но по крови, если вы знаете амилазу или липазу, когда смотрят по крови, это мы диагностируем острый панкреатит. То есть норма у нас до 100 идет амилаза или липаза. Критерий диагноза острый панкреатит – это когда они 2-3 раза выше нормы. То есть когда выше 200 и выше 300. Тогда да, тогда мы думаем, что это острый панкреатит. Но там настолько сильные боли, что чаще всего они в амбулаторную медицину не идут, то есть ну, как в поликлинику на прием, они вызывают скорую. Когда до меня все-таки доходят такие пациенты, они ложатся на кушетку, я не могу даже ультразвуковой датчик приложить к брюшной полости, потому что боли настолько сильные. Еще раз повторю, что боль – это ключевой симптом, и он очень сильный. Это вот ну, не так, что поколола и забыла, это прям очень сильно, особенно острый панкреатит. Поэтому из хронического панкреатита у нас есть прекрасный анализ. Эластаза 1 в крови. Это у нас как раз-таки ферменты поджелудочной железы, которые мы можем в калии посмотреть, как вырабатывается именно вот эта внешне-секреторная функция поджелудочной железы. Она не требует контроля какого-то динамики, в плане того, что если вы начнете вдруг лечиться, что он станет лучше, такого нет. Мы можем только там раз в 2-3 года ее смотреть, если уж совсем какая-то динамика отрицательная, например. Но обычно этого не требуется. И она не зависит от приема ферментов. Сколько бы пациент не принимал ферментов, она не будет меняться.
7: Здравствуйте, Елизавета Сергеевна.
8: Здравствуйте.
7: Вы сегодня провели замечательную лекцию и прямо отвечали на вопросы. Расскажите, как вам участие? Первый раз не участие. Участвуете в гастрошколе и почему вызвались сегодня быть здесь?
8: Нет, участие не первое. Уже на базе мы клиники такие гастрошколы проводили как раз с темой желчекаменной болезни. До этого пару лет назад здесь же в библиотеке на тему гипертонической болезни я тоже вела лекцию. Вызвались, у нас прекрасный коллектив в нашей клинике, гастроцентре, и у нас более такой современный взгляд, конечно, на гастроэнтерологию вообще в целом. Мы очень много обучения проходим, и хочется помочь разобраться, как-то увидеть свою патологию, чтобы это было больше в массах. Мы немножко в таких добровольных началах включим.
7: Спасибо большое, очень интересно. Поэтому пожелаем всем здоровья, следите за своим питанием, рационом. Будьте здоровы, счастливы.
8: Да, будьте здоровы.
7: Как вас зовут?
9: Татьяна Владимировна Сырчина.
7: Сегодня были на лекции про панкреатит. Вот.
9: Вторая, просто я с этим не сталкивалась. Я в школьные годы, у меня девочка одна болела панкреатитом, она все время принимала холосас. Вот ей вот это выписывали. А сейчас же все другое, и медицина другая, все другое.
7: Ну, полезно было?
9: Ну, конечно, что-то новое узнали. Например, про столы диетические, что с 1 по 15 уже не то. Уже что советует врач. Сейчас все по-новому. А мы прислушиваемся к молодежи.
7: Подскажите, вот такая гастрошкола, она чем может быть вообще актуальна для людей? Ведь это бесплатные мероприятия в библиотеке Герцена, где можно задать любой вопрос.
9: Да, а вот это хорошо, что мы задаем любые вопросы, что нас интересует, особенно пожилого возраста. Мне вот 70 лет. И очень я рада, что такие есть это лекции. Мы будем ходить и припроводить, и нам нравится. Но молодежь, у них, они считают, что они молодые, они здоровые. А для нас это хорошо, для пожилых это вообще.
7: Молодые тоже были, задавали вопросы, причем грамотные достаточно. Я много нового на самом деле узнала.
9: Видите, кто заинтересован или кого-то коснулась уже болезнь, поэтому... Нам-то все интересно. Остеопороз мне интересно, вот раз я хромаю. Но мне понравилось. Хорошие девочки. Молодцы. Мы еще придем, пусть только приходят на лекции.
7: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж о встрече гастрошколы в библиотеке имени Герцена. Сегодня нам рассказывали про панкреатит и способы избежать этого заболевания. Подробно на все вопросы отвечала Елизавета Сергеевна Сорокулова, терапевт, гастроэнтеролог и врач-узист. Подобные мероприятия проводятся в библиотеке имени Герцена бесплатно. На летний период гастрошкола уходит на каникулы. Всю подробную информацию можно узнать в библиотеке имени Герцена либо в социальных сетях библиотеки в рубрике «Афиша». А репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга 8 и 10 июля этого года состоится праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Для монастыря в Екатеринбурге этот день именин, главный праздник, говорят сестры обители. Празднику обители Тихвинскую икону и храм украсят множеством цветов. В монастырском соборе святого благоверного князя Александра Невского будут совершены праздничные богослужения. В программе праздника на 8 июля этого года значится на 16:00 архиерейское всеночное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского. Сестры обители приглашают всех приходить на богослужение с акафистом Тихвинской иконе и петь его вместе с хором. А 9 июля этого года в 7:30 утра часы, а в 8 начнется архиерейская божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 10:30 пройдет крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, а по окончании богослужения памятные подарки и угощения для всех. В 12:00 начнется концерт, а также расскажут о монастыре. Ожидается выступление хора «Держава» и пение сестер монастыря. На 13:00 запланирована духовная беседа о благодати Божией и как ее приобрести и сохранить. В 16:00 молебен перед Тихвинской иконой Божьей Матери. Напомню, что Тихвинская икона является списком с чудотворного древнего образа, пребывающего в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. Адрес собора – город Екатеринбург, улица Зеленая Роща, 1, остановка транспорта Декабристов или станция метро Геологическая. Ну и к другим новостям выпуска, они тоже из Екатеринбурга. Впервые опубликована программа праздника «Белого цветка». Напомню, это кульминационное событие одноименного фестиваля и пройдет в уральской столице 28 июня этого года. В программе праздника «Белого цветка» в Екатеринбурге в 115-ю годовщину со дня его основания значится следующее событие. В 9:30 – литургия в соборе Успения, адрес Кирова, 65. В 11 – сбор участников парада колясок, в 12 – молебен и приветствие, в 12:15 – парад колясок, в 12:30 – ярмарки, интерактивные зоны, а в 13:00 – награждение участников и музыкальный фестиваль. В 14:30 начнется танцевальный марафон под названием «Вальс цветов», а в 15:30 праздник завершится. В этом году он пройдет на площади Субботников у Дворца культуры ВИС. Всех пришедших ждут ярмарка, фудкорт. Можно будет приобрести живые цветы. Также будут работать фотозоны, детские зоны. Можно будет напечатать медали и много других активностей для всех членов семьи. Вырученные средства будут направлены на новый проект службы милосердия – Успенскую обитель милосердия для пожилых и немощных. Напомню, что добрая традиция благотворительности и милосердия своими корнями ходит к инициативе царской семьи, основавшей праздник в России в 1911 году. А возрожденный праздник Белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренение в сознании общества традиций благотворительности и милосердия, популяризация семейных ценностей и многодетности, распространение достоверной информации о жизни святой семьи. Возрожденный исторический праздник Белого цветка в Екатеринбурге впервые прошел 3 июня 2021 года на площади у храма Памятника на Крови. А в 2024 праздник Белого цветка вернулся на историческое место – к храму-часовне Святой Екатерины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Потом излад на службу человеком, извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастить и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польского.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, Мария! Приветствую нашу аудиторию!
1: Последние годы принесли православной церкви не только новые возможности для проповеди, но и серьезные испытания репутации. Особняки митрополитов, скандальные отставки, обвинения в домогательствах и финансовых махинациях, ну и много еще чего, что вышло в публичное поле. И верующие люди, привыкшие видеть в священнике молитвенника и наставника, сталкиваются с болью и разочарованием от того, что у престола в очередной раз стоит не тот человек. Но, с другой стороны, и вопросы журналистов тоже никак игнорировать нельзя. Поэтому сегодня предлагаю поговорить о том, насколько и в какой мере эти скандалы подрывают доверие к церкви, к ее репутации, и можно ли критиковать священноначалие и при этом оставаться благочестивым христианином. Вот с этого вопроса, пожалуй, батюшка, и начнем.
2: Да, Мария, интересная, горячая тема, давайте порассуждаем. Ну, прежде всего, нужно сказать следующее. Когда мы видим, что какие-то люди церкви или представители священства, духовенства откровенно грешат, что же делать? Ну, во-первых, есть очевидная истина. Грехи представителей церкви — это не грехи церкви как тела Христова. Это грехи против церкви. Соответственно, если какой-то человек, мирянин или священнослужитель, явно грешит и явно недостойно, вызывающе даже себя ведет, он грешит против самой Матери Церкви. Это очень важно понимать. Вот давайте приведем простой пример. Учителя математики поймали на каком-то страшном преступлении. Например, он употребляет наркотики и втюхивает детям эти наркотики. Значит ли это, что математика — ложная наука? Значит ли это, что теперь все учителя математики — такие мерзавцы? Ну, конечно же, нет. Врача поймали на торговле органами, на черном рынке. Ужас! Значит ли это, что медицина — это ложь? Ну, конечно, нет. Значит ли это, что мы больше никогда не будем обращаться к врачам, потому что они все негодяи? Ну, разумеется, нет. Мы четко отделяем. Есть наука, есть медицина, есть врачебное дело, есть служение людям через это самое лечебное, врачебное дело. А есть отдельные представители врачей, которые, когда поступают вот так недостойно, можно сказать, бросают тень на всех людей в белых халатах, но тем не менее они грешат против медицины, против врачебной этики. Это не грехи самих врачей как таковых, это не грехи медицины. Это грехи, это падение, это страшные злодеяния отдельных представителей этой профессии, этого служения, не побоюсь этого слова. Вот, то есть здесь нужно разделять. Если грешит священник или мирянин, это не значит, что православие не является истиной. Нужно же четко отделять. В людях мы можем разочароваться, а в Боге и в истине разочароваться не можем. Давайте вспомним самую-самую первую церковь. Это же ближайшие ученики Христа. 12 человек. Один из них был предатель, который пошел и за 30 серебряников предал своего божественного учителя и спасителя. А кто-то из ближайших учеников отрекся от спасителя, но потом покаялся. Вспоминаем сразу первоверховного апостола Петра. То есть смотрите, какие разные есть пути. Один согрешил против церкви. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Иуда продал своего учителя? Ну, конечно же, нет. Значит ли это, что апостольство провалилось, если апостол Петр не устоял на вершине вот той истины, которую открыл нам Господь? Нет, он пал, но потом всей своей последующей жизнью он и не то что даже загладил свою вину перед Господом нашим Иисусом Христом, искупил свой грех. Он стал одним из двух первоверховных апостолов, которые наипаче потрудились в деле проповеди учения Христова. То есть здесь очень важно сразу отделить церковь и люди церкви. Люди церкви вообще в целом и люди церкви, которые грешат. Потому что когда мы совершаем страшное злодеяние, мы сами как бы вырываем себя из живой ткани церкви и грешим против нее. Вот это очень важно понимать. Давайте еще раз будем помнить тот пример. Если грешит врач каким-то преступлением, не значит, что медицина ложь и все врачи плохие. Наконец-таки, если поймали какого-то там чиновника, если поймали представителя каких-то силовых структур на взятки, ну простите, когда нам будут стучаться в дверь какие-нибудь злоумышленники, воры, грабители, негодяи, хулиганы, что мы будем набирать? Какой номерок? Мы будем набирать номер полиции. Нравится, не нравится, но выхода нет. Нужно звонить в правоохранительные органы, ведь там работают достойные люди. Да, там есть, как и в любом другом деле, те люди, которые грешат, те люди, которые совершают преступления и порочат честь своего мундира. Но там есть и добросовестные дружины. Вот. И когда мы набираем номер врача, скорой, набираем номер полиции, почему? Нам надо. У нас болит, у нас проблема, у нас горит. А когда мы критикуем церковь, вот этот священник сбил кого-то там на машине или не бог весть что еще. Поэтому я в церковь не пойду. Но подождите, этого учителя математики поймали с наркотиками, я больше своего ребенка вообще в школу не отдам. Этого врача поймали, я больше лечиться не буду. Этого, значит, силовика поймали, я больше заявления не пойду писать, если кто-то на меня наехал. Ну нет, конечно, пойдете. А почему в церковь не пойдете? А потому что не нужно. Потому что Бог не интересен как таковой, поэтому и искушаемся, и соблазняемся конкретными вот представителями церкви. Вот. Не нужно также забывать, что есть церковь как тело Христово, как совокупность Бога откровенных истин, как собрание истинно истово верующих людей, а есть церковь, можно сказать, это церковь с большой буквы, а есть церковь с маленькой буквы, как некая структура. Они соотносятся друг с другом, но иногда человеческий элемент в церкви начинает безобразничать, пакостить, бедокурить, и он сам, как мы сказали, немножко отделяется вот от этой церкви с большой буквы и вроде как бросает на нее тень, но тень по-настоящему на нее бросить нельзя, потому что главой церкви является кто? Господь наш Иисус Христос. И если рыба гниет с головы, то наша рыба, пардоньте за такой образ, никогда не сгниет. Да, потому что сам Господь сказал, врата ада не одолеют церковь до конца времени. Почему? Потому что главой церкви является сам наш Спаситель Господь. Вот это очень важно понимать.
1: Да, вы абсолютно правы в том, что действительно нужно разделять православие как вероучение, как истину, и церковь как организацию, в которой работают тоже люди. Но вот в чем нюанс. К представителям некоторых профессий у нас все-таки завышенные ожидания, например, как от врачей, спасателей, священников, ну и некоторых других специальностей. И когда мы говорим о том, что священник или врач стал фигурантом какой-то темной истории или уголовного дела, это все-таки сильнее бьет по доверию к той или иной организации. Да, конечно, при этом глупо говорить о том, что если врач украл что-то у пациента, то в больницу я больше не пойду. Но с другой стороны, у каждой организации ведь есть определенные критерии отбора для того, чтобы понимать, может ли человек работать в этой организации, достоин ли он вообще нести вот это вот гордое звание сотрудника. Значит ли это, что у церкви есть проблемы с фильтрацией тех, кто хочет стать священником, проблемы с отбором?
2: Нет, нет, в церкви, как в системе, сбоя никакого нет. Вспоминаем как раз первую церковь в лице апостолов. Есть свобода воли человека. Мы не роботы, мы не алгоритмы, мы не киборги, мы не искусственный интеллект, который вот принял что-то, какой-то алгоритм, и отрабатывает его от и до. Ничего подобного. Мы свободные люди, и Господь нам дал эту свободу. А свобода — это великое бремя. Великое бремя. Потому что если бы у нас этой свободы не было, мы бы превратились просто в механизм, который вот завели курочку ключиком стальным, и она тук-тук-тук-тук-тук ходит и клюет. И так и мы ходим и творим добро, якобы. Но добро является добром только тогда, когда оно выбрано через свободную волю. Вот это очень важно, братья и сестры, понимать. Господь, как пишет об этом Владимир Николаевич Лоский, очень яркий, видный православный богослов 20-го столетия, Господь знал этот колоссальный риск, когда Он творил человека, но пошел на этот риск, потому что Он хочет, чтобы человек, как образ и подобие Божие, имел возможность вечной и благой жизни в единении с самим Создателем. И Он не просто пошел на этот риск, а посмотрите, Он предложил и путь спасения. Его самого ко кресту прибили те люди, из которых Он планировал делать первую церковь. Ведь они сами кричали сначала «Осанна, благословен грядимо имя Господне», когда тот входил в Иерусалим. А через несколько дней что они кричали? «Распни, распни его». Что это значит? Не нужно было проповедовать? Но посмотрите, из этих людей собралась первая христианская община, собралась первая церковь. Собрались апостолы, ученики, 12, 70, потом несколько сотен, несколько тысяч. И пошло, пошло, пошло. Были ли среди этих людей недостойные? Да, конечно, конечно. Но значит ли это, что достойные теперь тоже, ну, получается, могут быть обвинены в их преступлениях? Нет. Давайте вспомним даже Ветхий Завет. Там были священники, которые были ревностными служителями богооткровенной ветхозаветной религии. А были и те люди, которые постоянно безобразничали, пакостили. Об этом вот говорится как раз в некоторых книгах Ветхого Завета. Что брали что-то к себе, приставали к людям, вымогали у других людей. И как с ними Господь поступил? Он истребил их за недостойное поведение, за страшное поведение. Кто-то приходил к священнослужению в недостойном виде, тоже был попален, тоже был истреблен. То есть Господь, Он на все это смотрит. Дело в том, что божественная правда карает не быстро. Вот это сложно нам понять, но она обязательно приходит. Господь долго терпит, Он смотрит и пытается избежать вот такого подхода, что четко математика какая-то была, да, как некая замкнутая схема электрическая, реле. Нажал кнопочку, чик, замкнуло и покарало. Нет, тогда все бы видели, и тогда для свободы воли, для веры не было бы уже пространства. Это был бы какой-то вот такой закон, Оман, Ньютон, не знаю чего. Делаешь правильно — пряник. Делаешь, поступаешь плохо — кнут. Ну, где же здесь вера, где же здесь свобода? Было такое фантастическое произведение, в рамках которого, ну, там описывается, астронавты полетели к дальним каким-то пространствам, да, к дальним звездам, и они выпали из жизни на Земле. Прилетают они на Землю обратно, а за это время жизнь потрясающим образом изменилась. И они не могут встроиться в этот новый порядок, в это новое общество. Они смотрят и не понимают, что происходит. День, два, три. Они выпадают из этого социума. И тогда один к другому обращается. «Слушай, а ты не понимаешь, что что-то произошло, что мы даже не можем сюда обратно встроиться? Что здесь такое? А ты еще не понял?» — вопрошает второй. «Нет, посмотри». И открывается потихонечку сюжет. В то время, как они там бороздили просторы Вселенной, на Земле изобрели прививку там, или таблетку от зла. А чик, и человек уже не может грешить. И говорит: «Это же не рай, они, это же ад, потому что они добрые не потому, что этого хотят, а они добрые, потому что они так запрограммированы». А это значит поздравить там свою маму с ее днем рождения, с днем матери, подарить ей цветок. Это не я сделал такой выбор. Это не я поприветствовал всех сегодня домочадцев «доброе утро». Это не я уступил дорогу. Это не я не ругаюсь, не матерюсь. Это не я плачу налоги, все до последней копейки выношу мусор и так далее. Эта программа во мне работает такая. И говорит, то, что должно было превратиться в рай, обернулось настоящим адом, потому что у человека убрали свободу. И Господь знал об этом во всем. Он мог в своей вот церкви устроить так, чтобы все ходили, что называется, иже херувимы. Но тогда убивалась бы свобода. А убивается свобода, убивается человек. Он превращается в какой-то механизм, в какой-то алгоритм, компьютерную программу. А если убивается свобода, любви нет. Нет любви, нет свободы, нет человека. И получается, весь мир творился непонятно для чего. Господь все это премудро устроил. Помним притчу. Есть пшеница, а есть и плевелы, то есть сорняки. И растут они на одном и том же поле, братья и сестры. И тогда жнецы спросили: может быть, мы пойдем и вытаскаем эти плевелы, сорняки, выпалим это поле? Что Господь сказал? Не трогайте, чтобы, вытаскивая сорняки, вы не вытащили и пшеницу. Пусть зреют до того дня, когда наступит суд. И тогда соберем одно и другое, разделим, пшеницу соберем в житницу, а плевелы сожжем. Так вот, так же и в церкви, братья и сестры, есть добрая пшеница, которая растет и принесет свой плод. И рядом вот тут же в этой же среде есть плевелы, есть сорняки, которые иногда пытаются забить пшеницу, которые бросают на нее тень, которые сами провоцируют, чтобы пришли и вытаскали все. И их, и колосья пшеницы. Но Господь говорит: нет, оставьте. Мне отмщение и аз воздам. Вот эта притча о пшенице и плевелах, то есть сорняках, очень важная для нас тема. Посмотрите, как Господь делает. И там они одинаково растут. Одно пытается мимикрировать, одно пытается маскироваться под другое. Но Господь их не трогает ровно до страшного суда. Поэтому, когда нам захочется кого-то судить, рядить, и, мало того, не просто судить отдельный колосок, ну, сорняк и сорняк, а мы сразу все поле начинаем судить. Выжечь напалмом все поле. Раз один священник попался на какой-то гнусе, всех священников под корень. Вот так быть не должно. На поле растет и пшеница. Да помните как? Если среди 10 9 виноваты, а один не виноват, казнить никого нельзя, пока мы не выясним, кто все-таки тот самый виноватый. Этим принципом руководствовался и наш благоверный великий князь Александр Невский. Ну, казалось бы, ну, княже, давай всех 10 и вмиг крамолу изведем, говорили ему его советники. Подождите, но среди этих 10 есть один верный. Сейчас мы будем казнить 9, и он попадет под раздачу. Казнить нельзя. Вот мудрый принцип, понимаете? Если есть шанс, что среди них хоть один истинный, достойный, а не предатель, не трогай.
1: А вы правда считаете, что в церкви, как в организации, вот я сейчас подчеркну, да, я имею в виду именно церковь как организацию, как административную единицу, нету никаких проблем? А если они есть, то можете ли вы какие-то из них озвучить?
2: Я думаю, для того, чтобы понять, какие есть проблемы в человеческом элементе церкви, можно просто открыть браузер и полистать соответствующий ресурс. Но в конце концов, не буду я работать прокурором даже против, значит, человеческой составляющей нашей церкви. Эти проблемы все известны. Я их никоим образом не отрицаю. Наоборот, в том образе, который я предложил, содержится как раз и намек. Есть на поле с пшеницей плевелы? Ну, конечно, есть. Есть среди нас недостойные? Ну, конечно, есть. А я сам достойный? Большой вопрос, братья и сестры. Большой вопрос. Смотря с кем сравнить. Если мы будем сравнивать себя там с тетей Мотей, с дядей Петей, вот, это один расклад. А если будем со святыми, со Христом, совершенно другой. Вот поэтому проблемы есть. Отрицание, слепое отрицание проблем — это не выход. Конечно, мы все их признаем. Я, кстати, даже вот лично не встречал ни одного священника, который бы сказал: нет проблем, все идеально. Ну, такого нет. Все эти проблемы известны. Это проблемы человеческого фактора. Человек не сможет справиться с собой. Человека несет. Человек не справляется с искушениями, с соблазнами. Человек сам становится этим самым соблазном. Вот что жутко. Так дьявол с нами работает. Он не просто хочет нас уловить, а он хочет, чтобы через нас зло дальше шло и распространялось. Как раз можно говорить о проблемах, но давайте, если это проблема вот сорняка, будем говорить о проблеме сорняка. Это человек недостойный. Кошмар, как он себя так ведет? Да, уж высший пилотаж — это отделить грех от грешника. Давайте оценивать поступок, давайте оценивать действия, давайте оценивать поведение, но не будем сразу как бы обнулять всего человека. Раз он вот на этом попался, все, все, что он до этого говорил, делал и думал, все сразу под ноль, все ложь и обман. Ну, это же не дело. Поэтому так быть не должно. Так быть не должно.
1: То есть христианин может и должен критиковать, обсуждать, анализировать, как-то обдумывать то, что происходит в церкви. И ни в коем случае он не должен руководствоваться принципом того, что да я тоже грешен и вообще не мне судить.
2: А христианин имеет право оценивать, а христианин имеет право рассуждать, христианин имеет право анализировать. Но что? Конкретные факты, поведение, поступки, действия, ситуацию. Вот это как у нас, как у разумных, мыслящих людей, это право никто и не собирается отнимать. Но мы предупреждаем, что сдержаться, да, от огульного такого обвинения, от подхода, когда мы под одну гребенку сразу загребаем всех и вся. Да, хотите рассуждать? Рассуждаем. Я тоже рассуждаю. Что-то мне не нравится, я анализирую, почему так получилось. А почему вот здесь-то? Мне кажется, здесь перегиб. Мне кажется, здесь перекос. Но я в своей аналитике, когда рассуждаю с другими мирянами, священнослужителями, с паствой, я избегаю вот этого подхода, когда пытаюсь гиперобобщить. Раз, вот здесь такая проблема, у этого дерева, значит, ветка какая-то иссохла, заболела, все дерево под корень, и корень вытащим и сожжем. Нет, сначала давайте веточку. Веточку отсечем, может быть, это яблоня или что там, будет еще плодоносить. Но давайте мы не будем. Если одна ветка заболела, весь сад, весь огород сверху с самолета польем каким-нибудь напалмом и выше. Но так же не делается. Поэтому да, рассуждаем, думаем, взвешиваем, анализируем, но не скатываемся вот в это гавканье, когда вот под замес попадают абсолютно все и вся.
1: Вот про осмысление давайте тоже поговорим. Если говорить про тот публичный образ церкви, который сложился по печатным материалам в СМИ. С одной стороны, понятно, что писать о хороших священниках, которые помогают, честно служат, воспитывают детей и так далее, неинтересно и скучно. У прессы есть свои законы, им нужны громкие заголовки, им нужно, чтобы материалы читали, там много факторов, это и финансовая, и экономическая сторона, это все понятно. Но, с другой стороны, они ведь тоже делают свою работу и делают ее хорошо. Они доносят информацию до читателя. И, конечно же, часы патриарха вспоминаются, как один из ярких примеров. Ну и недавний скандал с митрополитом Илларионом тоже нельзя не вспомнить. Вот как вы читаете подобные новости? Каков ваш взгляд, ваш угол зрения, ваши призмы, да, через которые вы пропускаете эти новости? Какими критериями вы руководствуетесь, когда видите тот или иной заголовок в СМИ, который связан вот с церковью?
2: Ну давайте про эти пресловутые часы, это какой-то кошмар. В общем, сколько уже лет прошло, но этот жупел до сих пор сыпется. Но давайте разберемся. Еще древние отмечали, каждый из нас стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем он печется, что его волнует. Мы как-то уже с вами говорили, что человек недалекий, он обсуждает других людей, он обсуждает их наряды, он обсуждает их там часы, машины, поездки, путевки и так далее. А человек мудрый, он обсуждает идеи, он обсуждает главное. И тот человек, который обсуждает идеи, за ним будущее. За ним будущее. Если наш потолок, если наш горизонт — это наручные часы или, значит, современные телеги на четырех колесах, то бишь наши авто, ну вот цена нас, как мыслящих людей. Все дальше мы не пошли. Хотим мы этого? Ну, согласны мы с этим? Ну, ради бога, давайте будем топтаться на этом месте. Очень интересно, очень вкусно, очень сочно. Ну, сколько ж можно месить-то воду в ступе, это я не совсем понимаю. Что касается там последнего скандала про митрополита Илариона. Дело в том, что атака на церковь идет с самых разных сторон. Политическую повестку нельзя снимать со счетов. Вы понимаете, да, мы все знаем, какая сегодня ситуация, какие сегодня взаимоотношения между нашей страной, Европой, что происходит там в Венгрии, что происходит в Чехии и так далее. Что стоит человека дискредитировать? Что стоит ему подбросить? Что, такого не было, что ли? Мы что, не знаем, как это все легко делается? Да посмотрите, как это уже миллиард раз описано и в литературе, и в газетах, и в кино. Когда людям подбрасывают, подкладывают, что только им не делают. И с виду картинка смотрится ну, так убедительно. И хочется сразу, да, как человек с бульвара Капуцинов, достать свой, значит, револьвер и начать палить прибывающий поезд на экране. И достать там яйца, помидоры и закидывать это все. Но именно на это нас и провоцируют. Посмотрите на этих святош. Вот они какие. Значит, у них там что, кокаин, героин, я не знаю, с чем поймали. На самом деле была нехитрая операция проведена. Подложили, поставили своего человека, поймали, сфотографировали, опись протокол. Все прекрасно. Вот стоило человеку поменяться на руководящем посте. Быстренько все сделали. А почему так, например, захотели сделать? А может быть, этот человек церкви служил не только церкви и Отечеству? Может быть, он там представлял наши интересы? И наоборот, часто бывает, чем человек порядочнее, тем больше его пытаются измазать. Я сейчас не говорю конкретно про этот случай, про эту ситуацию. Но, например, человек всегда был чист на руку. Вот никогда не брал никаких, значит, взяток, никакой лихвы и так далее. Некоторые захотят из него сделать обервора. Скажут: ага, ты такой правильный, такой порядочный. Сейчас мы так обстряпаем, что все будут кричать: это и есть вор, обервор. И очень быстро все это стряпается. Вот поэтому, когда что-то нам демонстрируется, когда показывается какая-то картинка броская, нужно подумать, а зачем мне ее показывают? С одной целью. Хотят вызвать какую-то эмоцию, хотят вызвать какое-то умонастроение, хотят меня на что-то спровоцировать. А вот дальше начинается критическое мышление, дальше начинается наша аналитика. То есть мы как вот находимся в замке, подняли подвесной мост, и то, что мне не нужно, я так просто внутрь не запущу. Вот поэтому, когда раздается очередной скандал, первое, что мы должны сделать, это включить нашего внутреннего критика, включить критическое мышление. Потому что церковь-то с маленькой буквы, мы все гораздо критиковать. Вот тут критика включать не нужно. Под раздачу попадут все и вся. Тут мы готовы, значит, работать прокурором, следователем, кем угодно. Тут нас дополнительно стимулировать не нужно. Но когда требуется включить внутреннего критика, чтобы стать адвокатом священства или церкви, вот с этим большие проблемы. Поэтому будем осторожны. А как себя вести, например? Есть разные стратегии. Я вот сколько ни выступал перед студентами, перед разными аудиториями. В зависимости от того, кто перед тобой, нужно найти подход. Самое худшее, что мы можем сделать, братья и сестры, как ни парадоксально, это начать оправдываться. Потому что через все эти медийные вбросы нас и хотят поставить в позицию оправдывающихся. Потому что есть древняя мудрость. Правый не доказывает, правый не оправдывается, оправдывающийся не прав априори. Раз оправдываешься, значит рыльца в пушку. Поэтому если ты будешь говорить: ну вы понимаете, это все враки, да мы не такие, мы на самом деле хорошие, нас оболгали, нас оклеветали, та-та-та-та-та. Если вот так мы будем говорить с людьми нецерковными, им того и нужно. Все оправдывается, батюнечка, оправдывается. Значит, действительно защищает там своих коллег по цеху. Давайте не будем, запомним это. Правый не оправдывается, оправдывающийся всегда не прав. Что же делать? А вот здесь по ситуации иногда помогает юмор. Вот поверьте мне, особенно в молодой аудитории. Я сейчас не буду набрасывать какие-то отдельные вещи, которые бывают очень хорошо разряжают атмосферу с молодыми людьми. Ну, что-то по типу там, когда начинается разговор о очередных там часах, игрушках, погремушках, можно сказать: ну, конечно, крестьяне же любимые дети Божьи. А у любимых детей должны быть лучшие игрушки. Ха-ха-ха, все, значит, посмеялись, проблему сняли, дальше обсуждаем конструктив. А если человек начинает, ну, вот как-то пытаться сжаться, значит, зажиманничать, все. Ну ладно, послушаем тебя в другой раз, скажут ему. Потому что нас изначально хотят поставить в позицию школьника младших классов у доски, у которого не выучены уроки, у которого трясутся коленки, и он что-то там благочестиво блеет у этой самой доски. А перед ним, значит, строгая Марья Ивановна будет его оценивать. Ну давай, давай, расскажи-ка мне, как у вас там все устроено на вашей внутренней кухне. Вот это не работает. Иногда нужно даже подыграть нашим оппонентам. Мы видим, например, явно провокатор. И вот тебя лично обвиняют. Да я знаю, пишут, например, в личку. Я знаю, какой ты. Да ты поп, толоконный лоб. Телетели тролливали, что можно сказать? Конечно, конечно. Да вы даже не знаете. Просто на самом деле вы, если бы вы узнали все обо мне, вы бы поняли, что ваше нынешнее представление — это еще только цветочки, а гораздо хуже, чем вы думаете. Иногда это вызывает шок. А человек парадоксальным образом, как бы его провокация проваливается. Он думал, что ты будешь оправдываться, а ты вот так. Ну, конечно, гораздо хуже, чем ты думаешь. Все, он стоит и не знает, что ему делать. То есть такая стратегия или тактика тоже есть. И вот таких вот направлений, векторов движения очень много. Ну, пусть юмор, провал провокации. Иногда бывает, ну, нужно разобрать аналитически строго. Давайте, давайте, давайте, друзья мои, пусть сейчас пыль уляжется, пусть эмоции мы раздувать не будем. Давайте анализировать факту. И дальше ты с ними четко разбираешь, как Шерлок Холмс, факты. Такой подход тоже конструктивный. Пусть каждый из нас выберет ту тактику, которая удобна и подходит для него. Но блеять и оправдываться, как описавшийся малыш, не нужно. Это нам не подходит.
1: Ну и последний вопрос. Вот как все-таки совместить евангельскую любовь к церкви и требовательность к тем, кто стоит у престола?
2: Ну, это как раз очень легко сделать. Если мы любим Матерь Церкви, А церковь, мы сказали, это прежде всего сам Господь, это Его заповеди, это Его повеление, это тело Христово, то все мы, входящие в церковь, должны применять к себе высокую нравственную планку. И община, она же смотрит на своего пастыря, она хочет, чтобы он ревностно совершал свое служение. Ведь люди же не йоты. Если они видят, что их священник, там, настоятель, пастырь не соответствует этому облику, начинают разбегаться. А если наоборот, вокруг священника собираются люди, паство умножается, значит, они доверяют этому человеку. А он ведь перед ними бывает по 15-20 часов в сутки. Бывает и такое. Ездит, например, какие-то поездки. Они видят его семью, его матушку, его детей. Они видят, где он живет. Соответственно, не нужно думать, что наши матери нарожали идиотов. Нет, люди прекрасно понимают все. И если их что-то не устраивает, они голосуют ногами. Кроме того, есть древний инструмент, который заповедан еще там апостолами, святыми отцами, вселенскими соборами. Если мы видим, что на приходе творится какое-то беззаконие, у нас есть законный орган, у нас есть правящий архиерей, к которому мы можем апеллировать. Владыка, разберитесь, такое происходит. И православный архиерей, изучив дело, он разберется в нем и вынесет свое решение. Если священник не прав, последует прещение. Если все это наветы и клевета, то мирянам будет сказано: вы не разобрались в ситуации. У нас есть, наконец, наш представитель русской церкви, святейший патриарх. Есть патриархия, и туда поступают разные сигналы как раз о том, что происходит в епархиях, что происходит на местах. И святейший в этом всем разбирается. Есть и управделами, есть, значит, соответствующие комиссии, органы, которые изучают там, сотни, тысячи этих сигналов, жалоб, предложений, комментариев и так далее. То есть есть нормальные конструктивные механизмы. Ну, помните, что сам Господь сказал: «Аще брат твой не прав, скажи ему об этом». Ну, вы видите, что человек грешит. Кротко, с любовью попытайтесь разобраться с ним наедине. Поняли? Это все бесперспективно. Скажите другим людям, двум или трем, чтобы при устах двух или трех стала всякая истина. Ну, например, сказали другим священникам, двум или трем, там, мирянам в том числе. Они попытались с этим человеком выяснить ситуацию. Он ни в какую. Нет, я прав, и все, вы все врете. Скажи тогда, наконец, церкви, то есть полноте церковной, то есть есть церковный орган, наконец, правящий архиерей, там соответствующие комиссии, вот, которые разберутся. И если, например, этот человек не послушался своего правящего архиерея, что с ним бывает? Он бывает запрещен в священнослужении. То есть владыка разобрался и понял, что человека несет. Его срочно нужно посадить пока на скамейку, что называется, запасных. Может быть, он одумается. Но не сразу же надо на кол всех сажать, правильно? Да. А вот потом одумается и вернется к престолу Божию. То есть есть конструктивный подход, когда мы разбираемся по Евангелию, значит, сначала наедине, потом в присутствии других, а потом обращаемся к церковным органам, прежде всего к правящим архиереям или к нашему святейшему, соответствующей комиссии, органам и так далее. А есть деструктивный подход. Это когда мы, посмотрев какой-то ролик в интернете, все, готовим корзину с тухлыми яйцами, готовимся закидывать и начинаем поливать всех из шланга побоями. Вот этого быть не должно.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго!

0: В Екатеринбурге 21 час.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Сестры Новотихвинской обители приглашают на праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. В Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре города Екатеринбурга 8 и 10 июля этого года состоится праздник в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы. Для монастыря в Екатеринбурге этот день именин, главный праздник, говорят сестры обители. Празднику обители Тихвинскую икону и храм украсят множеством цветов. В монастырском соборе святого благоверного князя Александро-Невского будут совершены праздничные богослужения. В программе праздника на 8 июля этого года значится на 16:00 архиерейское всеночное бдение в храме святого благоверного князя Александра Невского. Сестры обители приглашают всех приходить на богослужение с акафистом Тихвинской иконе и петь его вместе с хором. А 9 июля этого года в 7:30 утра часы, а в 8 начнется архиерейская божественная литургия в храме святого благоверного князя Александра Невского. В 10:30 пройдет крестный ход с Тихвинской иконой Божьей Матери, а по окончании богослужения памятные подарки и угощения для всех. В 12:00 начнется концерт, а также расскажут о монастыре. Ожидается выступление хора «Держава» и пение сестер монастыря. На 13:00 запланирована духовная беседа о благодати Божией и как ее приобрести и сохранить. В 16:00 – молебен перед Тихвинской иконой Божьей Матери. Напомню, что Тихвинская икона является списком с чудотворного древнего образа, пребывающего в городе Тихвине. По преданию, это одна из икон, написанных святым апостолом и евангелистом Лукой. Адрес собора – город Екатеринбург, улица Зеленая Роща 1, остановка транспорта Декабристов или станция метро Геологическая. Ну и к другим новостям выпуска, они тоже из Екатеринбурга. Впервые опубликована программа праздника «Белого цветка». Напомню, это кульминационное событие одноименного фестиваля и пройдет в уральской столице 28 июня этого года. В программе праздника «Белого цветка» в Екатеринбурге в 115-ю годовщину со дня его основания значится следующее событие. В 9:30 – литургия в соборе Успения, адрес Кирова, 65. В 11:00 – сбор участников парада колясок, в 12:00 – молебен и приветствие, в 12:15 – парад колясок, в 12:30 – ярмарки, интерактивные зоны, а в 13:00 – награждение участников и музыкальный фестиваль. В 14:30 начнется танцевальный марафон под названием «Вальс цветов», а в 15:30 праздник завершится. В этом году он пройдет на площади Субботников у Дворца культуры ВИС. Всех пришедших ждут ярмарка, фудкорт, можно будет приобрести живые цветы. Также будут работать фотозоны, детские зоны. Можно будет напечатать медали и много других активностей для всех членов семьи. Вырученные средства будут направлены на новый проект службы милосердия – Успенскую обитель милосердия для пожилых и немощных. Напомню, что добрая традиция благотворительности и милосердия своими корнями ходит к инициативе царской семьи, основавшей праздник в России в 1911 году. А возрожденный праздник Белого цветка в Екатеринбурге – это ценный опыт исторического и духовно-нравственного просвещения, укоренение в сознании общества традиций благотворительности и милосердия, популяризация семейных ценностей и многодетности, распространение достоверной информации о жизни святой семьи. Возрожденный исторический праздник Белого цветка в Екатеринбурге впервые прошел 3 июня 2021 года на площади у храма Памятника на Крови. А в 2024 праздник Белого цветка вернулся на историческое место – к храму-часовне Святой Екатерины. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на назело, ниже помяни беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавенны от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои, все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобивай меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидим делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в нащисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющие меня враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь мне кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави мне, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, со безначальным Твоим Отцем,

и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешь души истины, умилосердися и помилуй грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горей скота вольно мои грехи невольные, ведомые и неведомые, я же от юности от ноги злый, и я же суть окнакствие и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или различахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй меня, творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави меня, и отпусти, и прости меня, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный, и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мне на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстание телесного,
дашь нам целомудренно пожить и делать словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия ко мне нагонечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, покаяние прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстоя небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живы быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукаво деяние, и получите блаженце Твоя, на Тя, Бо Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды аще каюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по чеси по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, ангеле Христов, хранителю мой святый, и покровителю души и тела моего,
сями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукаста противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших, да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святою Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче,
благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, яже ко спасению прошение и жизнь вечную, в немощи суще пости и исцеление даруй, иже на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им яже ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови.

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Песнь восхождения. Псалом 121. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. Стояли стопы наши во дворах твоих, Иерусалим. И Иерусалим строится вновь, и теснятся дома в городе. Ибо туда, по откровению, полученному Израилем, вошли племена колена народа Господня прославлять имя Его». Ибо там воздвигнуты престолы для суда, престолы в доме Давидовом. Просите о мире и Иерусалиму, и да будет изобилие благ у любящих Тебя, Боже. Да будет мир в твердыне Твоей, изобилие в чертогах Твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорил я «Мир Тебе». Ради дома Господа Бога нашего возжелал я благ Тебе. Песнь восхождения. Псалом 122. «Возвел я очи мои к Тебе, живущий на небесах, как взирает раб на руку господина своего, как взирает рабыня на руку госпожи своей, так и наши очи устремлены ко Господу Богу нашему в надежде на милость Его. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо много унижений испытали мы». Но больше всего потерпели мы поношения от богатых и унижения от гордых. Песнь восхождения. Псалом 123. «Если б не был с нами Господь, да скажет Израиль, если б не был с нами Господь, когда люди восстали на нас, они поглотили бы нас живыми, когда хлынула их ярость на нас, воды бедствий потопили бы нас». Но душа наша преодолела поток. Преодолела душа наша воды стремительные. Благословен Господь, который не дал нас на растерзание врагам нашим. Душа наша, как птица, избавилась от сетей вражьих. Порвались их сети, и были мы спасены. Помощь наша — имя Господа, сотворившего небо и землю. Песнь восхождения. Псалом 124. «Надеющиеся на Господа, подобны горе Сиону, не поколеблются вовеки те, что живут в Иерусалиме. Горы осеняют их, и Господь осеняет людей своих отныне и вовеки. Ибо не дает Господь грешникам власти над праведными, да не протянут праведные рук своих к беззаконию. Даруй, Господи, благо тем, кто добр и праведен сердцем, а людей развращенных и творящих беззакония покарает Господь». Мир Израилю. Песнь восхождения. Псалом 125. «Когда возвратил Господь из плена сынов Сиона, как мы были утешены! Тогда исполнились радости уста наши, язык наш — веселье. Тогда говорили народы: великое сотворил с ними Господь! Великое сотворил с нами Господь, и мы возвеселились! Возврати, Господи, всех пленников наших, как потоки, гонимые ветром южным. Сеявшие слезы пожнут радость, уходившие в плен плакали и роняли, как семена, слезы свои, а те, кто вернется, придут в радости и пожнут урожай».

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Русской Православной Церкви создадут платформу для системной работы с людьми в трудной жизненной ситуации. Проект Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению под названием «В храм пришел проситель» стал победителем второго конкурса фонда президентских грантов этого года и получил финансирование. Проект направлен на выстраивание на приходах Русской Православной Церкви системной и структурной работы с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию и обратившимися за помощью в храм. Помощь в рамках проекта получают как сами приходы, которые занимаются работой с просителями, так и обращающиеся с просьбами в храм люди. В работу с ними будут включены операторы горячей линии церковной социальной помощи, а также кураторы федеральных округов и представители приходских социальных служб. Синодальный отдел по благотворительности будет выполнять функцию единого общецерковного центра, который координирует данную деятельность в церкви. В рамках проекта запланированы не менее 10 выездов специалистов в регионы. Также для участников проекта будет проведен ряд обучающих мероприятий с привлечением профильных специалистов. Но и к другим сообщениям выпуска. Иконописцы из ПСТГУ полностью воссоздали иконостас сгоревшей Успенской церкви в Кондопоге. Иконы Успенской церкви, уничтоженные огнем в августе 2018 года, восстанавливал коллектив художников Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве. Напомню, в августе 2018 года в результате бессмысленного поджога был практически уничтожен один из самых высоких деревянных храмов России, объект культурного наследия федерального значения, уникальный памятник архитектуры Русского Севера, храм Успения Пресвятой Богородицы. В огне погиб иконостас с иконами конца XVIII века и уникальный иконописный потолок неба с редким сюжетом божественной литургии. Иконописцам удалось достоверно воссоздать все 46 икон главного храмового иконостаса. Для этого они собирали максимально возможную информацию о том, как выглядело иконописное убранство церкви, и разработали предварительный проект-концепцию реконструкции икон иконостаса. По результатам проведенных исследований реконструирована схема живописной композиции иконостаса и выполнена реконструкция икон. Кроме этого, уцелела одна икона Рождества Богородицы из праздничного ряда Успенской церкви. В момент пожара она находилась на реставрации, и при воссоздании иконостаса с нее также сделали копию и использовали как эталон. На протяжении нескольких лет была проделана огромная работа, которая объединила музейное искусствоведческое сообщество Карелии и художников-иконописцев Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Первый этап был завершен в октябре прошлого года. Мастера восстановили половину утраченных икон. А сегодня мы можем увидеть окончание этих работ. Реконструированы наиболее сложные и объемные образы. Таким образом, весь комплекс икон иконостаса Успенской церкви удалось убедительно и достоверно воссоздать. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график.

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Программа долгосрочных сбережений. Что это и как она устроена? С начала 2024 года в России заработал новый накопительно-сберегательный проект – программа долгосрочных сбережений, сокращенно ПДС. Эта программа создана для того, чтобы граждане России могли получать дополнительный доход в будущем, к примеру, после выхода на пенсию, или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Главная особенность программы в том, что ее участники получат от государства прибавку к своим накоплениям. В этом подкасте мы разберемся, как откладывать с помощью программы долгосрочных сбережений и на какой доход можно рассчитывать. В чем суть программы? Вы заключаете договор долгосрочных сбережений с негосударственным пенсионным фондом из реестра операторов программы и начинаете отчислять туда взносы. Государство тоже пополняет эти счета. Вдобавок вы получаете право на налоговый вычет. Можете вернуть часть уплаченного за год подоходного налога. Если вы официально работали с 2002 по 2014 год, у вас есть пенсионные накопления, сформированные в системе обязательного пенсионного страхования. Это часть будущей государственной пенсии, которая находится на вашем личном пенсионном счете в Социальном фонде России либо в Негосударственном пенсионном фонде. Ее тоже разрешается перевести в программу долгосрочных сбережений. Фонд будет инвестировать ваши деньги, чтобы уберечь их от инфляции и приумножить. Начать получать ежемесячные выплаты от Негосударственного пенсионного фонда можно будет через 15 лет с момента заключения договора, либо с 55 лет для женщин, с 60 для мужчин. Забрать все сбережения вместе с инвестиционным доходом разрешается и раньше, без расторжения договора, если деньги потребуются на лечение тяжелой болезни или семья потеряет кормильца. Все ваши внесенные взносы в ПДС, а также инвестиционный доход по ним, застрахованы государством на сумму до 2 800 000 рублей. Участвовать в программе вправе любой гражданин России. При желании можно открыть несколько счетов, причем не только для себя, но и в пользу ребенка или другого родственника. Сколько денег на мой счет добавит государство? Люди, которые внесут в программу не меньше 2000 рублей за год, получат софинансирование из госбюджета. Максимальный размер доплаты одному человеку, даже если он оформит несколько договоров ПДС, составит 36 тысяч рублей в год. При этом учитывается ваш ежемесячный доход. При среднемесячном доходе до 80 тысяч рублей в месяц полагается доплата из расчета 1:1. То есть государство добавит рубль на каждый рубль, который вы внесете на счет в ПДС. Чтобы получить максимальные 36 тысяч рублей госприбавки в год, нужно самому вложить не меньше этой суммы. При зарплате от 80 до 150 тысяч рублей коэффициент составит 1:2, рубль от государства на каждые 2 рубля, которые внесет вкладчик. С доходами от 150 тысяч рублей коэффициент составит 1:4. Государство будет софинансировать вложения в ПДС в течение 3 лет с момента вашего первого взноса в программу. Если вы в разное время откроете несколько счетов ПДС, доплата будет приходить на каждый из них в пределах общего лимита. Но период софинансирования закончится через 3 года после того, как вы пополните именно первый счет в программе. На какой налоговый вычет я могу рассчитывать? Вы можете вернуть

0: до 52 тысяч рублей уплаченного подоходного налога за год. Размер возврата считается как 13% от суммы взносов в ПДС в течение года. Но этот лимит используется для всех долгосрочных инвестиций. Если вы вложитесь в ПДС, внесете деньги на индивидуальные инвестиционные счета третьего типа, заключите договор НПО, начиная с 1 января 2025 года, то общая сумма возврата по всем этим инструментам будет в пределах 52 тысяч рублей. С 2025 года в общий лимит также будут включаться взносы на дополнительные пенсии. Давайте рассмотрим эту схему на примере. Допустим, в течение календарного года вы положили на свой индивидуальный инвестиционный счет третьего типа 270 тысяч рублей, а потом еще решили присоединиться к ПДС и пополнили счет на 150 тысяч рублей. Таким образом, все ваши взносы составили 420 тысяч рублей. Если умножить цифру на 13%, получится 54 600. Это выше максимального размера вычета, так что возврат составит 52 тысячи рублей. Если ваш официальный доход за год выше 5 миллионов рублей, то с заработка сверх этого лимита НДФЛ взимается по ставке 15%. Тогда и возврат налога будет больше, до 60 тысяч рублей. Учтите, что вычет не может быть больше суммы НДФЛ за год. Получится вернуть лишь то, что вы уплатили. Если у вас вообще нет официального дохода, с которого взимаются налоги, то и вычета не будет. Но обратите внимание, что право на налоговый вычет вы имеете только если у вас открыто не более 3 договоров долгосрочных сбережений. При открытии 4 договора вы теряете это право, и полученный вычет придется вернуть обратно государству. Как я могу перевести в программу долгосрочных сбережений свои пенсионные накопления? Узнать, есть ли у вас пенсионные накопления и где они хранятся, вы можете в личном кабинете на портале Госуслуги, на сайте или в отделении Социального фонда России. Когда накопления в том же негосударственном пенсионном фонде, который вы выбрали для долгосрочных сбережений, достаточно просто подать заявление о переводе денег с вашего пенсионного счета в ПДС. Это можно сделать до 1 декабря каждого года через личный кабинет на сайте негосударственного пенсионного фонда или в его отделении, а также через портал Госуслуги. Деньги попадут в программу на следующий год после отправки заявления. В ПДС нельзя вложить материнский капитал. Даже если вы уже перевели эти деньги на пенсионный счет, так делать можно, а затем решили перенаправить их в программу долгосрочных сбережений, ничего не выйдет. Маткапитал вернется в Социальный фонд России. Затем вы сможете заново решить, как распорядиться этими средствами. К примеру, потратить на образование или покупку квартиры. Если пенсионные накопления находятся в другом негосударственном пенсионном фонде или в соцфонде России, сначала придется перевести их в фонд, с которым вы заключили договор долгосрочных сбережений, а потом уже направить накопления на счет ПДС. Заявление о смене фонда можно подать через портал Госуслуги, сайт или отделение Социального фонда. Учитывайте, что при переходе накоплений из одного фонда в другой есть риск потерять инвестиционный доход, который заработал прежний фонд, и даже часть самих накоплений. Обратите внимание, что после перевода пенсионных накоплений в ПДС их нельзя будет вернуть обратно на обычный пенсионный счет в негосударственном пенсионном фонде или Социальном фонде России. А если понадобится снять деньги с ПДС раньше срока, без тяжелой жизненной ситуации, то пенсионные накопления получить не удастся. Они останутся на вашем счете в программе. Что считается трудной ситуацией, которая позволит забрать деньги из программы долгосрочных сбережений? По закону, сложной ситуацией считается потеря кормильца и необходимость оплаты дорогостоящего лечения. В таких случаях разрешается частично или полностью забрать деньги со счета в ПДС. В том числе доплаты от государства, пенсионные накопления, если вы их перевели в программу, а также инвестиционный доход. Когда вы заключаете договор ПДС в пользу другого человека, событие только в его жизни может считаться трудной ситуацией, и именно он будет вправе забрать деньги. А если просто срочно понадобятся деньги, получится ли их снять со счета в программе? Забрать сбережения можно в любой момент. Но так называемая выкупная сумма, которую платит негосударственный пенсионный фонд, может оказаться меньше ваших взносов. Порядок расчета выкупных сумм прописывается в договоре ПДС и правилах фонда. Учтите, что государственное софинансирование и пенсионные накопления снять не получится, они останутся на вашем счете в ПДС. Когда открываете ПДС для близкого человека, то в договоре прописывается, кто будет вправе снять деньги со счета – вы оба или кто-то один. В какие инструменты могут инвестировать средства негосударственные пенсионные фонды? Перечень довольно широк. Государственные ценные бумаги, корпоративные облигации, акции, паи инвестиционных фондов, недвижимость и другие активы. При этом в высокорискованные инструменты фонд не может вкладывать больше 10% от суммы ваших денег. Возможно, у вас даже будет выбор из нескольких инвестиционных портфелей, которые будут различаться по структуре активов, уровню риска и потенциальной доходности. Важно оценить не только набор инструментов, но и то, насколько успешно фонд будет ими управлять. Одним из признаков профессионализма команды фонда можно считать доходность их инвестиций в прошлом. Сводные таблицы на сайте Банка России позволяют сравнить результаты разных фондов. Если фонд стабильно показывает хорошие показатели, скорее всего, у него сильные управляющие активами. Но учтите, что прежние успехи фонда не гарантируют такой же доходности в будущем. Негосударственные пенсионные фонды не обязаны начислять какой-то фиксированный процент на ваши сбережения, хотя они могут установить минимальную ставку по собственной инициативе и прописать эти условия в договоре. Но даже если фонд будет инвестировать неудачно и получит не прибыль, а убыток, он будет обязан покрыть потери за счет собственных средств. В договоре ПДС прописывается, как часто негосударственный пенсионный фонд должен проверять, не возник ли минус на вашем счете, и при необходимости пополнять его. У каждого фонда свой срок подведения инвестиционных итогов – от 1 года до 5 лет. Раз в год вы можете бесплатно запросить в фонде отчет, сколько денег он для вас заработал и какая в итоге сумма на счете. А если наступит разочарование в фонде, который выбран для участия в программе долгосрочных сбережений, можно ли будет его сменить? Да, вы можете перевести свои сбережения в другой фонд. Но деньги перейдут из старого фонда в новый только через 5 лет после того, как вы подадите заявление о смене фонда. Для этого сперва нужно заключить договор с новым фондом. Затем, до 1 декабря, подать в прежний негосударственный пенсионный фонд заявление о переводе сбережений и приложить копию договора с другим фондом. Ваши средства попадут в выбранный негосударственный фонд на 6-й год с момента оформления заявления, до 31 марта. Но вы можете пополнять новый счет, не дожидаясь, когда на него поступят деньги со старого счета. При желании можно сразу заключить договоры ПДС с несколькими фондами и распределять взносы по разным счетам. Даже если какой-то фонд будет инвестировать неудачно и не принесет вам доход, есть вероятность, что справятся другие. Какие выплаты по программе долгосрочных сбережений можно получить в итоге? Это зависит от того, сколько денег накопится на вашем счете и в течение какого времени вы планируете получать выплаты. Можно выбрать определенный срок. Ожидается, что он будет не меньше 10 лет. Или остановиться на пожизненных выплатах. Тогда для расчета ежемесячной суммы фонд будет использовать показатель ожидаемой продолжительности жизни. Этот срок каждый фонд считает самостоятельно, именно для своих клиентов. Если окажется, что ежемесячная пожизненная выплата будет ниже 10% официального прожиточного минимума пенсионера, то всю сумму вы получите разом. Фонд вправе предложить и другие условия единовременной выплаты. Берут ли подоходный налог с выплат по ПДС? Участники программы будут освобождаться от уплаты подоходного налога НДФЛ в двух случаях. Первый. Человек начнет получать выплаты не раньше, чем через 15 лет после заключения договора или при достижении 55 лет для женщин, 60 для мужчин. Второе. Сбережения придется снять для лечения тяжелой болезни. Учтите, что налоговые льготы действуют только когда вы открываете счет ПДС для себя или близких родственников. К ним относятся муж или жена, родители и усыновители, дети, в том числе усыновленные и дети-инвалиды под опекой, братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки. Когда вы копите для человека не из этого списка, выплаты будут облагаться НДФЛ. Если при досрочном расторжении договора выкупная сумма превысит размер ваших взносов, придется заплатить НДФЛ. Разница будет считаться доходом, и он облагается налогом. Выкупная сумма окажется меньше того, что вы внесли на счет, подоходного налога не будет. Также учтите, что при досрочном выходе из программы придется вернуть налоговые вычеты, которые вы получали. Что делать, если выбранный негосударственный пенсионный фонд обанкротится? Все зависит от того, начнете вы к тому времени получать выплаты от фонда или еще нет. Если фонд обанкротится, пока вы делаете отчисления в программу, Государственное агентство по страхованию вкладов переведет вам компенсацию на банковский счет либо в другой негосударственный пенсионный фонд по вашему выбору. Государство гарантирует сохранность ваших взносов и дохода от их инвестирования в пределах 2 миллионов 800 тысяч рублей в любом негосударственном пенсионном фонде. Вдобавок к этому, агентство по страхованию вкладов полностью вернет деньги, которые вы получили в рамках софинансирования, пенсионные накопления, переведенные в ПДС, плюс инвестиционный доход по ним. В лимит 2 миллионов 800 тысяч рублей попадают все ваши счета ПДС, а также отчисления на дополнительную пенсию, сделанную в одном фонде. Когда ваши долгосрочные сбережения находятся в разных фондах, на сумму до 2 миллионов 800 тысяч рублей защищены взносы и доход в каждом из них. Если на счете скопилось больше защищенной государством суммы, придется дождаться окончания ликвидации фонда. В ходе этой процедуры агентство по страхованию вкладов распродает активы негосударственного пенсионного фонда, чтобы расплатиться с его клиентами. Обычно это не быстрый процесс, а вырученных денег не всегда хватает, чтобы погасить все долги фонда. Когда вы планируете накопить больше 2 миллионов 800 тысяч рублей, имеет смысл заключить договоры с несколькими фондами. Если банкротство случится, когда вы уже начнете получать периодические выплаты, то они продолжат приходить, но от другого фонда. Агентство по страхованию вкладов проведет конкурс и выберет негосударственный пенсионный фонд, которому переведет ваши сбережения. Заявлений писать не нужно. Агентство сообщит вам название и контактные данные нового фонда. Но государство гарантирует ежемесячные выплаты только в пределах 4 социальных пенсий по старости. Если вы получали больше этого лимита, то размер платежей может снизиться. Все будет зависеть от финансового положения фонда банкрота. Что будет со сбережениями в случае смерти участника программы? Если человек еще только делал взносы, все деньги со счета в программе перейдут его правопреемнику, которого можно указать в договоре. Им может быть кто угодно, не только родственники. Когда правопреемники не прописаны, сбережения перейдут членам семьи. В первую очередь мужу или жене, детям и родителям. Если таких близких нет, сбережения достанутся наследникам второй очереди. В нее попадают братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки. Если участник программы уже начал получать деньги от фонда, то важен срок выплат, который он выбрал. Когда это определенное количество лет, вся оставшаяся сумма на счете передается правопреемникам. В случае пожизненных платежей сбережения не наследуются. Как видите, программа долгосрочных сбережений – это универсальный финансовый инструмент для всех граждан, который позволит сформировать капитал на любые цели, а не только на дополнительный доход к пенсии.
1: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.
2: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из произведения преподобного Сафрония Сахарова «Видеть Бога, как Он есть», читает Денис Гаврилов.
3: Для христианина, как мы его понимаем, путь к Отцу лежит только через Сына. «Все, что имеет Отец, есть Мое» — Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 15. В предвечном рождении Сына Отец излил в Него всю полноту Своего бытия. Посему Сын во всем равен Отцу. Он – исчерпывающая полнота выявления Отца. Он – Его Отца жизнь, сила, могущество, власть, царство, сила, мудрость, всеведение, творчество, любовь. «Видевший Сына видел Отца». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 9. «Ненавидящий сына и отца ненавидит». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 23. «Верующий в сына имеет жизнь вечную, а неверующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. «Духом Святым, от Отца исходящим и в Сыне почивающим, познается Сын в Его Сына-божестве и в воспринятом им человечестве. В том же Духе живем мы Отца». Каждое слово Христа есть неподлежащее людскому суждению истина. Повсюду мы имеем свидетельство об Его Сына и Слово Отчего единственности. И Сам Он подчеркивает сие категорическим образом. «Все, сколько их не приходило предо Мною, суть воры и разбойники». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 8. И относительно имевших и имеющих еще появиться после пришествия Христа, Он сказал: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, то есть помазанник, Мессия, и многих прельстят. Тогда, если кто скажет вам: „Вот здесь Христос“ или „Там“, не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне, не выходите», «Вот он в потаенных комнатах», не верьте, ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже и до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 4, 5, с 23 по 27. Не может быть сомнений, что Господь отстраняется от всех иных мнимых учителей человечества. «Один у вас Учитель, Христос, все живые братья». Евангелие от Матфея, глава 23, стих 8. История знает о многих попытках поставить Христа в один ряд с другими учителями, пророками и основателями религий. Таковые попытки умножились в наши дни. Приходится ожидать и в будущем. Все они сходятся в одном: отказе принять изначальное божество Христа и, следовательно, признать Его абсолютный авторитет, как это сделал Первый Вселенский Собор в 325 году. Свет безначальный сообщен нам через воплощение Отчего Логоса. Там, где отвергнуто великое благочестие тайна сия. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16. Там не приходится ждать познания истины. В христианстве соединяются и предельная конкретность, и конечная непостижимость Бога. Мы едим тело воплотившегося Бога и пьем кровь Его. Мы становимся членами тела Его. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 30. В общении Слова Его наш тварный ум сливается с предвечным божественным умом. И вместе с тем Бога никто никогда не видел. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 12. Царь царствующих и Господь господствующих обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Первое послание к Тимофею, глава 6, стихи 15 и 16. Бога, который в существе своем превыше всякого понятия, всякого имени или образа, Церковь Христова знает в своем вековом опыте. И отцы наши через опыт крайней для человека возможности сделались причастниками сего познания, оставленного ими нам в наследие драгоценное, неотъемлемое. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. «Смиренный Бог наш не презирает нашего ничтожества и не отказал в блаженстве знать Его в меру благоволения Его к человеку». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. «Наш путь к познанию Бога лежит не через книгу, но через веру Слову Христа. Вера сия низводит ум наш в сердце, объятое пламенем любви ко Христу. Мы нисходим в бездонность сего океана, которым является сердце человека. Мы знаем труд сего погружения, оно обусловлено тяжестью страданий. Там, на дне, рука Божия нежно обнимает нас и возносит на небо. Впрочем, и на небо подъем возможен, если на то имеется энергия боли любви. В этой книге я часто говорю о боли, и часто приходит мне боязнь, что не все корректно поймут этот аскетический термин. Та боль, о которой я пишу, есть лейтмотив моей в Боге жизни. Я не могу о ней забыть. Она вовсе не похожа на физические или психические боли, хотя нередко захватывает и сей нижний план. Это есть боль любви Божией, которая вырывает молящегося из мира сего, возводя его в иной мир. Чем сильнее эта духовная боль, тем мощнее тяга к Богу. Чем динамичнее наше погружение в глубины безбрежного океана страданий, тем вернее восход нашего Духа на небо. Когда же Он, Дух, возведен в светоносную сферу небес, тогда боль прилагается в также невыносимую радость торжествующей любви. Опять тоже по существу положение – крайнее страдание сливается воедино с предельной радостью. Именно это растяжение характерно кающемуся. Духом Святым он поставляется на непредвиденные рубежи, где ему сообщается некий зачаток божественной универсальности. Присмотритесь ко Христу, как он жил в условиях земли после падения Адама. В нем сочеталось божественное могущество с немощной плотью. с нами происходит нечто подобное. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 13. Что Господь есть по существенному божеству, то человеки имеют по благодати. И тот, кто подобен Христу в своих земных проявлениях, тот, естественно, подобен Ему и в плане божественном. Духовные страдания — реальность невесомая и большинству незримая. Любовь Божия порождает внутри нас целую гамму различных мучений Духа, о которых следует говорить как о вышеестественных, метафизических. Внешне такие страдальцы могут находиться в условиях не худших, чем таковые у других людей, но душа их не удовлетворяется никаким богатством, никакой роскошью, никакими привилегиями и властью, ни даже славою в мире сём. В своем влечении к Богу безначальному из тесноты настоящей данности страдает душа, ощутившая дыхание Духа Святого. Скорбь ее души острее, чем у матерей, плачущих над умершими детьми. Первое слово Господа по выходе Его из пустыни было «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Он Сам и есть сие Царство. И вот мы, люди, видим Его. Он встал пред нами так близко, что можно было не только видеть, но и руками осязать. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 1. «И когда осязаемый образ предвечного Бога в величии своей любви уязвит нашу душу, то последнее никогда не может забыть о сём чуде. Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедший одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Евангелие от Матфея, глава 13, стихи 45 и 46. В этих притчах Господь говорит о том, что я сейчас имею в виду. Узрев духом красоту Бога, человек уже все, что и имеет в пределах земли, оставляет, чтобы стяжать то сокровище, ту жемчужину. Когда Дух Святой являет Духу нашему во свете несозданном Божию действительность, тогда душа нуждается найти мужество поверить данному видению. Оно безмерно превосходит все, что мы знаем в обыденной жизни. Переживший сие состояние может как-то понять колебания Святой Девы Марии при благовестии Архангела Гавриила. И только тогда ей были открыты и те страдания, с которыми связано ее служение миру. Мария сказала: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Вставши же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего! И откуда мне сие, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». Получив такое подтверждение истинности данного ей откровения, Мария сказала: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Евангелие от Луки, глава 1, стихи с 38 по 47. Увидев его, апостолы поклонились ему, а иные усомнились, ибо происходившее превосходило меру человека». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 17. Смотрите также Евангелие от Луки, глава 2, стих 35. Евангелие от Матфея, глава 20, стих 22. Деяния, глава 9, стихи 15-16. Свет нетварный сначала открывает нам наше состояние, которое ужасно. И мы сходим в нашем сознании в преисподнюю нашего ада и видим себя в нашем уничижении, как мы есть. Но когда свет приходит уже иным образом во славе, тогда смирившаяся душа нуждается, чтобы сам Бог взял ее в руки свои и дал ей силу понести несказанный дар. Грех начинается услаждением, окончается трагической гибелью. Спасение от власти греха над нами начинается болезненным покаянием, но конец его — благое торжество. Не раз я слышал от людей нашего времени: «Готов принять религию, если она дает мне радость». Но они думают о радости с самого начала их веры, что не всегда возможно. И те же самые люди действительно понесут огромный труд, чтобы создать для себя базу в борьбе за насущный хлеб или за некоторые привилегии. Еще больший подвиг необходим для артистов, чтобы усовершиться в избранном ими роде искусства. Нередко даже всю свою жизнь поэты и живописцы, писатели и музыканты легко идут на всякие лишения из-за любви к искусству. Так и еще более с радостью терпят все те, кому дано было преимущественно прикоснуться к небесному пламени. Возьмем учение Христа: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Уже теперь блаженны они или только в грядущем царстве? Блаженны алчущие и жаждущие правды. Блаженны милостивые, чистые сердцем, миротворцы. Блаженны изгнанные за правду. Блаженны вы, когда поносят вас, злословят за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 3 по 12. Возможно ли сие осуществить без великой брани со своими страстями, без сокрушительного плача, без множества скорбей, без жгучей печали? Конечно, нет. Но, как это ни странно, лучи светоносного Царства Небесного уже с самого начала веры во Христа Бога начинают нас достигать. Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или родителей, или братьев, или сестер, или жену, или детей для Царствия Божия и не получил бы гораздо более в сие время и в век будущей жизни вечной. Евангелие от Марка, глава 10, стих 30. Евангелие от Луки, глава 18, стихи 29 и 30. Все, о чем говорит Господь, стяжевается многими страданиями ищущей Бога души, влекущейся к Нему силою любви. Сия любовь устремляет дух человека к Богу с такой властью, что в нем прекращают действовать многие усвоенные ранее рефлексы и реакции. Дух человека предстоит как ум уму первому в совлечении всего видимого, приходящего. Это состояние у аскетов называется «чистую молитву». Человек при этом бывает вне земных категорий. Он не старый, не молодой, ни эллин, ни иудей, ни скиф, ни варвар, ни царь, ни раб, ни богат, ни беден, ни ученый, ни неуч. Даже больше того, ни муж, ни жена. Он тогда новая тварь во Христе Иисусе. Второе послание к Коринфянам, глава 5, стих 17. Послание к Галатам, глава 6, стих 15. Глава 3, стихи с 26 по 28. Когда покаяние христианина достигает наибольшего напряжения, тогда он вступает в битву с князем мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31, глава 14, стих 30, глава 16, стих 11. Ум врага космических измерений. С ним у нас идет невидимая брань. С большим основанием можно сказать, что все, что есть в пределах духовного мира, встретит дух христианина, кающегося до дна. Так должно быть, потому что покаяние приближает человека к подобию Христу, Господину мира. Чтобы сообщилась человеку полнота богоподобия и в господстве, он, человек, подвергается испытаниям на всех уровнях. Ему предстанет множество видений, возможных и в нехристианских мистических опытах. Но встречается он со всем сим в иной перспективе, как бы обратной. То, чего ищут адепты иных учений, к чему они стремятся, что они принимают за истину, христианин переживает, как выпады из подлинной жизни. Явившийся ему свет Божий дает видеть бездны ада, но так, что он распознает призраки истины, влекущие к себе неопытного подвижника. «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас» — Евангелие от Матфея, глава 24, стих 4. На чужих же путях состояние христианского духа неведомы. Прежде всего в этом порядке стоит свыше сходящая любовь, объемлющая состраданием всю тварь. Боль любви к Богу на краткие мгновения бывает похожа на боль сердца, пронзенного раскаленным железом. Но, опять но, сия боль срастворена с невыразимо сладостной и воистину всеобъемлющей любовью. Получается, что и боль, взятая только как таковая, и радость без боли были бы смертельны для нашего психосоматического организма. В моем конечном анализе, после десятков лет покаянной молитвы, я убедился, что было бы непоправимой ошибкой смешать описанную мною боль любви Христовой с явлениями патологического порядка. Страдания кающегося не суть ни нервное расстройство, ни следствие неудовлетворенных страстей похоти, ни психологический конфликт, ни потеря разумного контроля. Нет в них и какой-либо иной патологии, совсем нет. Они, эти страдания, по природе своей принадлежат иному плану бытия. В некоторые начальные периоды они отражаются на всем человеке, то есть и на душе его и теле, так что весь человек страдает. Но духовные страдания по Богу не убивают человека, а оживотворяют. Этим путем человек препобеждает последствия падения, освобождается от живущего в нем закона греховного. Послание к Римлянам, глава 7, стих 23. Труден путь нашего возрождения, возврата в первозданное состояние, но никак не оправдано никакое уклонение от сего подвига. Возьму для примера нашу эпоху с ее революционными движениями. Опыт, более чем полувековой, убедительно показал всему миру, насколько трудно и болезненно перейти от одного социального строя, несправедливого, созданного в условиях страшного падения человечества, к другому, тоже еще далекому от Божией правды, кажущемуся все же менее жестоким. В этой страстной борьбе миллионы людей идут на всякий риск вплоть до смерти, и все их понимают. Возьмем этот пример, чтобы оправдать риск христианского аскета. Да, непросто, нелегко преображается наша жизнь из тления в нетление, из временности в бессмертие. Неизбежно одно из двух: или в погоне за психофизическими услаждениями и комфортом удаляться от Бога, а следовательно умирать духовно, или в стремлении к сверхприродному образу бытия умирать для мира сего. В этом умирании крест наш, наше распятие. Многие в усилиях добиться реализации представляющегося им идеала гибнут, хотя речь идет лишь о временном торжестве. Христианин же, в обретенной им в Боге свободе своего бессмертного духа, готов страдать за осуществление высшей истины. В этом его христианина достоинство, подобного которому не встречается в природном мире. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них». Откровение, глава 12, стихи с 7 по 12. Любить Бога до ненависти к себе есть совершенство любви. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Это есть любовь до конца. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. Кто приближается к сему великому порогу, тот достиг двери, ведущей в непоколебимое царство. Послание к евреям, глава 12, стих 28. Чтобы стяжать сие царство, каждый должен помнить, что для всякого тварного по образу Божию Духа предстоит перешагнуть порог страдания, страдания вольного ради святой любви. Без сего испытания нашей свободы мы сами не сможем осознать себя воистину свободными персонами. С другой стороны, чтобы пребыть вечно с Богом и в Боге, мы должны научиться свойственной Ему, Богу, любви. Открыл нам сию тайну Христос, воплотившийся Логос Отца. Без Его примера никто и никогда не познал бы сего таинства. Перешагнуть порог значит переродиться радикально, стать новой тварью, получить дар божественной вечности так, чтобы божественная жизнь стала нашим неотъемлемым владением. Благодать изначальная так соединяется с нашей тварной природой, что сии два становятся едино, и это есть обожение. Благословение «знать путь» включает сказанное выше. Христианин, помнящий сие, перенесет огненное искушение. Первое послание Петра, глава 4, стих 12. и даже, быть может, с радостью, как это видим у святых мучеников. Не знать сего опасно, потому что душа может поколебаться в любви Божией, в доверии к Нему в дни подобных испытаний и отказаться следовать за Христом, восходящим на Голгофу. Резюмируя все вышесказанное, пытаюсь предложить сию воистину великую науку Духа в немногих словах. «Побеждай всякое земное страдание, погружаясь в большее страдание. Держи ум твой в аде, осуди себя самого на ад, как недостойного Бога, но не отчаивайся. Сей подвиг приведет тебя к победе над миром». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 33. «Он возведет тебя в царство непоколебимое». Послание к евреям, глава 12, стих 28. Какой предел сей науки на земле? Он указан нам Христом, который смертью смерть попрал. Да будет имя Господне благословенно отныне и до века.
1: В программе «Духовное слово» прозвучала очередная часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов.
2: В Екатеринбурге 23 часа.
4: Новости.
1: Здравствуйте. Ураган снес купол храма в Челябинской области. Сильный ураган, сопровождавший грозовой фронт на Южном Урале, повредил один из старейших храмовых комплексов Челябинской области. В селе Большой Куяш Унашакского района порывами ветра был сорван купол с крестом на храме Рождества Христова, расположенном на территории храма Покрова Пресвятой Богородицы. Об этом происшествии сообщил настоятель прихода на официальной странице храма в социальной сети. По его словам, во время ночной бури купол был полностью снесен и разрушен. После происшествия прихожане и сотрудники храма оперативно закрыли образовавшуюся брешь в кровле, чтобы защитить внутреннее помещение от дождя. Однако для дальнейших работ потребуется специальная техника. Как рассказал староста храма, упавший купол повредил ограждение, и сейчас его необходимо демонтировать с помощью крана. По его словам, восстановить сам купол в прежнем виде, вероятно, не удастся. Металлические пластины получили серьезные повреждения. В настоящее время на территории продолжается оценка ущерба. Из-за дождливой погоды работы по разбору завалов временно приостановлены. Приход объявил сбор пожертвований и обратился к жителям региона с просьбой помочь расчистить территорию и восстановить поврежденные элементы храмового комплекса. Напомню, что храмовый ансамбль в Большом Куяше имеет историческое значение. Малый храм Рождества Христова был построен в 1807 году. Позднее, из-за роста числа прихожан, рядом был возведен просторный храм Покрова Пресвятой Богородицы. Его строительство связывают с победой России в Отечественной войне 1812 года. Разрушение купола произошло на фоне масштабного ухудшения погоды на Урале. Накануне мощный шторм обрушился на Свердловскую область. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Кушва, где, по данным местных властей, были повреждены десятки домов, нарушено электроснабжение, а за медицинской помощью после стихии обратились более 15 человек. Ну и к другим сообщениям выпуска. Они из Абакана. Там, при поддержке церкви, открылся Центр комплексной помощи семье. Это первый в Республике Хакасия Центр комплексной помощи семье под названием «Точка опоры. Семья». Новый социальный проект призван оказывать поддержку беременным женщинам, молодым и многодетным семьям, а также гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Этот проект реализуется при помощи фонда имени Иннокентия Сибирякова при поддержке правительства региона и направлен на объединение возможностей государства, православной церкви, общественных организаций, бизнеса и волонтеров для помощи семье и детям. Торжественное открытие состоялось 16 июня. Перед началом работы центра архиепископ Иоаннафан совершил молебен и осветил помещение, а также благословил сотрудников на предстоящее служение. В новом центре будут оказывать юридическую, психологическую, социальную и гуманитарную помощь. Специалисты помогут беременным женщинам, семьям с детьми, малоимущим гражданам, а также многодетным и молодым семьям в решении бытовых, социальных и правовых вопросов. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, иже везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже

Вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь мя, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих мя, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящими сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастною, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, или коти согреши гнесь, яко человек паче ж и не яко человек, но и горе из кота вольная грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от ног и злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклеветах, кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастве мира сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеякся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеякся. Моя же суть бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях. Помилуй мя, творче мой владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что тебе принесу, или что тебе воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось и наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мне буди грешному и обнаженному всякое дело благо, восстави падшую мою душу, осквернившуюся безмерных согрешений их, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешнее, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и незреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволениями совестью, даруми восставшего словесем Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими

Ангелы, да благословлю имя Твое Святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся за ны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя пасли, покрывающий соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение восстания телесного, дашь нам целомудренней пожитий дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлющее, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши ми небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости мя, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня, видя немощь души моя, Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое, Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий, Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди мне в напасть, Господи, дашь мне мысь благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в мя корень благий, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби мя любите Тя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покры ми от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенности во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророкой же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свистива от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же мне ради каянного в тленную плоти болкися, и исторгни мя от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и почеси покитай же творю,
ведущейся Владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благотворите, да подаси ми, весь ибо Владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мати, Пречистая и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсту мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранитель мой святый, и покровитель души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противника ми врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем те раби Твоей Богородице, но яко имущей державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста не невестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша, все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим, Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя упова душа моя и помилуй мя, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть, кого истину блажите Тя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или ще окаянно мою душу просветиши днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и Пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есмь человеколюбия Твоего, но достоин есмь всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, ащебо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойни бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно,
и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, якова истину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як оттает воск от лица огня, так да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняя бесы силы на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбец, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошение и жизнь вечную. Помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедую Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, сквернопривычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сей жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

0: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.
1: Ну а сейчас на наших волнах звучат главы из книги «Беседы о Евангелии» игумена Иосафа Полуянова.
2: Ну что ж, дорогие друзья, давайте мы с вами продолжим наши беседы евангельские. И сегодня мы будем разбирать одно из последних Евангелий предрождественского цикла. Евангелие очень важное, я бы сказал, очень сильное, такое глубокое Евангелие. Евангелие, которое касается каждого из нас, касается вот всех людей, считающих себя православными христианами, всех членов христианской церкви. Мы много уже говорили о том, что каждое слово, каждый стих евангельский несет глубокий особый смысл. Но часто, когда мы слушаем или даже читаем дома Евангелие, то нам кажется, что действительно это правда написано, но эта правда лично меня не касается. Эта правда касается, ну, может быть, моего соседа. Эта правда касается того человека, который стоит рядом со мной в храме и, как нам кажется, не молится, а разглядывает иконы или с любопытством, с интересом наблюдает за тем, что происходит на богослужении. Эта правда касается того человека, который дрожащей рукой пытается передать свечки праздничной иконе и мешает нам молиться в храме, как нам кажется. Эта правда касается власть придержащих, людей, которые правят нашей страной, людей, которые, наверное, как никто другой, опять же, как нам кажется, должны знать об этой правде и жить по этой правде, и принимать решения по этой правде. Эта правда касается, как нам кажется, и так есть на самом деле, тех людей, которые посвятили всю свою жизнь без остатка церкви, священнослужителей, иноков. Эта правда касается всех, но не меня. Отчасти, наверное, она будоражит мое сердце, мою душу и вызывает какие-то чувства, но не больше. Мы понимаем мозгами, что это так, но, к сожалению, не принимаем это. А не принимаем мы, потому что эта правда нас пугает. Сейчас, наверное, вы слышите или, может быть, слышали, видите или читали, может быть, о тех спорах, о тех разговорах, которые ведутся вокруг введения такого факультативного предмета, как православная культура. Действительно, вот в последнее время об этом очень много говорили и очень много писали. А писали разные стороны, писали и сторонники, и писали противники введения этого предмета. С одной стороны, все прекрасно понимают, что это необходимый предмет на этой земле, которая исконно, традиционно была православной, которая строилась православными людьми и на православных, на христианских принципах, не ущемляя веры и свобод других людей, которые также вот селились вокруг. Это с одной стороны. С другой стороны, конечно, верно, что не каждый, наверное, человек согласен, чтобы его деньги, средства, те налоги, которые он платит, бюджет, вот шли именно на православие, потому что он, может быть, исповедует другую веру, или, может быть, вообще не исповедует никакой веры, а верит в атеизм. И этот человек тоже прав и абсолютно правильно высказывает свое недовольство и, ну, свое, может быть, недоверие, справедливость вот этого решения. Но мне бы, наверное, хотелось сказать о другом. Не защищая первых и не осуждая вторых, мне бы хотелось сказать несколько о другом моменте, которым нельзя забывать, и который, конечно, связан, может быть, не впрямую, может быть, только отчасти, чуть-чуть, с каждым из нас, с жизнью каждого из нас. Основой вот этого предмета, безусловно, будет евангельская, христианская, Христова, иначе говоря, жизнь. И если мы допускаем этот предмет, если мы этому предмету, этим вещам, этим духовным законам, даже пускай светским языком, преподаваемые и со светским элементом, в светской школе, и даже пускай светскими людьми, но тем не менее мы не обойдем действительно вот особой вот этой удивительной личности Господа нашего Иисуса Христа. И вот это как раз самый страшный момент, самый страшный такой аспект вот в этой проблеме. Может быть, он не понимается мозгами, может быть, до конца он не ощущается, но, тем не менее, подспудно, где-то на уровне интуиции, человек осознает, что появись этот предмет, и когда этот предмет начнут преподавать, то есть когда официально эти принципы будут доноситься до сознания детей и родителей, то это повлечет за собой неизбежный выбор. А я-то на каких принципах собираюсь жить? Я выбираю что? Евангелие Христа? Или я выбираю, может быть, какую-то другую жизнь? Иные принципы жизненные? Вот это очень важный в этом споре двух сторон момент, о котором мы не должны забывать. Момент, который касается лично меня. Да, безусловно, христианин в жизни делает выбор постоянно. Но это как-то далеко от нас обычно. Это не касается вот нашей повседневной жизни, а должно касаться. Действительно, вот этот выбор, с кем я, где я, нужно об этом всегда помнить, и нужно всегда в жизни стараться быть определенным. Определенным по отношению к Богу, определенным по отношению ко Христу. И вот это наше определение позволит нам делать правильные поступки. Это определение позволит нам жить в мире со своим сердцем, со своей совестью. Это определение позволит нам жить в мире и с другими людьми, потому что тот мир, который в нас, будет разливаться и на других людей. А то неспокойство, то возмущение, ну или иначе говоря, те грехи, те страсти, которые живут в нас, изливаясь, распространяясь на окружающих, они доставляют беды и беспокойство нам. Этот выбор очень важен, потому что этот выбор дает нам право на вечную жизнь, быть общниками вечной жизни, или же выбрать другое, вечную смерть, стать общниками ада. И вот как раз сегодняшнее Евангелие, оно поможет нам отчасти сделать нужные выводы и, может быть, раз и навсегда определиться. Вот давайте помолимся и тогда дальше пойдем. Господу помолимся, Господи помилуй. Воссияй в сердцах наших человеколюбче владыка, Твоего богоразумия нетленный свет, и мысленно наши отверзи очи во евангельских Твоих проповедания разумений. Вложи в нас страх блаженных Твоих заповедей, да плоские похоти вся поправшие духовное жительство пройдем, вся я же ко благоугождению Твоему и мудрствующие деющие. Ты выяси просвещение души телес наших, если Боже наш Тебе славу ссылаем, с обезначальным Твоим Отцем, Всесвятым Владимиром, животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Итак, Евангелие от Луки, 14 глава, 16-24 стихи. Евангелие от Луки, 14 глава, 16-24 стихи. Давайте послушаем. «Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: „Идите, ибо уже все готово“. И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: „Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня“. Другой сказал: „Я купил 5 пар валов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня“. Третий сказал: «А я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб тот донес о сем господину своему. И тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям и убеди прийти всех, чтобы наполнился дом мой. Ибо сказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». Вот такие страшные слова: много званых, но мало избранных. Каждый раз, когда я слышу эти слова, я задаю себе один и тот же вопрос: а кто же я, званый или избранный? И очень часто не нахожу вот на этот вопрос окончательного утвердительного ответа. Я помню, как-то несколько лет назад, вот так же вечером, я переходил дорогу, шел из монастыря сюда в воскресную школу, и по дороге меня остановила женщина уже средних лет, взъерошенная какая-то, беспокойная, ну, очень добрая, открытая. Она остановила и стала спрашивать, вот где ей найти священника, потому что она хотела поговорить о чем-то. Я ей сказал, что, ну вот, к сожалению, я сейчас не могу уделить ей внимания должного, но она может пройти в монастырь и там попытаться поискать батюшку. Ну, вот на этом мы и расстались. Ну, где-то, наверное, через часа полтора-два я возвращался опять в монастырь, и вновь навстречу мне идет эта женщина, расстроенная еще больше. И, увидев меня, она обрадовалась и говорит, что я, к сожалению, никого не нашла, и что же мне делать? «Ну хорошо, пойдемте», я ей сказал, мы пошли в храм святых отцов, как раз закончилось уже богослужение, храм убирали, и там можно было спокойно сесть и поговорить. Что же оказалось? Эта женщина совсем недавно потеряла своего сына, который умер от передозировки, был наркоман. И вот она пришла в храм, она была верующим, церковным человеком, для того, чтобы найти поддержку, утешение, помолиться Господу Богу и просить у Него помощи себе и прощения от своего заблудшего ребенка, своего заблудшего сына. И стала рассказывать историю жизни своего сына, что он был замечательным, добрым мальчиком. Она в детстве его крестила, она водила его в храм, причащала, учила его молитвам, тем, которые она знала сама, что-то читала, что-то рассказывала ему. Он рос очень живым, таким хорошим, общительным ребенком, работящим. У него много было друзей, все спорилось в его руках, все устраивалось. Но вот как-то вечером он пришел домой каким-то не своим. Вроде был он, и вроде был не он. И вот оказалось, что это тот самый страшный вечер, когда впервые в жизни он попробовал наркотик. Какой-то легкий наркотик. И вот с этого дня в их семье очень многое изменилось. Изменился сам этот человек, который из вот такого общительного, искреннего, любящего сына стал превращаться в замкнутого, даже озлобленного порой, жесткого человека. То есть постепенно, вот изо дня в день, из недели в неделю, от месяца к месяцу она не узнавала своего ребенка. Он менялся у нее на глазах и становился чужим, ужасным, жестким. И что-то ей подсказало, что вот вывести его, как-то спасти его из этого состояния может только Господь. И поддержанная, укрепленная вот такой мыслью, она идет в храм и берет благословение у священника молиться Божьей Матери за своего сына заблудшего, читать молебный канон Пресвятой Богородицы. Сколько времени прошло, она уже не помнила, несколько месяцев или полгода, может быть, даже год, но в жизни ее сына стали происходить очень интересные вещи, несвойственные вот для жизни людей, которые становятся наркоманами. Несмотря на то, что все так же он приходил очень поздно или вообще не приходил, порой даже несколько дней мог не приходить. Несмотря на то, что из дома стали пропадать какие-то вещи, ценные вещи, даже несмотря на то, что он часто очень менял работу и в конце концов вообще ее потерял, эту работу, иногда он приходил трезвым, трезвой головой. Мать ничего не говорила ему, она не читала ему морали, не настаивала на то, чтобы он бросил, исправился, изменился. Она делала вот все то, что должна была делать мать. Готовила обед, ужин, заботилась о нем. И вот как-то вечером за таким ужином Они беседовали, беседовали о разных вещах, беседовали о жизни. И он ей рассказал, что ему это противно, жизнь, что он ненавидит себя за то, что он делает, но, к сожалению, не чувствует в себе сил, чтобы справиться вот с этим страшным недугом, который овладел его душой. И мать поняла, что это первый шаг к его исправлению, что это первый шаг к покаянию. Она усилила молитву за своего сына. Она просила, не рассказывая, конечно, подробностей, просила молиться близких, знакомых, священников, которых она знала. И вот удивительно, что через какое-то время ее сын попросил привести его в храм. Она привела его в храм. Он попросил поисповедоваться. Он исповедовался перед священником со слезами искренне, просил у Бога помощи и поддержки. И действительно, после этой исповеди очень много что в его жизни изменилось. Какое-то время он жил дома и даже говорил о том, что собирается устроиться на работу и строил какие-то планы. И мать уже стала верить, она обрадовалась, что вот действительно, вот оно, это чудо совершилось. Но не все так просто в жизни. Спустя какой-то срок он вновь стал пропадать. Старые ли это были друзья или новые друзья. Но мать замечала, что вновь он приходил домой какой-то не свой. А то и совсем не приходил, и вновь не ночевал дома много-много-много времени. Опять прошел какой-то срок, опять он запросился в храм на исповедь, вновь исповедовался, и вновь какое-то время не употреблял. Но, как это часто бывает, вновь сорвался. И так продолжалось достаточно долгое время. Мать стала искать вот какие-то иные способы, и многое что советовали, и к разным иконам чудотворным повести его, и в разных источниках искупать, и какие-то подвиги дополнительные взять на себя, очень суровые. Она готова была все это сделать ради своего единственного ребенка, но однажды, уже утром, в ее квартиру позвонили, это была соседка. Эта соседка таким трепетным, волнующим голосом сказала ей: «Ты знаешь, вот там внизу в подъезде стоит машина твоего сына, и он сидит за рулем, но почему-то не открывает дверь. Мы как стучались, звали, то ли он спит, то ли, может быть, он пьян». И вот когда соседка ей это сказала, то в ее сердце, в ее душе, как она говорила, как будто бы что-то вот оторвалось. Она почувствовала, что что-то страшное может произойти с ее ребенком. Она выбежала во двор, подбежала к этой машине, и сколько времени она не пыталась, не стучала, пыталась как-то открыть дверь, так ничего не получилось. Много очень времени прошло, час или там два, может быть, вызвали милицию, вскрыли дверь, но казалось, что парень уже мертв. Вот такую грустную историю поведала эта женщина о себе, о своей жизни, о жизни своего сына. Почему я эту историю вот так долго, может быть, нудно рассказываю? Дело в том, что, на мой взгляд, вот эта история, она отчасти, может быть, конечно, не с такими ужасными, страшными последствиями, как вот здесь, в случае с этим молодым человеком, но, тем не менее, характеризует и наши отношения с Богом, наши отношения со Христом. Действительно, Господь дает нам все необходимое для того, чтобы мы имели вечную жизнь, для того, чтобы мы жили духовно, для того, чтобы мы жили по Его заповедям, для того, чтобы мы жили по любви. И действительно, в нашем сердце и в нашей душе этот голос Божий, этот стук в наше сердце Господа, он находит отклик и находит понимание. Да это и понятно, это естественно, потому что, как народ говорит, яблоко от яблони недалеко падает. Мы Божии, мы сотворены Богом, и поэтому наша душа, наше сердце тянется к Нему, устремляется к Нему. Но стихии мира этого, конечно, очень сильно мешают нам, не дают нам подняться порой и не дают нам сделать какие-то уверенные первые шаги. И мы мечемся в нашей жизни, мы стараемся, тянемся, но то одно жизненное обстоятельство, то другое, то третье, то пятое, то десятое, то проблемы или радости какие-то жизненные мешают нам утвердиться в этом пути, утвердиться в этом выборе. И поэтому, как челнок, маленький челночок, маленькая лодочка в бушующем море мечется, так и наше сердце, наша душа тоже неспокойны, мечется и не знает, где остановиться. Если мы с вами вспомним вот эту притчу, притчу о званных на пир, то в этом рассказе евангельском мы можем проследить наши собственные мысли, наши собственные движения, наш собственный отклик на Божий призыв. Помните, первый из званных, которого зовет Господин, ссылается на то, что он и рад бы прийти, и готов, и собирался вроде уже, но, к сожалению, он купил землю, он сделал большое приобретение, и теперь он не может прийти, потому что ему нужно посмотреть эту землю, насколько она хороша, и что можно на этой земле устроить. И поэтому просит извинения, и он не сможет прийти. Действительно, человек живет на земле. Человек живет по законам этой земли. И действительно, каждый из нас очень связан с землей. Но даже одно выражение Священного Писания, что человек – земля, и в землю отыдет, говорит уже о многом. И поэтому каждый из нас стремится утвердиться на земле. Каждый из нас пытается сделать что-то на этой земле, оставить какой-то след на этой земле, большой или маленький, в зависимости от того, какие у каждого возможности и способности. И все это так, и все это верно, и правильно, и такое устремление человека, оно действительно понятно и, наверное, разумно. Но когда привязанность человека к земле настолько связывает, настолько приковывает человека, что человек не может поднять голову, посмотреть на небо и подумать о горнем, о небесном, тогда эта привязанность к земле становится уже противной и вредной для души. Другой из званных, как мы с вами помним из Евангелия, сослался на то, что он купил 5 пар валов, и ему нужно этих валов, естественно, пойти испытать, и поэтому он просит извинения и не придет на этот праздник, на этот ужин. Это тоже земное приобретение. Но что же здесь вот имеет в виду церковь, когда говорит вот об этих 5 валах? Как говорит святитель Иоанн Златоуст, под этими 5 валами можно понимать различные дела этой земной жизни. Дела, которые появляются, причем постоянно появляются, или, может быть, которые мы сами придумываем для себя, чтобы занять себя чем-то. Но это дела, которые, опять же, привязывают нас к земле и мешают нам думать, мудрствовать о небесном, о горнем. И действительно, есть среди них важные, принципиальные дела, но есть и такие дела, от которых мы могли бы отказаться. Последний из званных, та же, как мы помним, сослался на то, что он женился, и поэтому также просит его извинить. Он не сможет прийти на этот ужин, на этот праздник. Действительно, если задуматься над вот земной любовью, серьезно, вот с духовной точки зрения, то земная любовь может стать для нас камнем, таким обузой, такой, которая действительно будет мешать нам духовно развиваться и идти дальше в жизни духовной. Почему? Потому что часто наша земная любовь превращается в земную страсть, грех, и мешает раскрыться заложенным истинным чувством любви, которое в каждом из нас с вами есть. И порой мы любим человека не потому, что любим его истинной любовью, христианской любовью, любовью Христовой, а потому что он нужен и выгоден нам. И мы любим не собственно этого человека, а любим себя в этом человеке. И благодаря этому человеку удовлетворяем свои собственные похоти и прихоти. Это также мешает нам раскрыться духовно. Наверное, вот к этим 3 примерам еще многие-многие можно было бы прибавлять примеры из нашей жизни, но евангелист останавливается только вот на этих 3 действительно очень ярких примерах, говорящих о том, насколько человек в жизни своей привязывается к земле, к земным делам, к земным устремлениям, к земным удовольствиям. И насколько вот это мешает человеку почувствовать, ощутить, открыть для себя истинную радость, радость единения с Богом. Как мы с вами помним, дальше из Евангелия хозяин этого дома приказывает слуге выйти на калуге, на дороге, на перекрестке и позвать всех-всех-всех, кто попадется на пути. И вот действительно, вот это евангельское простое такое слово говорит о удивительной глубокой вещи. Опять же, такой простой пример из жизни. Сегодня все-таки наш монастырь, он находится недалеко от вокзала Павелецкого, возле метро, поэтому очень много разного рода людей вокруг нашего монастыря собирается. И вот сегодня, опять же, переходя через дорогу, я увидел трех мужчин соответствующей внешности, внешнего вида, которые останавливали каждого проходящего и просили денег. И я поймал себя на мысли, что я испытываю какое-то недовольство по отношению вот к этим людям. Я поймал себя на мысли, что вот если бы они подошли ко мне и стали просить милостыню, даже если бы они ради Христа ее просили, то, скорее всего, я ответил бы им отказом. Действительно, от этой мысли мне стало как-то страшно. Страшно не за них, а страшно за себя. Что такая вот мысль о том, что я, может быть, лучше или выше, чем эти люди, она действительно поразила как-то меня и, ну, я бы даже сказал, разбила отчасти меня. И вот то, что говорит Евангелие, как раз подтверждает эту мою мысль и подтверждает вот эти мои внутренние ощущения по отношению к самому себе. Хозяин пира собирает всех, и часто как раз те, которые, по нашему мнению, недостойны, часто как раз те, которые презираемые нами, как раз именно эти люди, они оказываются достойными этой милости. Достаточно только вспомнить евангельского Лазаря и евангельского богача. Помните, как жил богач в довольстве, в радости, купался в роскоши, и помните, как жил Лазарь, который мечтал о том корме, который дают скотине, вот собакам у этого господина, и никто ему этой пищи не давал. И как говорит Евангелие, умер один и умер другой. Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, душа богача попадает в ад. И вот эти слова Авраама, праотца, обращенные к богачу, что «чадо, ты все, чего заслуживал, ты уже получил в своей земной жизни. За все твои малые какие-то добрые дела, которые в твоей жизни были, тебе Господь воздал, ты жил в довольстве, в покое, в неге, в тишине, и посмотри, какие достойные были у тебя похороны, шикарные, пышные похороны. А сейчас вот здесь в аду, в огне, ты приемлешь то, что ты заслужил в своей жизни». Лазарь же, скорби, болезни, испытания, унижения, он там это все перенес на земле. И теперь здесь, у Бога, он испытывает утешение, поддержку и отраду. Но больше всего, конечно, в этой притче меня поражают слова, которые сказал Авраам богачу. «Чадо, между нами и вами огромная пропасть, и находящиеся у нас не могут перейти к вам, и также те, кто у вас, не могут перейти к нам». Вот эти слова действительно меня тоже очень-очень сильно поражают. Мы, творя недобрые дела, часто думаем, что все-таки Господь-то милостивый, Он простит, Он помилует, ну ничего, ну что это, разве это, да это и не грех даже, то, что я делаю, ну ничего там, ну последний раз, потом обязательно приду и покаюсь. И вот пресекая эти наши рассуждения, Евангелие говорит, между нами и вами пропасть, то есть между грехом и добродетелью огромная пропасть, и не могут соседствовать, вместе жить не могут свет и тьма, добродетель и грех. Или как классик говорит, что гений и злодейство – две вещи несовместимые. И это есть так на самом деле. Поэтому каждый раз, когда мы с вами будем встречаться в жизни, пересекаться вот с разными людьми, и достойными, на наш взгляд, и, может быть, недостойными, то прежде всего будем думать не о их достоинствах и недостатках, а прежде всего будем думать о нашем внутреннем состоянии, о наших собственных добродетелях и пороках. И вот это действительно поможет нам дать правильную оценку себе и рядом стоящему человеку.
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучали очередные главы из книги под названием «Беседы о Евангелии» игумена Иосафа Полуянова.
3: В эфире радиоканал Екатеринбургской митрополии «Воскресенье».
4: в Екатеринбурге полночь.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долготерпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресение. Репортаж». С вами Виктория Кауган. Сегодня я хочу вам рассказать о сестричестве милосердия во имя святой страстотерпцы царицы Александры Федоровны. Это сестричество создано при храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. И повод рассказать о сестрах есть, ведь в этом году, именно 7 июня, исполнилось сестричеству 10 лет. 10 лет плодотворной, милосердной, добровольческой, волонтерской и очень нужной людям работы. Но и первый юбилей требует не только праздника, но и диалога. Поэтому сегодня я встречусь с четырьмя сестрами, которые расскажут о своем пути, помнят, с чего все начиналось. А также мы узнаем, почему сестричество названо в честь святой страстотерцы царицы Александры Федоровны. Здравствуйте, Ирина.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Сегодня большой праздник. Я считаю, 10 лет не могла не прийти. Сестричество, милосердие, 10 лет. Что нас сегодня ждет?
2: Ну, нас ждет, во-первых, подведение результатов нашей десятилетней деятельности. Ждет нас большая радость, что мы все вместе, что приход у нас и гости к нам сегодня пришли. И я думаю, что будут сюрпризы, будут поздравления.
1: Ирина, какую миссию вы несете?
2: Ну, мы несем большую миссию.
1: Вот вы лично.
2: Я очень-очень хочу, чтобы царствовала любовь. Любовь в сестричестве, любовь в приходе, любовь в мире. Чтобы христиане действительно проявляли свое предназначение. Их видно было по отношению друг к другу и по отношению ко всему миру, ко всем людям.
1: А сколько лет вы в сестричестве? Наверное, с момента основания?
2: Я в сестричестве с самого момента основания, с 7 июня 2016 года.
1: Знаменательно, что сегодня у нас на календаре 3 июня, то есть вот накануне 7-е, это все-таки воскресенье, решили сделать не место всеночного бдения, а в будний день, зато вечером, чтобы все могли...
2: Ну, у нас будет продолжение, это будет праздничная литургия, традиционная, в храме на крови.
1: Всех поздравляем и что пожелаем?
2: Я желаю, чтобы мир был между нами, всеми сестрами, добровольцами, нашими братьями и сестрами. И желаю, ну, конечно же, желаю, чтобы все были здоровы.
1: Обязательно, это самое главное.
2: Любили друг друга.
1: Сейчас я дам слово двум сестрам милосердия, Ольге и Елене. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте.
1: И Елена, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
1: Ну, начнем с Ольги. Как вы попали в службу милосердия? Пришли, скорее всего, вас привел Господь?
3: Да, Господь меня привел совершенно случайным образом. Это случилось, ну, вообще для меня крайне неожиданно. Я вообще давно очень стремилась к тому, чтобы помогать кому-то. То есть были такие у меня качества в душе, что вот мне хотелось свою любовь кому-то дарить.
1: Альтруизм.
3: Альтруизм, да. То есть и я смотрела, куда я могу эти качества свои применить. Но вот пришла в храм как раз Николая Чудотворца. Долго мы ходили, еще не вступали в общину с мужем, с детьми. Просто ходили как на причастие, просто причащались. Вот, смотрели, с батюшкой общались. И вот я как раз, стоя на службе, уже когда вступила в приход, увидела старшую сестру вот в платье. Все смотрю, вот девушки стоят у нас в платье, очень интересно мне стало. Я после службы подошла, спросила, я говорю, чем вы занимаетесь? Она мне рассказала, старшая сестра, и пригласила меня, говорит, вот если ты хочешь, завтра пойдем с тобой на служение как доброволец в кардиологию. Для меня это было крайне неожиданно, я не ожидала такого быстрого отклика. Ну и на следующий день собралась и пошли мы на служение в кардиоцентр, который здесь у нас находится. Вот, сходили туда, очень мне, конечно, это воодушевило, как себя сестры, как себя добровольцы с пациентами ведут. То есть я после этого служения обратилась к старшей сестре и сказала, что я хочу быть добровольцем сестричества. Вот. Таким образом меня Господь привел, и дальше я уже поехала как доброволец в детскую школу-интернат Черноусова, которую мы окормляли, в наркологию стала ходить. Ну, соответственно, где-то около года я была добровольцем. А потом меня батюшка вызвал к себе на беседу и сказал, сколько можно быть добровольцем, можно долго решаться и ничего не сделать. Я подумала и говорю, ну, батюшка, если благословите, Господь благословит, и я стану тогда сестрой милосердия. И вот меня через год, после того, как я была добровольцем, посвятили в сестры милосердия.
1: А сколько вы уже в сестричестве, то есть в статусе сестра милосердия?
3: 6 лет.
1: 6 лет. И для вас, я думаю, что это очень радостный путь.
3: Ну, это путь очень радостный. Ну, конечно, со своими сложностями, со своими трудностями. Но путь, конечно, очень радостный.
1: То есть, путь вот, служения.
3: Путь служения, да. Вот. Путь отдачи вот этой вот любви, которая она в тебе есть, которую Господь тебе даровал. Вот именно ты даришь его ближним через вот это служение, через помощь ближним.
1: Что пожелаем всем сестрам милосердия при храме, вот в данном случае Николая Чудотворца?
3: Ну, пожелаем в первую очередь расти, развиваться, то есть расти не только количественно, то есть сестрами, но и качественно, чтобы
1: духовно,
3: духовно, да, чтобы у нас появлялись новые направления служения, чтобы у сестер хватало сил и на служение, и на семью, и на работу, чтобы и батюшка тоже наш, у него хватало сил на наше сестричество, терпения тоже хватало с нами.
1: Да. И Елена, тоже добавьте свой комментарий именно о сестричестве. Как вы оказались в нем и сестра милосердия, сколько вы уже лет?
4: Я долгое время была добровольцем в группе, помогала многодетным семьям. И так получилось, что я попала на курсы отца Игоря двухнедельные, курсы трезвения. И познакомилась с сестрами сразу же, поскольку на каждых курсах сестрички рассказывают о своем служении обязательно. И сдружилась с одной из сестер. И так мне показалась она настолько доброй, что это Людмила Пакулина. И как-то мы с ней контакт нашли быстро, и очень мне захотелось
1: помогать,
4: прийти, прийти, и я видела, насколько вот эта доброта к людям, настолько вот это служение у них, у сестер в душах, что это очень созвучно со мной, поскольку я уже долгое время этим занималась, но вне сестричества. Вот. И очень рада, что я пришла в сестричество и служу. Некоторое время я, конечно, служила как доброволец, так как это полагается. И затем меня благословил отец Игорь Бочинин, наш настоятель, на переход уже в сестры. Вот. А служение мне доверили работа с добровольцами. И дополнительно как административная сестра. То есть это работа с документами, координаторство, вот такого плана. То, что мне по душе, то, что я могу.
1: Вы сейчас координатор.
4: Я работаю с добровольцами направления и какие-то моменты административные помогаю с документами, помогаю организовать какие-то процессы, а также дополнительное направление – работа с торговыми центрами. Мы выходим на благотворительные акции в 2 торговых центра – «Фанфан ТРЦ» и «ТРЦ Радуга Парк». Я очень благодарю администрацию данных торговых центров за многолетнее такое совместное служение. И благодарю покупателей, которые приходят и с проникновенным сердцем жертвуют на нужды подопечных. То есть это одинокие старенькие бабушки и дедушки и многодетные семьи, наши подопечные. То есть мы им очень благодарны. Вот такие направления я веду. Очень благодарна Богу, что привел меня в наше сестричество. И пожелания терпения, потому что очень много в нашей жизни разного, и хочется пожелать сестрам терпения, тепла в душе, хочется, чтобы добровольцев было больше, чтобы о сестрах, о сестричествах, да, больше узнали, поскольку очень много людей хотят отдать часть своего такого желания, часть кусочка, ну, образно, конечно, сердца своего, кому-то отдать свое душевное тепло, подарить, чтобы людям ближним, ну и дальним стало легче в наше время. И очень хотелось бы пригласить всех в наше сестричество. Можно зайти на наш сайт nikolachram.com, почитать о нас. У нас прекрасный сайт. Мы выкладываем очень много различных мероприятий, анонсов, и можно будет присоединиться к нам.
5: Вот. И делать добрые дела, творить. Я люблю слово «творить», да, добрые дела.
4: Правда, правда. Это хорошее слово.
5: У вас очень красивые фартуки у всех сестер. И посередине написано «Сестричество милосердия», «Красный крест» и какой-то автограф. Вот что символ?
4: Символ обозначает... Сестричество, да, сестричество имени Александры Федоровны.
5: И это ее как автограф, да?
4: Вензель, да? Верно.
5: Как
4: верно.
5: Это называется?
4: Ну, можно сказать, что это вензель, то есть это логотип нашего сестричества.
5: Спасибо вам, Елена, что пояснили, и за такой добрый комментарий. Конечно, когда беседуешь с людьми, хочется с каждым записать интервью, а каждого история, но не все готовы говорить, именно открывать свое сердце, и это тоже правильно. Поэтому вот такая многоголосная программа с людьми, которые горят, и прежде всего, идеей помощи ближним, людям. Это же не только малообеспеченные семьи, как вы сказали, бабушки, дедушки, да, представители элегантного возраста. Это еще и бездомные, это еще и болеющие люди. То есть каждому, кто нуждается, я думаю, тоже можно обращаться в сестричество и говорить. У меня такая просьба, помогите. Никогда не надо стесняться. Вот кто сейчас нас слышит и кому нужна помощь, обращайтесь. Чем смогут, я считаю, я уверена, тем помогут.
4: Конечно, конечно, конечно. Обращайтесь, пожалуйста. У нас есть телефон диспетчера. Телефон диспетчера, вы всегда его можете найти на нашем сайте, можете позвонить, и мы всегда с вами поговорим и пригласим к нам. И в любом случае что-то можем решить.
5: Придумать, да, создать вместе. Конечно, одна голова конечно, хорошо, а две лучше, конечно. Как говорится, и в известной поговорке. И сегодня еще и праздничный стол, то есть мне нравится формат фуршета, где можно, да, с плюшкой или, например, с кексиком, да, что-то попить чаю и поговорить. Это же располагает к беседе, не именно как вот, да, интервью, а вообще располагает людей поговорить, обняться, поделиться добрым словом.
4: Конечно, мы так часто бежим по своим делам, что нам хочется встретиться и обменяться вот этим теплом, обнять друг друга. У каждого своя работа, а вот на таких праздниках мы просто можем обняться и сказать, как здорово, что мы все вместе, какие-то дела обсудить мелкие. Ну, просто ощутить себя единым целым.
5: Как вас зовут?
6: Людмила.
5: Вы сестра милосердия?
6: Да.
5: Расскажите, что вас сейчас переполняет? Праздник большой.
6: Да, радость переполняет, что я тоже сестра милосердия.
5: А сколько лет вы уже в сестричестве Никольского храма?
6: Где-то 7 лет.
5: 7 лет. А в каком направлении трудитесь?
6: Я в патронаже трудилась. Это с бабушками и стариками, да? Ухаживали за ним, они уходили на тот свет, мы тоже провожали. А когда началось СВО, мы ходим в госпитали, я сама езжу в Донецк и Белгород, ухаживаем за...
5: Гуманитарная миссия это?
6: Да, патриаршая гуманитарная миссия. Ухаживаем за ранеными бойцами нашими.
5: Вот. Что самое сложное в работе? Мы всегда говорим о радости, о добре, но есть какие-то камни, которые мешают идти.
6: Да, ну, переживания за других, кто болеет, кто раненый. И когда бабушки умирают, тоже мы переживаем за них.
5: Потому что вы уже знаете их, то есть уже как семья получается.
6: Ну, вот это сестричество действительно семья. Каждая друг друга поддерживает, и это наша опора. Если что-то у меня не ладится, они сразу замечают. И как семья подойдут, Люда, что с тобой? Вот, я считаю, да, это моя семья, сестричество милосердия.
5: И, наверное, самое главное – это продолжать идти.
6: Да. Под руководством отца Игоря мы, конечно, работаем над своими ошибками и стараемся стать лучше. Царство небесное.
5: Чтобы... Отец Игорь, он добрый же пастырь. Вот как вы его можете...
6: Добрый. Мне кажется, он стоит. Он добрый, но он очень ревностно относится как духовник. Он наши эти грехи старается указать, над чем надо работать духовно. Вот он действительно духовный пастырь, скажем так.
5: А что пожелаем всем? Может быть, молодым сегодня мало, но молодые люди. Ну, можно сказать, приходите.
6: Да, приходите к нам. Сестричество.
1: Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучал репортаж-интервью с сестрами милосердия. Это сестры прежде всего из общины милосердия во имя святой страстотерцы царицы Александры Федоровны. Сестричество создано при храме святителя Николая Чудотворца при Уральском государственном горном университете. И 10 лет исполнилось 7 июня этого года. Поздравим сестер и пожелаем хорошего настроения и оставаться такими же прекрасными и замечательными. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, дорогие друзья. До свидания.

любовью жуть, сложила ручки на карниз, топор блеснув, рванулся вниз, но не коснулся детских рук, не добавляя горьких мук, и за великую любовь не пролилась ребячья кровь. А царь растрогал.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. О мере воздержания в пище и питьи отцы говорят, что должно употреблять того и другого несколько менее надлежащего, то есть не наполнять совершенно желудка. И всякий должен сам себе определить меру как в вареной пище, так и в вине. Впрочем, мера воздержания не ограничивается только пищей и питьем, но простирается и на разговоры, и на сон, и на одежду, и на все чувства. Во всем этом должна быть своя мера воздержания. Как определять меру пищи и питья, чтобы она была несколько менее надлежащего? От всего количества пищи, то есть хлеба и других снедей, отделять без малого одну унцию. А в отношении вина и воды от обеих отделять менее половины чаши. Если ты внимаешь себе, и нетрудно тебе пить один только раз, это было бы хорошо. Если же не можешь, то пей два раза, но всякий раз менее надлежащего. А во время смущения и брани помыслов должно и обыкновенное количество пищи и питья несколько уменьшать, то есть пищу еще на одну унцию, а все питье еще на одну чашу, так, чтобы вообще уменьшить количество пищи на две унции, а питья на одну чашу.

0: Пресвятая Богородица, просвети нас светом Сына Твоего. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.